Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим Радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-Радио. Первое в Казани.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Процветай с Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, а? Давай! Я
2: тащусь! Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: лету.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Радио «Первое в Казани».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: часах 00.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Криштиану Роналду – это не имя и фамилия, а двойное имя. Причем имя Роналду для Португалии довольно редкое. А досталось оно мальчику, потому что отец был поклонником бывшего в тот момент президентом США Рональда Рейгана.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72, стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.
6: Бим-радио.

0: Надежный цемент от «Атылман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
3: Position number one.
4: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
0: 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, обладая природными качествами лидера, оказывая на окружающих магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Тельцы, вам не захочется сидеть в четырех стенах. Вы будете нуждаться в шуме и веселье в многолюдной компании. Возможно, и прежняя любовь даст о себе знать. Близнецы, любовные отношения могут быть под ударом. Причина – несправедливые обвинения, сплетни, слухи из-за родственников и или соседей. Раки – это счастливое время для влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизят вас со второй половинкой. Львы, новые знакомые могут настолько понравиться, что вы почувствуете себя свободным от прежних обязательств. Девы – очень живой день. Будет удивлять быстрота реакции. Вы будете воспринимать происходящее с наивной, доброй улыбкой. Весы – вероятно, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах, сонливость, забывчивость. Устройте себе небольшой отдых. Скорпионы, впереди любовное объяснение. Используйте идеальное время и вступите в брак. Стрельцы, усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходима работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался стабильным и полезным. Козероги, ищите идеального партнера, который вас понимает, сможет смириться с вашими капризами и с тем, что вы будете лидером в отношениях. Водолеи, вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом захвативших эмоций. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства. Рыбы, в вас проснется совесть. Ее голос должен остановить от обидных действий личного характера и необдуманных поступков. Всем знакам зодиака желаем крепкого здоровья и счастья.

0: глаза.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественной палате заявили о необходимости запуска масштабной федеральной программы по цифровой безопасности. Она должна охватывать людей всех возрастов. Просветительские инициативы станут важным дополнением к тем мерам защиты, которые государство уже реализует. В Госдуме разработали законопроект о льготном периоде по ипотеке для многодетных семей. С 1 сентября 2026 года родители, у которых двое и больше детей, смогут взять ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Причем норма будет действовать и для тех кредитных договоров, которые заключили раньше этой даты. Эксперты назвали пользу горького шоколада. В черном шоколаде с высоким содержанием какао много антиоксидантов. При умеренном употреблении они могут благотворно влиять на состояние сосудов и улучшать кровоток. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены»
3: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Бля, да эту песню знают все, кстати. Знаете вы, бля, из моей эту песню, нет?
6: Эх. Вчера бы она могла бы прозвучать неплохо, если бы Уникс выиграл.
5: Но сегодня, конечно, нет, друзья мои. Да, сегодня она играет. Ну, смотрите, да, во-первых, передаю привет всем, кто нас слушает, всем, кто подписан на телеграм-канал. И хочу так, сказать, смотри, Миньяратам, сильная Российская Федерация, 12-й день завтра. Поэтому, друзья мои, ну, всем доброе утро. Понятное дело, что сегодня самый татарский дуэт у нас, который существует. И мы вместе сегодня начнем этот день, на самом деле, Янгарлары, Миньяратам. В нос надо петь, в нос просто.
7: Күреп, яшын яшынеп яуған, яңырларын үшін яратам.
5: Как бы немножко насморк у вас, понимаете?
6: Молодец, Альберт, молодец.
5: Қазаның от қазаны артисты вот так будет делать.
6: Альберт, молодец, молодец, Альберт.
5: Ну что ж, в конкурсе на лучшую пародию на Салават Фатхадинова. Салават Фатхадинов занял третье место, кстати. Потому что там были мы.
6: Точно.
5: В общем, друзья мои, с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля, которое называется, как и всегда, «Утромены». Доброе утро всем. Сегодня четверг.
6: Четверг именно шлами.
5: Получается, финальный день на этой неделе.
6: Да, кстати, завтра выходной.
5: Поэтому, друзья мои, давайте сделаем очень просто. Я вам сейчас расскажу все, что будет происходить сегодня в эфире. Ну, а в эфире сегодня много интересного. На самом деле, у нас сегодня, как и всегда, огромное количество игр. Сегодня вечеринка же. Ты знаешь, нет, что сегодня вечеринка вообще. Сидит довольный.
6: Да, сегодня точно 11-е же.
5: Сегодня ночь и летний бал. Об этом чуть-чуть попозже расскажем, друзья мои. Сегодня, вот вчера должен был Динар Зали к нам доехать, МС Зали, на секундочку.
8: Динарик, ваш вот. Дорог,
5: он, к сожалению, вчера занятой человек, артист большой, понимаете, очень много выступлений, очень много съемок, и он обещал сегодня приехать, но тоже так сказал: ребят, я очень стараюсь, очень жестко, говорит, у меня по графику, ну, серьезно? Если получится, Абау. Сегодня на утро-оке приедет, но если не получится, не серчайте, но мы хотим, на самом деле, чтобы у Динара получилось, мы ему передаем огромный большой привет. Кроме того,
6: да,
5: сегодня...
6: Да, надеюсь, я позвоню ему.
5: Да, прямо по телефону все решим. Ну и, конечно же, сегодня, кроме этого, нас с вами ожидает следующее, друзья мои, и в ближайшее время, конечно, конечно же, мы пойдем, да и сделаем вам историческую справку. Утромани, да, в конце, да, этого часа все это будет. Ну и много новостей, много общения. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Писать обязательно.
6: Обязательно.
5: ТГ.
6: Макос.
5: Макос. Ребята,
6: хоть и удаленно, но пока работает.
5: Ребят, пожалуйста, и у кого есть возможность, быстрее скачивайте, вдруг удалят вообще, как мы с вами общаться будем, я не понимаю.
6: А где ты его скачаешь?
5: Не знаю. На Android покупайте под Макс.
6: А, я знаю. И можно к ребятам зайти, которые обычно, ну, делают копии, и потом можно.
5: Опа!
6: Можно загрузить.
5: Ну или приходите к нам, мы все вам сделаем. Все с удовольствием вам сделаем. И, конечно же, кроме этого, друзья мои, утрома не понятно. Историческая справка через пару мгновений. Ну, давайте расскажем, что сегодня мы разыграем тройку, наверное, даже пригласительных. Информации сейчас будет на правах рекламы, друзья. Сегодня Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной.
6: Выпускной.
5: По-взрослому.
6: А, 18+, поэтому.
5: О, да, друзья мои. Дневник не берите, вам точно поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация, коронация короля и королевы. Награждать будут на вечеринке за лучший выпускной наряд. Ведущие баллы выбирают это все дело Петр Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали,
6: которого очень ждем сегодня.
5: 11 июня. Сегодня ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20:00. Ждем вас. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сам там тоже буду.
6: О, ты тоже пойдешь?
5: Строго 18+, поэтому буду вас дожидаться. Ну все, мы пошли в историческую справку. Напротив меня Фарид Галимов.
6: И напротив меня Альберт Хузехметов.
5: Все, начинается. Лучшие 3,5 часа вашей жизни начинаются.
6: Let's go!
5: Погнали!
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20, телефон 226-93-45.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Сponsor игры «Утромания» на БИМ-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
9: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
11: 18+.
12: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Историческая справка.
5: 11 июня сегодня, дамы и господа. Поэтому вместе с вами мы отправляемся изучать, что же это такое за день интересный вообще, что происходит. И, конечно же, рассмотрим его с разных сторон и расскажем, чем он знаменателен. Начнем мы традиционно с праздников. И сегодня общероссийский день рассеянного склероза.
6: Опа-на.
5: Вот это болезнь.
6: Хорошо, что ты не забыл.
5: Вот, кстати, давайте так. Я знаком с рассеянным склерозом, к сожалению, но тем не менее. Многие ошибочно считают, что это, во-первых, у пожилых людей что-то связано там с памятью, ну, типа, и так далее. Памятью, да. Дело в том, что вообще само по себе название склероз, то есть, да, это оно такое общее имеет название. То есть склероз же, о, у тебя склероз, ты не помнишь. Но там, на самом деле, нарушаются связи, нейроны в том числе. Вот, и вот эта болезнь, о которой сегодня говорю, рассеянный склероз, от 20 до 40, довольно молодая болезнь. Это что за болезнь? Она поражает центральную нервную систему. Это хроническая усталость, это мышечная слабость, это онемение, покалывание в конечностях, головокружение, нарушение походки и зрения. Люди, я видел, 25, просто вот за полгода вот он ходил, выяснили, что у него рассеянный склероз, очаги есть в голове, и он просто вот ложится в постель, и все.
6: Офигеть.
5: Ну, такое даже бывает.
6: До такой
5: вообще
6: степени даже.
5: Поэтому очень важный момент. Это не лечится до сих пор. Эта болезнь была даже в сериале «Доктор Хаус». Там есть такая, 13-я была, у нее то же самое было. Там всякие экспериментальные лечения и так далее. До сих пор не поймут. Там есть такая история о том, что чуть ли не твой же организм, это аутоиммунное заболевание, начинает атаковать клетки твои нервные, которые в том числе за связь с конечностями отвечает. Там, в общем, такая очень интересная, в кавычках, конечно, история. Поэтому, друзья мои, что хочу сказать. Болезней есть много разных. Просто ранняя диагностика. Это все доступно. Это все бесплатно. Есть люди, которые говорят, ой, там все это там непонятно.
6: Само пройдет, рассосется.
5: Не, обычно говорят, к врачам идти там непонятно.
6: Еще хуже сделаю.
5: Вот да, это, да, как черт, обычно. Вот, я недавно вообще хотел даже в драку лезть, когда начали говорить, мол, а что они знают? Я лучше знаю, чем врачи. Хотел как дать только леща. Хорошо, что я воспитанный человек, да и тем более был соседний столик, я не знал этих людей. Но, друзья мои, да.
6: Такой поднялся, подошел, влепил такой.
5: Ни с того, ни с сего, да.
6: А нефиг тут.
5: Да. Кто ты такой, кто мне дал? Я такой, я доктор.
6: Я доктор.
5: Да, я доктор, пока. День Жака Ива Кусто. Еще один праздник сегодня. Ну, это выдающийся океанограф. Понятное дело, что все его в 90-х особенно, да, вот передачи.
6: У него сегодня день рождения, потому что еще.
5: Вот.
6: Было бы. В 97-м году, к сожалению, его не стало. Он, оказывается, 1910 года рождения.
5: С ума
6: сойти. И этот человек изобрел акваланг, оказывается.
5: Вот, ну насколько крутой, а?
6: Крутой, да. Я смотрел, помню, детство передачи эти.
5: Да.
6: Удивлялся, как он без страха там с акулами плавал, там что так не делал там.
5: Просто передача, мужик классный выходит такой, мощный, поджарый, загорелый, и говорит, вот я плыву на корабле, сейчас будем погружаться, этот корабль, да, в целом, да, наш. Я такой, вау, ничего себе. Вот такой вот он был, Жак Ив Кусто, потрясающий. Легенда. На еще один праздник, о котором, ну слушай, если бы мне было сейчас 16, я так бы хихикал. Всемирный день ягуара.
6: Опа.
5: Но это, конечно.
6: А я радовался, когда мне ягуар был.
5: Вот, потому что, как говорится, птица летает, да, рыба, ага, плавает, а ягуар рычит. Друзья мои, если что, мы говорим, конечно же, про животных. Ягуар считается королем джунглей, именно джунглей, лев, король саванны. Ягуар, король джунглей, ваш домашний кот, король квартиры, если имеется в виду, они все короли.
6: Ягуар мощный животный, крокодил лопает, как здрасте.
5: Да, они вообще мощные.
6: В воде охотятся на крокодил, представляете?
5: Это ужас какой-то, это ужас, кошмар. Тем не менее, друзья мои, надеюсь, ягуар в вашей жизни не газированный. Ну а дальше, в каких странах интересные праздники? Вот в Германии фестиваль Баха в Лейпциге, когда можно послушать классическую музыку. Иоганн Себастьян Бах, легендарнейший. Ну и, конечно же, я завидую даже людям, они две недели будут слушать невероятную музыку.
6: И говори, в Аргентине сегодня день соседа.
5: Ох, а еще в Аргентине классные стейки, кстати. Я не знаю, откуда это взялось, но они, видимо, мясное производство, классно говядина.
6: Да, но говорят, самое интересное, что местные аргентинцы практически мясо не могут есть, потому что настолько оно крутое, оно все уходит на экспорт.
5: А, экспорт?
6: Да, просто на экспорт отправляют все.
5: Такое нам известно. День короля Камиамея на Гавайских островах. Это великий Камиамея, его так звали. Жил он на рубеже 18-19 веков. Короче, основал Объединенное королевство Гавайи, если что. Ну и в США день кукурузы в початках. Гастрономический символ США. Мне еще очень нравится. Короче, берешь просто, вот покупайте, вот просто на рынке берете, покупайте початок, смазываете его сливочным маслом. Вот прям берете кусок, прям мажете, туда соль немножко и на мангаль на решетку. Раз. И можно немножко нарезать.
6: И попкорн.
5: Все. Может и попкорн быть. Но я вообще обожаю вот это вот немножечко с дымочком. Кукуруза такая сладковатая. Там немножко прижаренки. Ты это ешь. Это так вкусно пропитано. Можно еще замочить чем-нибудь классно. Ой!
6: Я предлагаю американцам переименовать этот день. Назвать его Хрущев Дэй.
5: Да, Кузькина мать дэй.
6: Он же кукурузу сажал.
5: Конечно. А в Гондурасе, кстати, день студента. Вот всех гондурасских студентов поздравляем. В целом, я так себя мог называть, курсе на первом, на втором. Ну, а пока...
6: Не ту страну назвали Гондурасом. Это нас.
5: Было дело. Цитаты прямые из фильмов обожаю. Народный календарь у нас сегодня. Феодосия Колосятница.
6: Колосятница?
5: Ну, или...
6: Колосятница или Колосятница? Даже два варианта.
5: Колосятница или Колосятница, я правильно слышал?
6: Т или... Да, без Т или Зен.
5: Колосятница?
6: Колосятница или Колосятница?
5: Потрясающе. На Руси в этот день вспоминали преподобную деву Феодосию Константинопольскую, а на полях начинал колоситься рожь в этот день. Праздник обрел второе название Колосятница именно из-за этого. И в этот день к святой обращались с просьбами защитить урожай от засухи, от вредителей, принести уют и благополучие в семье. Ну, в общем, все как и всегда.
6: Да, традиции даже есть.
5: Давай.
6: Угощать скот. Домашних животных подкармливали солеными корочками печеного хлеба.
5: Угощать
6: скот. Чтобы они были здоровыми, давали хороший приплод. Ну и своего домашнего двуногого скота тоже надо кормить. Посев культур.
5: Это сейчас женщина поугарает. А знаете, вот когда вот этот мужчина говорит, так, мы с друзьями тут недалеко, давай мы домой зайдем, что-нибудь покушаем. И она такая, угостить скот, хорошо. Поняла.
6: Такая, все, традиции соблюдены. Нельзя в этот день тревожить землю. Категорически запрещалось прыгать, скакать и бегать по земле, прикинь.
5: Правильно.
6: Так, начинать новые дела сегодня нельзя. Свататься и играть свадьбы, и ссориться, и грустить тоже нельзя.
5: Вот так вот и, пожалуйста, будьте так любезны, больше ничем таким не занимайтесь. А вот исторические события 11 июня мы вам расскажем прямо сейчас. Далеко пойдем, в 1496 год. Ну, это подошло к концу второе путешествие Христофора Колумба тогда. Он так и не смог отыскать путь в Китай.
6: Лучше бы не плавал, блин.
5: Ну, там страшно было. Он же впал в немилость испанской королевы, и все, ему сказали. Ха, что ты в Индию пошел? Да не Индии нашел, не дошел.
6: Да.
5: Китай пошел? Не нашел.
6: Растрата?
5: Христофор, ты че?
6: Христофор, а деньги отдаваешь?
5: Ты че? Мы в честь Америка Веспуччи назовем Америку. А ты будешь просто вон Колумбию в честь тебя назовем. И Христа Матью в честь тебя назовем.
6: Христофор. Мы поставим твой памятник вот так в Барселоне лицом туда, в сторону Америки, и все.
5: Да? Все, давай, не надо, ходишь здесь. Иди отсюда. 1770 год. Джеймс Кук открыл большой барьерный риф у побережья Австралии. У Джеймса Кука вообще, к сожалению, там грустное было, печальное завершение карьеры.
6: К сожалению.
5: Барьерный риф, конечно, потрясающий, огромный, классный, про него много фильмов снято, это невероятно. В 1826 году начала работу первая московская глазная больница. Глазастая, я бы даже сказал.
6: Она до сих пор есть?
5: Ну так, конечно. 1955 год. Вот, внимание, всем любителям гонок. 1955 год. Там проходило 24 часа Лимана. Кто не знает, это гонка, в которой просто сменяются пилоты, машина остается, и они идут натурально 24 часа. Постоянно.
6: Да, да, да.
5: Так вот.
6: Там меняются пилоты, там один шпарит, он пересаживает, другой.
5: Они на высокой скорости, очень много кругов, они постоянно там, по-моему, каждые 2 часа, что ли, или 4, или 3 часа меняются. Ну, что такое. Но там в 55 году произошла самая смертоносная авария в истории автоспорта. В результате нее погибло 84 пилота.
6: Вообще жизнь.
5: Это,
6: да?
5: Во-первых, колоссальный удар по автоспорту был тогда. Во-вторых, ну, в целом, люди.
6: Нет, там пилот один только погиб, и 83 зрителя. Погиб пилот Пьер Левек, погиб пилот.
5: А, он улетел, значит,
6: да? То есть, получается, на исходе второго часа гонки 24 часа Лимана Mercedes-Benz 300 SLR гонщика Пьер Левага после столкновения вылетел с трассы на скорости около 200 км/ч, и его обломки попали в зрителей.
5: Да
6: и
5: вы что?
6: Он очень загорелся. загорелся. И 83 человека зрителей, представляешь?
5: К сожалению, да. Потому что, слушай, я думал, вот это, знаешь, когда вот как в Наскар один немножечко теряет управление, и все в него так да-да-да-да.
6: А тут, оказывается, еще страшнее. Один потерял управление и улетел просто в толпу, представляешь?
5: Вот после этого безопасность 24 часов лимана резко увеличилась. Если можете обратить внимание, даже на гонках, да, те, кто в первых рядах, они вот так вот у сетки или у забора сидят, за ними там бетон за бетоном, песок за песком, трава за травой, еще что-то там.
6: Бункер ракетной установки.
5: Да, это именно вот после таких случаев. Это когда я говорю, что техника безопасности написана кровью, имеется в виду, конечно же, именно это.
6: Да, а через 10 лет, смотри-ка, в 65-м году королева Елизавета II наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.
5: Вот как же мне нравится, что... Вот смотрите, опять-таки, да, про поводу великих. Вот я до сих пор помню рассказ о том, как они первый раз попали на телевидение. Если вы посмотрите их выступление, как раз там в 60, как раз в каком это был, третьем или 6, ну, короче, в начале 60-х, они попали на телевидение. До этого было принято, ты держишь гитару, ровно стоишь, в микрофон поешь, они вышли, да. Начали хулиганить, что-то танцевать, и там все за голову хватались, да вы что, вы британское телевидение.
6: Вы же должны вообще стоять ровно.
5: Там их ругали, у вас, ну, как обычно, у вас ничего не получится, да вы вообще, да что это такое, да вы хулиганы, да вы и так далее, и так далее. Буквально через несколько лет получают от королевы орден. Как вам такое, ребят?
6: Да, величайшая группа всех времен народов до сих пор. Да.
5: Ну что, любимую шутку вам рассказать? Обожаю эту шутку. Всегда я говорю сейчас, все, кто нас постоянно слушает, говорят, опять. Но моя самая любимая шутка от ребят, вот этот юмор. Правда ли, что Ринго Стар самый лучший барабанщик в мире? Вы что, Ринго Стар даже не самый лучший барабанщик в The Beatles? Идеально вообще.
6: А это же прямо они так и говорили сами?
5: Да, так это прям с интервью.
6: Пол Маккартни так говорил вам.
5: Да, так это, да, с интервью было.
6: Он говорит, он даже не самый лучший в Beatles.
5: Вот, и понимаете, талант, соединенный с юмором, соединенный с активностью, с молодостью, вот и принес такой невероятный результат, конечно. В 1992 году в завершении в России принята государственная программа ваучерной приватизации.
6: Темные времена нашей страны,
5: да.
6: К сожалению.
5: И так и нам сказали, всем сказали, любой может приобрести ваучеры.
6: Любой, да.
5: А потом приходили бизнесмены, просто скупали все эти ваучеры и становились обладателями заводов, проходов.
6: А потом раз вся нефть вдруг в одних руках. И такой, как так?
5: Типа того, да. Может, будем молчать про Лукойл. Ну, тех времен, конечно.
6: Да.
5: Ну, а кто родился в этот день из великих, давайте посмотрим внимательно. Шарль Фабри, 1867 год. Французский физик, изобретатель, первооткрыватель озонового слоя в атмосфере Земли. Диджей Озон. Кстати, очень сильно боится старых освежителей.
6: А еще группа такая была, помнишь? Озоны, помнишь?
5: Да. Блейш, да.
6: А чуть раньше, в 864-м, родился Рихард Штраус.
5: Ух, хорош.
6: Немецкий композитор эпохи позднего романтизма, который особенно прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм. Ну, крутой тёшь.
5: Ну, Жак Ив Кусто, французский оконограф, изобретатель акваланга, родился.
6: 1910 год, оказывается.
5: Вот ничего себе. И сразу же давай перейдем к тем, кто все еще с нами на одной планете. Давай. Один из моих любимейших актеров.
6: Ты про него сегодня вспоминал, ты как раз. Доктор Хаус,
5: известнейший. 67 лет. Британский актер, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус». Появлялся еще в сериале «Друзья 18+». В маленькой эпизодической роли они с Рэйчел летели в одном самолете. Он такой прям явно британец. А потом, конечно же, «Доктор Хаус» и еще куча ролей. У него есть шикарный сериал, где они вместе с своим другом, по-моему, Джеймс Фрай. Ну, короче, господин Фрай, вот они два друга. Хью Лори играет, значит, британского подданного. Этот играет дворецкого. У них потрясающий такой комедийный именно британский дуэт. Советую к просмотру. Все, 18+. У Хью Лори, кстати, у него есть очень классная была фраза о том, что, говорит, я занимаюсь боксом, говорит он, еще в те времена, вот лет там 10-15 назад. Говорит, я занимаюсь боксом, потому что как только ты окрыляешься, ты приходишь на бокс, и как только ты получаешь первый удар по лицу, сразу ты становишься более приземленным человеком. Ну, обожаю, гениальный человек, на самом деле. Крутой.
6: Еще один крутой актер родился в этот день. Это Питер Динклейдж. Тот самый маленький актер, который самый известный карлик, наверное, в мире вообще.
5: Ну, действительно, да. Ну, в «Игре престолов» он играл Ланнистера. Кого? Напишите плюс 7-927-24-202-8.
6: Он и в «Мстителях» играл, Ваня Бесконечности. Да, играл большого этого.
5: Причем уже. Из него сделали великана. Это было гениальное решение. В общем, все фильмы 18+. Денис Мацуев.
6: Ну, это крутой.
5: 51 год. Ну, это пианист-виртуоз, это народный артист России. Это гениальный, да, действительно. Вагнер Лав. Слав, 42 года, бразильский футболист. Долгое время выступал за московский ЦСКА. Даже я, вот этот человек далекий от футбола, Вагнер Лава уж точно слышал.
6: Шайа Лаба.
5: 40 лет. Да. Вообще недалеко, оказывается, от меня ушел. Ничего себе. Американский актер, лауреат премии БАФТА. Ну, по возрасту недалеко. Так-то у нас, конечно, карьеры немножечко разные.
6: К сожалению.
5: Шайа Лабаф, у него была целая проблема, потому что, говорят, с ним невыносимо было работать. Питер, Брэд Питт рассказывал, что в кинофильме «Ярость», где они играли танкистов, которые долгое время, они там же на войне находились. Для них-то это Вторая мировая, для нас Великая Отечественная. Так вот, в фильме они долгое время находились в танке, и говорит, что Шайа Лабаф настолько хотел вжиться в роль, что не мылся прям специально. И этим самым выбешивал просто всех актеров, ему говорю, все, иди отсюда, пожалуйста. Да. Вот он ушел.
6: Не обязательно вонять же на сцене, когда присемка.
5: Но, тем не менее, лауреат БАФТы с огромными гонорарами, так что, друзья мои, вот в разрезе этого, если надо вонять, повоняйте, если вам надо стать для этого великим. Ну и становитесь великими для себя, тогда вы станете великими для человечества, ну а мы об этом с удовольствием расскажем в исторической справке.
6: Точно.
5: Доброе утро! Хайрлихта!
4: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
11: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
12: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Какой красивый ремонт ванны! Где все это купили?
15: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
16: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
16: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще.
19: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
20: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
21: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
22: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Всем привет, я Ярослава.
25: А я Петр.
24: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
25: Ночь и летний бал.
24: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
25: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
24: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
25: Становитесь королем и королевой вечеринки.
24: Там будет MC Зали.
25: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
24: 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, обладая природными качествами лидера, оказывая на окружающих магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Тельцы, вам не захочется сидеть в четырех стенах. Вы будете нуждаться в шуме и веселье в многолюдной компании. Возможно, и прежняя любовь даст о себе знать. Близнецы, любовные отношения могут быть под ударом. Причина – несправедливое обвинение, сплетни, слухи из-за родственников или соседей. Раки – это счастливое время для влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизят вас со второй половинкой. Львы, новые знакомые могут настолько понравиться, что вы почувствуете себя свободным от прежних обязательств. Девы – очень живой день. Будет удивлять быстрота реакции. Вы будете воспринимать происходящее с наивной, доброй улыбкой. Весы – вероятно, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах, сонливость, забывчивость. Устройте себе небольшой отдых. Скорпионы, впереди любовное объяснение. Используйте идеальное время и вступите в брак. Стрельцы, усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходима работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался стабильным и полезным. Козероги, ищите идеального партнера, который вас понимает, сможет смириться с вашими капризами и с тем, что вы будете лидером в отношениях. Водолеи, вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом захвативших эмоций. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства. Рыбы, в вас проснется совесть, и ее голос должен остановить от обидных действий, личного характера и необдуманных поступков. Всем знакам зодиака желаем крепкого здоровья и счастья.
3: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды, друзья. Встречайте.
2: Да, плюс 21, ребятушки, прямо сейчас уже показывают Яндекс.Погода.
3: Да.
2: Вообще сегодня будет даже 26, говорят.
3: Да,
2: да, но с часу возможен дождь.
3: Да ты че?
2: Да он как сейчас, как пойдет до 7 вечера.
3: Реально?
2: Две капли там показываем.
3: Реально?
2: Вероятно, 60% даже.
3: В натуре?
2: Да, прикинь.
3: Ничего себе.
2: Все. Ну зато тузан баса. Мы меньше пыли будет.
3: Пыль прибьется.
2: Прибьется пыль к земле. Завтра 12 июня, кстати, завтра прекрасная погода. Солнышко с облачками, с небольшими. Плюс 25. Дождя нет вообще.
3: Очень хорошо. Вот,
2: прекрасная погода на праздник.
3: Как вот нам написал Сергей Юрьевич.
2: Мы брат родного день рождения сейчас завтра.
3: Да ты че?
2: Да, в день России родился мне, брат. Да.
3: Молодец какой. Молодец какой. В советское время родился в день России. Какой предприимчивый человек.
2: Хобби квартиру ему дали за это.
3: Ну, когда-нибудь. Кстати, 5 сентября тоже хочу какой-нибудь праздник, чтобы квартиру раздавали. Можно, пожалуйста? Доброе утро нам пишет. Лжепятница, как же приятно. Сегодня последний. Я напоминаю, ну, надеюсь, все завтра отдыхают. Завтра в праздник федеральный. День России завтра, друзья мои. Мы вас с этим поздравляем. Вот. Ну и естественно, смотреть, как интересно. Сегодня целый день мероприятия у нас в Иннополисе. Мы поздравляем с днем рождения города Иннополис.
2: Сегодня, да, день Иннополиса, оказывается.
3: Вот, я поздравляю всех, передаю большой привет мэрии Иннополиса. Я вас всех люблю очень сильно, всем лавки-чмавки.
2: Да,
3: вот.
2: Да, мэрия Иннополиса, свяжитесь с нами.
3: Вот,
2: проведем все, что надо.
3: Мэрия Иннополиса, мы с вами уже на связи, номер знаете. Значит, сегодня Найк Борзов там будет выступать. Ну, как бы ничего себе.
2: Маленькая лошадка.
3: Вот, и к нам пришел участник Утромани, но он пока нас ожидает. Мы за ним сейчас скоро выйдем обязательно. Ждите пока, потому что мы сейчас разыграем, друзья мои, не менее яркое событие, точнее, проходки на не менее яркое событие. Мы сейчас пригласительные разыграем нашу вечеринку «Ночи летний бал». Погнали!
4: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
5: «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому.
3: Ночь и летний бал. Уже сегодня, дорогие мои, мы представляем невероятную, долгожданную вечеринку. Выпускной, по-взрослому, ночь и летний бал. Окунитесь в атмосферу, где можно все. Про дневники забывайте, вам поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация короля и королевы вечеринки, награда за лучший выпускной наряд. Там же ведущие баллы, которые будут выбирать лучшие костюмы, это Петр и Ярослава. Это раз, наши коллеги с вечернего шоу. На пульте диджей Айон. Сегодня будет переключить вам телевизор. Да нет, шучу, ёлки-балки. Музыка вам играть, вы че? Ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. На 11 июня ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну а разыграем три проходки.
2: Три проходки. Писать в Макс.
3: Исключительно! Добавлю
2: плюс,
3: от тебя.
2: Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Пусть опять будет первый, второй, третий.
3: Согласен полностью. Первый, второй, третий. Вопрос у нас есть. Фарид
2: очень
3: сейчас
2: простой.
3: Вам его задаст. Да, пожалуйста.
2: Очень простой.
3: Обратите внимание. Вопрос.
5: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
3: Ничего себе, не то что профессионалы, что ли? Итак, внимание.
2: Итак, друзья, внимание, вопрос очень простой. Какая фраза была произнесена актером Юрием Яковлевым экспромтом во время съемок сцены царского пира в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» 6+, и стала крылатой?
3: Почки один раз стариц.
2: Помните, он такой сказал, вот когда там вот уже музыка заиграла, вот этот, как он такой, эх, вот сказал. Три варианта. Пляшите, бояре. Вариант А.
3: Так.
2: Вариант Б. Танцуют все.
3: Так.
2: Вариант В. Все на ночь и летний бал.
3: Хорош! Первый, второй, третий. Пишите прямо сейчас. Совсем скоро мы вернемся с правильным ответом и с победителями, конечно же. Ну и, конечно, приходите на нашу вечеринку.
6: Всем привет. Я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
7: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC Зали.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
8: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
5: июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с Канавто с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в Канавто с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Попробуй, Джага, Джага.
1: Ладно, все. Как обидно, такой хороший человек, с ума сошел.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: В ответе на предыдущий вопрос, конечно же, хочется сказать, что правильный ответ это давай вместе 3-4.
3: Танцуют все!
1: Все будете сегодня танцевать на вечеринке, на нашей ночи летний бал.
3: Танцую, потому что ебать, акцент уже
1: говорил. Вообще, ну конечно.
3: Не акцент, а дефект в речи.
1: Я всю жизнь не мог понять, что он говорит. Он, оказывается, говорит, как вот в советских ресторанах было принято вот этими чуть побогаче людьми. Почки один раз царицы. Я это... Что он там говорит? Вообще не мог понять в детстве, что это такое. Потом только понял. Прикиньте, сколько лет прошло. Ну вот, не такой уж я и умный, как оказалось. Но трех победителей и победительниц мы нашли.
3: Да, я готов их озвучить.
1: Давайте.
3: Допустим, пригласительный получится вообще девушка такая красивая. Зовут Анастасия.
1: Ой, Анастасия.
3: У нее номер заканчивается на 4625.
1: Ой, Анастасия.
3: Поздравляем Настеньку, да. Артурчик у нас также выиграет. Артур. Сейчас у него номер заканчивается на 6285.
1: Всем вам панды сейчас прилетят. И?
3: И Ильнарту хватывали.
1: Брат Ришата, нет у тебя случайно?
3: 4017 номер заканчивается. Да, Ильнарту хватывали.
1: Вот. Ну что ж, поздравляем всех победителей. Ну а сами что? Давайте посмотрим, что немножечко случилось у нас по новостям.
3: Давай.
1: Конечно же. Вот. Тем временем, значит, если так вот посмотреть, к сожалению, казанский Уникс, как мы сегодня и сказали, в сухую проиграл финальную серию Единой Лиги ВТБ. Да, такое может быть, но извините, играли против московского ЦСКА.
3: Который неоднократно чемпион, кстати.
1: На секундочку. Это, наверное, одна из самых крутых и мощных команд у нас. Да. Ничего. После...
3: Нет, я там был, Альберт, знаешь, честно говоря, очень интересное судейство было, так, в кавычках. Опа! Очень интересное. Прям оба дня, вот когда играли в Казани, это просто, знаешь, ну, из ряда вон просто судейство было, честно говоря.
1: Угу.
3: Да, что еще могу сказать? Наш, значит, сначала вели даже, прям там 10-12 очков были впереди.
1: Ничего себе.
3: Да, потом что-то как все посыпалось, просто нас трешками закидали, фалами закидали нас. Ну, вот так
1: все
3: вот.
1: Все понятно, короче. Да. Все куплено, короче. У них просто денег полно, короче. Может, они кредиты взяли. Будем надеяться, что не вывезли за эти кредиты. Но мы это желаем только тем, кто, как мы считаем, против наших баскетбольных команд.
3: Да.
1: Но если действительно у вас такое случилось, если вдруг вы взяли кредит и на вас теперь давят долги, что же с этим делать? Ну, специально для вас, друзья мои, хотим вам рассказать на правах рекламы. Информация о спонсоре шоу «Трамены», юристы и финансовые эксперты Халиуллина и Регина Рафаэлевна. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация. Бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в Макс 12+. Ну, а мы, конечно же, в долгу сами не останемся, потому что у нас впереди ожидается, конечно же, у нас что, утромания, а это означает, что скоро разыграем денежку и будем задавать интереснейшие вопросы. Участник уже на месте.
4: Утромены с

0: твое утро. Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211 00 73 0+.
3: Станет лучше.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня квас «Желтая бочка» 129 рублей 99 копеек за 2,5 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Второй день подряд меня радует 3 балла, местами затруднения. И давайте посмотрим. Класс. Крупнейшие пробки остаются, я думаю, благодаря, надеюсь, отсутствию ДТП и больше по дорожным работам. Петровитра от Дементьева до Амирхана 10 минут. Аграрная и Космонавтов от АЗС до Советской площади 7 минут. Проспект Победы от Зорги до Фучика 6 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 6 минут. Три шестерки Гвардейской улицы от Макаренко до Кутоя 6. Это число зверя! Это что такое? Ладно, там просто ПДД соблюдайте, никакой зверь вам не страшно.
6: Кстати, дорожных работ всего в 3 местах.
5: И я не вижу ДТП плюс-минус.
6: Да, нету.
5: И даже мосты и дамбы все свободны. Ура! Поздравляем всех, друзья мои. И сразу тогда оставляем пробки на Насан Анасыч, который придет через час. И резко бежим в сторону Утрамари.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» — ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». А в «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. А вашему вниманию я представляю сегодняшнего участника «Утромани». Зовут его Михаил Тюрин. Михаил, доброе утро!
7: Доброе утро, доброе утро. Всем доброе утро. Казани, доброе утро. Кто меня слышит, доброе утро.
5: Молодец!
6: Доброе утро,
5: молодец.
6: Да.
5: Работать у нас не хочешь? Сразу, пожалуйста.
6: Кто хочет увидеть Михаила вживую, можете зайти в нашу трансляцию в ВК.
5: Милости просим.
6: Вот он уже, вот во всей красе.
5: Ну что ж, вопрос, Миш, давай. Как давно ты нас слушаешь и как принимал решение к нам прийти? Мы знаем, у тебя не с первой попытки получилось. Расскажи поподробнее.
7: Через группу в Максе зарегистрировался. Первый раз попробовал. Нет, второй раз неожиданно позвонили. Кстати, перезвонил. И трубку взяли и пригласили.
5: Идеально вообще.
7: Инструкцию прислали.
5: Супер. У нас тут все очень просто, на самом деле, друзья. Поэтому ни в коем случае не стесняйтесь приходить. У меня вопрос. Кто за тебя сегодня болеет?
7: Супруга. Так. На работе болеет. Сказала, буду подслушивать.
6: Молодец.
5: В общем, мы всем болельщикам передаем большой привет. Добро пожаловать. Я напомню правила. У нас 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Или пока не задаст вопрос Фарид. Поэтому пожелаем тебе удачи. Давайте Спасибо. Поиграем. Сегодня должно быть интересно. Внимание, разминка на 100 рублей.
0: Утромани.
5: И вопрос для того, чтобы немножечко... Во-первых, за него ты получишь 100 рублей сувенирные, красивые, с подписью, с печатью. Вопрос. Какой гаджет из 90-х сначала считался символом статуса, потом стал предметом ностальгии? Он принимал короткие текстовые сообщения, но сам отправлять их не мог.
7: Пейджер.
5: Естественно!
6: Да!
0: Утромены утроманят.
5: Свеженькие. Как раз вчера только подписывали, отлично. Ходили. Вот, поэтому тебе достанется. Мы тебя поздравляем. Красавчик, молодец. Все четко вообще сказал.
6: У меня был 4-строчный нек максимум пейджер.
5: Ой, все, началось. Вот выпендрешь опять.
6: Который мы любим. Это не выпендрешь, это просто был.
5: Конечно. Я вообще нашел этот пейджер.
6: Я один нашел, не поверишь, знаешь где? В ночном клубе «Титаник» в Москве.
5: Ничего себе.
6: Маленький такой двухстроечный пейджер, да. Мел, все, ходил с ним в какое-то время.
5: Вообще удивительно. Гаджеты, конечно, наше все. Так, двигаемся дальше. Вопрос на 500 рублей. Как называется картина, на которой изображены фрукты, цветы или посуда?
7: Натюрморт.
5: Все деньги же забрать решил.
0: Утромены утроманят.
5: Вообще...
6: Я говорю, потом все забрать хочется.
5: Вообще все деньги у нас сейчас заберет, елки-палки вообще. Так, хорошо, хорошо, двигаемся дальше. Следующий вопрос у нас на 1000 рублей. Вопрос этот будет непростой. Вопрос, ну, непростой с точки зрения, это спецвопрос, специальный. Мы его задаем в преддверии нашей вечеринки «Ночь и летний бал», который состоится уже сегодня, 18+. Внимание, вопрос. Как называется быстрый бальный танец? Ну, все-таки про бал же речь. Быстрый бальный танец, в котором движения напоминают бег лошади. Такой танец он. Лошадь, когда бегает, мы это называем. И танец так называется.
7: Про бег лошади только сразу в голову одно, трусцой.
5: Так, еще думаем, думаем. Так,
6: да? Еще как лошадь бегает.
5: Можно там по-разному думать пока. Пока Михаил думает, мне подарили брелок, который просто, вот знаете, он выглядит как будто оторвали от клавиатуры 4 клавиши. Я вот сижу, понимаете, вот так вот делал, смотрите. Все, я СДВГшник вообще.
6: СДВГшник, да?
5: Мне надо лечиться. Да я вам еще не говорю, что у меня испандер тут есть, который тоже периодически щелкает. Ой, ладно, Миш, ну давай.
6: И пальцы еще периодически щелкают.
5: Ну трусцой.
7: Галопом.
5: Ну и танец, соответственно,
7: по Европам.
5: Вообще гениально.
6: Вообще гениально.
5: А танец как называется? Ну если вот лошадь бежит галопом, ну это понятно, она бежит так, то в целом танец называется...
7: Галоп.
5: Галоп, да конечно.
6: Все, галоп.
5: Красава.
0: Утромены. Утро манят.
5: Так.
6: Видал?
5: Следующий вопрос.
6: Представляешь, угадал?
5: Мощный вообще замечательный вопрос. Вот. Кстати, еще один вопрос хочу задать всем нашим слушателям, друзья мои. Вот нам прислал его директор по развитию и привлечению инфраструктурных инвестиций Фонда развития города Иннополиса.
6: Да.
5: Михаил Юрьевич, большой привет.
6: Свяжись с нами.
5: Вопрос всем слушателям на Утромане. Сколько лет сегодня Иннополису исполняется? Напишите, пожалуйста, +7 972 724 2128. Победителю, кто верно пишет, ждет в качестве подарка наш респект. Ну что ж, теперь, когда бесплатные подарки закончились, перейдем к платным. Вопрос на 3000 рублей.
6: Уже без подсказок.
5: Вот, кстати говоря, внимание, вопрос. Фаридов, вы не хотите?
6: Ну, поехали, почему нет? В одной из нескольких экранизаций романа Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера», помнишь, такой был?
5: Да.
6: Лилипуты боятся, что звонкий смех Гулливера будет для них опасен. В итоге сами лилипуты не пострадали, а вот музыкальные инструменты оказались повреждены. Какие именно музыкальные инструменты?
5: Значит, это была суть в том, что, да, Гулливер был огромный, лилипуты были очень маленькие, и боялись, что он будет такой...
6: Они думали, что они умирали, что это успех.
5: Да, вот. Ну и боялись, что опасен. Ну, что-то вот могло подвергнуться опасности. В итоге это что-то осталось в целости и сохранности. А музыкальные инструменты оказались все-таки повреждены. То есть лилипуты были сильнее даже этих музыкальных инструментов.
6: Ну, получается так.
5: Вот.
6: Что за музыкальные инструменты?
7: Что-то с трубой связано, как я понимаю. Чтобы это было.
5: Вот здесь мы бы с удовольствием и кивали бы. И говорили, да-да, нет-нет. Но мы здесь будем, ну, просто будем улыбаться и кивать на все. Понимаешь? Чтобы тебе не подсказывать, к сожалению.
6: Улыбаемся и машем. Вот это наша сегодняшняя традиция.
7: В голову только одна труба.
5: Труба. А почему труба?
6: Газовая.
5: Логику хотел понять.
7: Будьте здоровы.
5: Спасибо. Я хотел без палева. Спасибо, мужик.
6: Мангалар на микрофон на цирт.
5: Ой, хорошо. Хорошо пошла. Вот, что, устриц никогда не пробовали? Лимоны бы сейчас. Боже мой, я что, свои рилсы начал здесь пересказывать?
6: Походу, да.
5: Ничего себе, вот это я могу, конечно.
6: Ну, хороший рил, хороший.
5: Да, сейчас. Так, Эльнар Тухватуллин спрашивает, как получить пригласительный. Мы вам сейчас напишем, друзья. Секундочку, подождите,
6: победитель. Да, Ашакмагас вам напишет.
5: Да. Итак, Миш, ну давай, логику просто. Труба с чем связана? Ну, просто примерно логику понять. То есть они не пострадали, пострадали музыкальные инструменты. Какие, почему? Вот какие ты сказал, это труба, а, соответственно, почему? Просто хотелось бы логику знать.
7: Ну, лилипуты маленькие, Гулливер большой.
5: Так.
7: Труба. От трубы создается громкий звук.
5: Угу.
7: А вот именно куда дуют, или как правильно называют, там вот этот, как он, смычок, или как он называется? Вот что-то с ним, наверное, сделали, как я понимаю.
5: Вот я тоже не помню, кстати, как называется.
6: Нет, смычок — это у скрипки.
5: А, ну... Ну, вот тут есть, да, в
7: свисток.
5: Самой трубе. Да,
6: кстати,
5: я свисток,
6: понял.
5: Да.
7: Да.
5: Хорошо,
7: да.
5: Ну, принято. В любом случае, принимаем вариант ответа, и давайте теперь разбираться с правильным ответом. Действительно, для лилипутов смех был очень громким. Вот. И дело в том, что есть такой инструмент, у которого есть кое-что, что по названию даже совпадает с тем, что есть у нас, у лилипутов и у людей. Ну, потому что чем мы принимаем звуки? Ушами.
6: Ушами.
5: Вот. Знаешь, какие, что там в ухе есть, что есть в музыкальных инструментах?
7: Перепонка.
5: Перепонки, вот. И лилипуты, они боялись, что у них барабанные перепонки в ушах лопнут. Но уши выдержали, а вот барабаны, которые были у них в руках, не выдержали. Это был бы правильный ответ, но...
0: Утромены утроманят.
5: Но, тем не менее, ты пришел, ты забрал 100 рублей, ты легендарно отвечал на вопросы, вспомнил про галоп, ответил легко про натюрморт, про пейджерс я вообще молчу. И вопрос был довольно-таки непростой. Вот и будет повод перечитать «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта.
6: Да, кстати.
5: Ну, а теперь, Миш, давай привет передавать.
7: Ну, воспользуюсь случаем, у нашего, так скажем, семейного друга Оксаны Кузнецовой вчера был юбилей 35 лет.
5: Опа!
7: Хочу поздравить ее, написал в Максе.
5: Так.
7: Надеюсь, слышат, не слышат, не знаю, но тем не менее. Могут пересмотреть ВКонтакте, наверное, да, как я понимаю?
5: Да, скорее всего, надеюсь.
7: Оксана Михайловна, с днем рождения.
5: Молодец, молодец, Оксана Михайловна.
7: Ну и всем, кто меня узнал, всей Казани, всем хорошего дня.
5: Спасибо.
6: Молодец,
5: легендарный.
6: Отлично. Приходи еще.
5: Михаил Тюрин сегодня был у нас.
7: Спасибо.
5: Передадим тебе сейчас сувенирные 100 рублей. Пофоткаться пойдем. Друзья, приходите к нам, отвечайте на вопросы. Зарабатывайте до 10 тысяч рублей. Мы вас ждем.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России вступил в силу закон, согласно которому теперь у одного человека суммарно во всех банках не может быть больше 20 банковских карт. Норма касается новых выпусков, а для контроля за соблюдением лимита будет запущена единая система учета платежных карт. Кроме того, банки получат право приостанавливать операции, которые покажутся им подозрительными. Для дошкольных учреждений будут введены общие правила по оснащению. Министерство просвещения России определит, какие именно средства обучения, игры и игрушки должны присутствовать в детсадах. Трихологи предупреждают, знойное солнце опасно для волосяных луковиц. Оно может уничтожить до 15% из них, что грозит ранним облысением. Выпадение волос может проявиться спустя 3-4 месяца, при этом кепки и панамки не обеспечивают достаточной защиты. Чтобы снизить риски, врачи советуют наносить на волосы средства с SPF. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
12: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
13: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
14: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
15: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарина. Ближе, чем кажется.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
9: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
10: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
9: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
11: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
12: Всем привет, я Ярослава.
13: А я Петр.
12: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
13: Ночь и летний бал.
12: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20.00.
13: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
12: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
13: Становитесь королем и королевой вечеринки.
12: Там будет MC Зали.
13: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
14: 18+.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Смешно было, да.
0: Соусы пилявых.
3: Спонсор программы – ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Вот в тему того, что мы с тобой обсуждали буквально только что за эфиром, у меня есть, короче говоря, на этот счет новость.
7: Давай.
6: 25% жителей Казани после расставания продолжают жить с бывшими партнерами, потому что не могут снять отдельное жилье, показал опрос.
7: Прикол.
6: Разъехаться после разрыва смогли 24% опрошенных. 25% случаев в съемной квартире остается, кстати говоря, женщина. Ну, то есть они, например, вдвоем жили-жили-жили.
7: Да-да-да.
6: И такие...
7: Я больше не с тобой, но поживу здесь.
6: Да. Мужчина как бы женщине оставляет в 25% случаев, в остальных, она одна остается. В остальных случаях либо они вдвоем живут, вот, либо уже там как-то что-то непонятно. Ну, например, кто-то снимал квартиру заранее, вы там заехали и так далее. Не знаю. Уважаемые слушатели.
7: Да, жесть, вот так, да, вот когда?
6: Напишите, пожалуйста. Кстати!
7: Когда вот свое жилье же лучше же. Что-то поругались.
6: Естественно.
7: Типа еще раз, Иден, и все.
6: Смотрите, значит, мы еще задавали вопрос, сколько лет сегодня исполняется Иннополису. Разные ответы получили на этот вопрос. И 14 лет, и 8 лет, и 10, и 5, и что только мы не услышали. Правильный ответ – 11 лет сегодня Иннополису. Поздравляем. Прекрасный
7: город наш. У нас Екатерина правильно ответила. И Эльмира тоже.
6: Да.
7: 11 написали, и все равно.
6: Вот. И кроме того, у нас еще отвечали в разных других мессенджерах. Поэтому вот Ильяс правильно ответил тут, пожалуйста. И многие-многие другие. Ребята, доброе утро. Горьковское шоссе. Стоим от железнодорожного моста, пишет нам Василий. И мы предупреждаем всех на всякий случай. Чуть попозже расскажем, что там происходит у нас в городе.
7: Класс сообщение Евгений нам прислал.
6: Ну-ка.
7: Смотри-ка. Здравствуйте, здравствуйте. Не всегда получается вас слушать в рейсе. С интернетом беда по всей России. Рад слышать вас хоть сейчас. Сейчас слушаю вас в Калмыкии, а точнее еду в город Элиста. Время 8, а на улице уже 28 градусов.
6: О, я был в Элисте.
7: Я тоже был.
6: Там круто, конечно.
7: В Калмыкии едешь, там можно такая дорога какой-то карандашом прочертить, просто прямая такая.
6: Да, да. И в один момент...
7: И верблюды.
6: И в один момент ночью вы едете, и там ветряные мельницы стоят, огромные ветровики стоят. И она как ночью светится, как будто космический корабль. Круто, Элиста крутая.
7: А скоро же, говорят, у нас будут тоже такие.
6: Да, мы тоже будем строить. Да, у нас там очень ветрено же, очень ветрено. Ну, либо там живут воздуханы. Но это нет, это будет классно. Я там все детство провел.
7: Эти эксперты, которые в интернете
6: стоят. Да. Вот, у меня, кстати, вопрос вот в продолжение, да, бывало ли такое, друзья мои, что вы расстались и продолжаете жить в одном где-то пространстве, друзья мои, очень интересно, хотелось бы, конечно, узнать. После Сухой реки в сторону трассы ДТП автобус и Газель, пробка в обе стороны, спасибо большое Марату.
7: Right.
6: Теперь мы об этом знаем и всем рассказываем. Вот, не знаю, вот мне кажется, Фарид вообще все правильно до этого сказал, просто в завершении, да, хочется немножко подвести итог, что очень хорошо на этот случай иметь собственное жилье.
7: Да,
6: вот,
7: да.
6: Сказал, все, Бигзур Ахмед, спасибо.
7: С вами было хорошо, но пока.
6: Да, пока, да, не получилось у нас с вами. И даже если у вас нет квартиры, да, даже не знаю, на кого пальцем показать, то вы просто идете на улицу, получается. Вот так и так живете. Поэтому, друзья мои, ваше тоже мнение на этот счет пишите обязательно. И вот, кстати, а что делать в такой ситуации? Предположим, вот смотрите, вы жили вместе, да? Ну, жили вы какое-то время, там, кайфовали, у вас было все хорошо. Сняли квартиру, например, да?
7: Да, вдвоем все как бы.
6: Вот теперь у меня вопрос, а что делать, когда вы расстались? То есть, какой порядок действий? Как вообще это принято? И как вы считаете, как должно быть? Ну, например, что делать, если сначала, например, мужчина снимал квартиру, и девушка туда въехала? Что делать? Он ей должен оставить, сам должен остаться? Или они вообще оба должны оттуда выехать? Если девушка принимает у себя, а если оба одновременно начали снимать
7: квартиру? Как бы нашли вдвоем и начали вместе жить.
6: Да, вот это вопрос. И как в этом случае расходиться?
7: Нет, мне кажется, если одновременно нашли, и вы жили, и начали жить, то, мне кажется, уж парень должен съехать, тоже, как сказать, расстались, да. Как мужчина поступить?
6: Вот.
7: Если же парень снимал уже давно, она к нему приехала, переехала. Тоже, как бы, извините, ну, приехал, так же и уезжай, вот. Наверное, нет.
6: А если тебя девушка приняла, тогда что делать?
7: Она остается и валишь.
6: Согласен полностью. Вот, умеем, можем, практикуем. Ваше мнение тоже ждем. Плюс 792-72-42-128. Макс Телега, пишите.
5: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Бигбены.
1: А я думал, сова.
0: А нет, не сова. Утромены здесь в эфире, друзья мои.
2: А, сообщения посыпались вон.
0: Ой, да, давайте, в общем, почитаем, что вы думаете по поводу того, что делать, когда вы вместе, например, ну, строите отношения, пожили вместе, снимали квартиру, и как потом, что с этим делать, как вообще расходиться. Перед этим вот Евгений с сообщением почитаю. Он говорит, ребята, в Калмыкии нет электромельниц, мельница после Волгограда в сторону Ростова-на-Дону, а в Калмыкии степи ветра. Ну, кстати, вот я не знаю точно, где мы вот переезжали из, насколько я помню...
2: Ну, там вот как-то все такое...
0: Из Самары, вот в Элисту мы ехали, и где-то по пути, где-то в ночью, да, в середине пути, мне как раз 30 лет тогда стукнуло в автобусе по пути в Калмыкию, прикиньте.
2: Тебе что-то стукнуло,
0: да,
2: ты что-то увидел.
0: Да, меня вот так, как старика, знаешь, я уснул еще за полчаса до своего дня рождения, меня весь автобус, мы там едем куда-то, типа, как называется-то, когда артисты едут на выезд?
2: Гастроли.
0: Гастроли, да, мы в гастролях, все, и в один момент просто весь автобус, поздравляю! Я как дед проснулся. Они все резко разошлись и спать легли. А я сижу со стаканчиком пластиковым.
2: И с инфарктом.
0: Да, и просто думаю, а что? И все, и уснуть не мог. И в окне вот как раз увидел мельницу. Где же это было? Надо поискать будет.
2: Вот.
0: Спасибо большое. Так, ну давайте по поводу съемной.
2: Про уход.
0: Что там?
2: Евгений пишет. В чем проблема-то? Когда квартира съемная, ЗАГСа и детей нет, все легко и просто решается. Встал, собрался и пошел.
0: Красавчик.
2: Решается за 2 секунды.
0: Красавчик вообще. Ну ему хорошо говорит. Видел у Евгения классно такой аватарку. Он в горах там стоит, одет, экипирован. Снобардист, наверное, или лыжник.
2: Встал и ушел, видишь, вот, в горы.
0: Если встал и ушел, то на доску, наверное, значит, снобардист.
2: А, скорее всего, да.
0: А может, встал на лыжи? Не знаю. Лыжи куда-то вострел. Ну-ка, расскажи к нам, пожалуйста. Так,
2: Рио нам пишет, что девушка нас пишет.
0: Да.
2: Что она писала? Она говорит, если они начали снимать вместе, то он уходит. Но! Оплатив за 2-3 месяца вперед. Вот это по-мужски. А принимать мужчину на своей территории категорически нельзя, мое мнение.
0: Все, поняли вас прекрасно. Ничего себе, как интересно.
2: Как интересно.
0: Хорошо, тогда...
2: То есть ты уходишь, оплати мне 2-3 месяца.
0: Да, ну, тогда есть такая штука,
2: это мне нравится.
0: Ну, тогда на 2-3 месяца вперед обеспечить нам, пожалуйста, крекс-пекс-фексом. Раз уж как уплочено, за что уплочено?
2: За 2-3 месяца крекс-пекс-фексом обеспечите, да.
0: Да, вот Евгений спрашивает, зачем платить за квартиру?
2: Сторонняя женщина говорит,
0: да, согласен. Есть такое дело.
2: А Егор пишет, кто сильнее, тот и остается.
0: Ну вы зря так, я знаю девчонок, которые борьбой занимаются, там вообще ничего вопрос. Доброе утро, пишет нам госпожа Клевер. Если он мужчина достоин, то несмотря ни на что, конечно, должен сам уйти. Если уж девушка сама не вытягивает сумму оплаты квартиры, то она и сама уйдет. А так, будь мужиком, собирай вещи и
2: забитые.
0: Да, как говорится. Вот, Людмила пишет. Доброе утро, если вместе снимали или купили квартиру, то по логике должен уходить тот, кто инициатор. Тоже как бы есть такое дело.
2: Кстати,
0: кто захотел, тот и, пожалуйста, будьте любезны.
2: Ну ты же сама решила застаться, все?
0: Пожалуйста. Вот.
2: Идите.
0: Значит, Николай пишет логичные вещи, очень здорово. Надо обсуждать заранее такие вещи.
2: Ну, тоже
0: согласны,
2: верю, да,
0: полностью. Ну, Евгений пишет, мужчина никому ничего не должен.
2: Согласен, Евгений.
0: И девушка никому ничего не должна, как бы. Мы никто никому ничего не должны. Мы сами своей воле готовы это делать. Вот. Регин по поводу ответа на 2-3 месяца вперед оплатить квартиру и за это, ну, как бы 2-3 месяца обеспечивать крекс-пекс-фекс. Пусть приходит, пока не нашли никого. Это что же отношения получается?
2: Да.
0: Чего расходились тогда? Или нас пишет, сдам квартиру, кого выгнали из дома, либо кто ушел от партнера, сдам, говорит, квартиру. Молодец,
2: предприниматель.
0: Вот, так что, друзья мои, такая история. На этом все, спасибо большое. Скоро мы вернемся, друзья мои, обязательно. Вот, и расскажем вам, друзья мои, о последних новостях в Казани и не только.
2: Обязательно.
0: Вот, так что держитесь, друзья мои.
2: А ты напоследок не хочешь уходить, приведи новую.
0: О, ничего себе. Да, тут самое главное, что вас не угнали.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Так, друзья мои, я вот вижу, в России подняли госпошлины до мигрантов, понимаешь, за оформление гражданства теперь заплатить надо 50 тысяч вместо 4200.
2: Да, я слышал.
1: Вид на жительство 30 тысяч вместо 6. Пошлина за выдачу разрешений на работу для мигрантов тоже вырастет до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Именно поэтому, друзья мои...
2: Еще медосмотр там увеличится обязательно.
1: Все дорожает. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромен» и юриста и финансового эксперта Халиуллина Регина Рафаильевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звони 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» Макс 12+. Ну а с новостями мы вернемся буквально через пару мгновений.
0: Реклама на Бим-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Да. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
9: Мне все удобно.
8: Вы хотели сказать «удобно»?
9: Нет.
10: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
11: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня слива «Покупай выгодно» 169 рублей 90 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
14: Сложно!
13: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Халатер шутурунда. Ой, здесь самый точный прогноз погоды. Только на Бим радио.
2: У меня это уже Игорь Мейке 20 градусов. Два гуся уже.
1: А, гуси-лебеди, да, решил поиграть? Русское лото.
2: А сегодня будет максимум 26, ребятушки. Ну и дождь обещает нам с часу дня.
1: Русское лото, или, как говорил мой кот, русский лоток. Ну так. Да, пожалуйста.
2: Да, с часу обещают, что пойдет дождь. Возможно. Вероятность есть практически 70% даже.
1: Ничего себе.
2: До 7 вечера, прикинь.
1: Да ты
2: просто че? Две капли.
1: Да ты че?
2: А я ведь на Масасаке хотел выезжать.
1: Нет, все, не надо, все уже.
2: Что делать, это не хотел, блин?
1: Брат, это просто... Как тебе? Это, брат, резину надо слик менять на дождевую, брат.
2: Видимо, да.
1: Я шарю в этой теме.
2: Да, мне на Харле, брат, не слики. Но все же.
1: Ну, тогда вообще опасно, не надо так рисковать, да?
2: Ладно, что посмотрим. А может, не будет дождя?
1: А может, и не будет.
2: А вдруг не будет?
1: А может быть, собака тот торо торо торо.
2: А может быть, пара-пара-пара-пара. А может быть, собаки.
1: Зачем мы это спели? Я теперь пересмотреть хочу.
2: А давай я спою эту песню сегодня.
1: Кстати, на утро вы пишите тоже ваши варианты, друзья мои, тоже будем ждать обязательно. Вот. А что-то еще по погоде есть у нас?
2: Да и все.
1: Там правда говоришь, что какие-то затяжные дожди нас ждут впереди? Или что происходит вообще?
2: Смотри, завтра дождя не будет. Завтра вообще классно.
1: Вот на следующей неделе, на следующей неделе.
2: Вот смотри, сейчас подожди. Завтра нет. 13-го дожди с утра и днем. Воскресенье дожди с утра и днем. Вечером нет. 15-го, кстати, 3 капли с утра. Днем 2, вечером 2. О, вот это вторник 16-го, 3, и с утра, и днем.
1: Все-таки, да?
2: И в среду дождь. О, в четверг вообще весь день дождь. Весь день дождь. Что-то вообще прям дожди. Сплошные дожди.
1: Затяжные дожди ждут на этой неделе. К чему мы это говорим? На этих затяжных выходных отдохните. 12-го на концерты в День России сходите. Повеселитесь с детьми, с друзьями. Увидитесь. И желаем вам, чтобы у вас все было хорошо и было много счастья.
2: А меньше лайков.
1: Будьте счастливы, друзья.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Тут, значит, провели опрос и говорят о том, что казанцы оценили отпуск мечты в 220 тысяч рублей.
2: Так, это куда это они хотят?
1: Тут много, сейчас расскажу. Казань в целом вошла в тройку городов-миллионников по размеру отпускного бюджета. Ну, то есть мы довольно-таки большие, мощные, короче, в этом плане. Вот. А что же происходит и как вообще жители оценивают свои возможности, сейчас узнаем. Так вот, оказывается, 47% жителей Татарстана не потратили ни одного дня отпуска в 2026 году. Ну, то есть еще мало кто отдохнул. Половина не отдохнула точно.
2: Я кстати, вот уже сегодня, вот в июне у меня 2 года, как я никуда не ездил. 2 года!
1: Опа.
2: Прикинь.
1: А считается командировка от работы, когда...
2: По сути, нет. Ты же не отдыхать не ездила работать. И вот. Что ты там был-то всего 2 дня?
1: Нет, стоп. Ты про Турцию в Стамбуле, где я вел мероприятие у одной фешенебельнейшей компании в Казани. Но тут речь идет, конечно, о том, помнишь, меня один раз я выезжал от Бим-радио, я выезжал в Арабские Эмираты тоже. Я поехал там, был 6 дней, жил в 5-звездочных отелях.
2: Тогда отдыхал.
1: Завершал все это дело в Хилтоне. Как тебе такое?
2: Все.
1: Было настолько плотно,
2: что... ненавижу тебя.
1: Да, это часть моей жизни, только Фарид рассказал. Фарид буквально все про свою жизнь расскажет, и я вот такой, ненавижу тебя. Любую вещь в своей жизни рассказывает сразу. Вот, но это мы, конечно, шутим, но тем не менее, жители Татарстана берут отпуск в летние месяцы. Это более половины, 55%, если быть точнее. Многие берут на август, многие берут на июнь. Сентябрь тоже пользуется спросом на самом-то деле. А теперь из интересного, да, 220 тысяч рублей на идеальный отдых, да. В целом, потому что смотрим, вот если посмотреть, на Москву в среднем 77 тысяч рублей на человека. Недельный отпуск готовы потратить на... жители Москвы готовы потратить на недельный отпуск в среднем 77 тысяч рублей на человека. Вот так вот.
2: Ничего себе.
1: На неделю готовы потратить на одного
2: человека. Да, только смотри, внимание. Вот. Но это если уже приехал, без билетов, мне кажется.
1: Вот.
2: Смотри, у меня сейчас знакомые едут в Петербург.
1: Еще раз. Жители Москвы на отпуск где-нибудь готовы потратить на неделю 70 тысяч на одного человека. Вот на неделю готовы, на одного человека. Вот это.
2: Вот, прикинь. А вот туда, смотри, вот меня завтра выезжает. На поезде в Москву-Петербург.
1: Ага, в Питер.
2: На поезде.
1: Так.
2: На троих билет так. туда-обратно. Знаешь, во сколько стали? 140 тысяч.
1: Ой, ну это
2: что? С ума сошел, мне кажется.
1: Это СВ, что ли, какой-то?
2: Нет, что-то? Купе обычное.
1: Подожди, когда они отправляются?
2: Завтра, 12.
1: Завтра, 12?
2: И через, там, 18
1: возвращаются. Там Алые паруса, случайно, не проходят?
2: Я не знаю.
1: Но там белые ночи, во-первых.
2: Мне кажется, РЖД сразу с ума просто.
1: Ну нет, мне кажется, там на смотри, что за билет. Ну это слишком, конечно. А на втором месте Казань, там 71 тысяча рублей в среднем на человека готовы потратить на недельный отпуск. Екатеринбург там еще тоже в среднем. Друзья мои, у меня вопрос, собственно говоря, к вам, потому что вот Москва и Казань в лидерах по величине запросов к стоимости отпуска мечты. То есть Москва 229 тысяч, тут 220 тысяч рублей на неделю соответственно. Вопрос, сколько вам нужно денег, чтобы классно отдохнуть, и что это будет за отдых? Напишите, пожалуйста, плюс 792-724-2128.
2: Да, я тоже как бы, ну, затрудняюсь ответить-то на самом деле.
1: Люди пишут, значит...
2: Смотря куда, конечно, есть, конечно.
1: Люди нам пишут, значит, доброе утро, утроняшки.
3: Утроняшки, так мило, так приятно. Спасибо, что нас так называете.
1: Я как сейчас это сделал? Я как это сделал? Я как это сделал? Подождите!
2: Такой из тебя еще не выпадал, Альберт.
3: Я не знаю, как это получается. Я не знаю.
1: Обучи меня, пчела.
2: Пора тебе мучки озвучить, Альберт.
1: Друзья мои, я отлично озвучик. Возьмите меня кто-нибудь. Так вот, с сегодняшнего дня, говорит, я в отпуске, госпожа Юля Смирнова пишет. Юленька,
2: Юль, ну, поздравляем. Молодец.
1: Гарай, господин. Господин Гарай говорит, я уже начал отдыхать тоже. Он показывает, как у него там удочки, река и вот это все великолепие. Вот. В общем, друзья мои, это мощно. Так что пишите тоже. Вот счастье, оно действительно есть. Стоит ли оно в качестве отпуска 220 тысяч рублей или нет, мы узнаем через пару мгновений. Пишите в Макс и в Телегу.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: А я думаю, сова.
1: Так, вот нам пишут, вот нам что пишут.
2: Да что только не пишут там
1: вообще. Обновляюсь,
2: давай.
1: Обновляюсь,
2: о,
1: друзья
2: кстати,
1: мои.
2: Надо.
1: Да, я, кстати, по поводу предыдущего, тоже предыдущей темы, я видел ваше сообщение, там люди делились, что когда они там развелись, когда они разошлись, что они делали с квартирами. Сейчас отвечу. Доброе утро, утро, шарики, пишет Ренат. Хав-хав! Я ростовская собака. Хав-хав! Я так, слушайте, я, не, короче, я посмотрел, жил-был пес недавно совсем.
2: Ой, это потрясающе. Просто.
1: Вот когда...
2: Сейчас спою.
1: Да, это вот, это гениальный диалог, когда этот...
2: Когда... Здоров.
1: Что делаешь?
2: Я тут...
1: По деревьям... По деревьям лазишь. Я тут это...
3: Шоу «Утро мэны».
0: А я думал, сова.
1: Так, вот нам пишут, вот нам что пишут.
2: Да что только не пишут там
1: Обновляюсь,
2: давай.
1: Друзья
2: о, кстати,
1: мои. Да, я, кстати, по поводу предыдущего, тоже предыдущей темы, я видел ваше сообщение, там люди делились, что когда они там развелись, когда они разошлись, что они делали с квартирами. Сейчас отвечу. Доброе утро, утро, шарики, пишет Ренат. Хав-хав! Я ростовская собака. Хав-хав! Я так, слушайте, я, не, короче, я посмотрел, жил-был пес недавно совсем.
2: Ой, это потрясающе. Просто.
1: Вот когда...
2: Сейчас спою.
1: Да, это вот, это гениальный диалог, когда этот...
2: Когда... Здоров. Так что делаешь?
0: Я тут...
2: По деревьям...
1: По деревьям
2: лазишь.
1: Я тут это...
0: Я тут это...
2: Выгнали.
0: Понятно.

0: жил-был пес недавно совсем.
1: Ой, мультик. Это классика потрясающе. Просто.
0: Вот когда...
2: Сейчас спою.
0: Да, это вот, это гениальный диалог, когда этот...
2: Здоров.
0: Что делаешь?
2: По деревьям лазишь. Выгнали. Понятно, выгнали.
0: Да.
2: А помнишь, как ты меня гонял? Понимаю.
0: Работа такая.
1: Да, я все ржал.
0: Это просто невероятный звук. Ой, прекрасно.
1: Ты это, кушать хочешь?
0: Да. Ты это, есть хочешь?
2: Сейчас спою.
0: Потрясающе.
1: Мне нравится супер момент, когда жених такой смотрит вниз, там кот сидит.
0: Да.
1: Он на хвост спадет. И кот с тремя лапами вверх такой. Понимаешь, такой...
0: Супер вообще. Так, по поводу отпусков и сколько надо на это денег. Доброе утро. Мне нужен миллиард бакинских. Я буду кайфовать дома. Я буду сам над собой просто сходить с ума. Типа, какой же я кайфовый мажор.
1: Если миллиард бакинских было бы, вы бы точно дома не кайфовали. Вы бы давно уже в другой стране кайфовали где-нибудь.
0: Да нет, Денчик, смотрите, когда у вас есть миллиард, вы думаете, все, миллиард есть. Вы смотрите, вы сидите, у вас есть миллиард. У вас сразу тревожка, невероятный уровень. Потому что это надо думать, куда-то вкладывать. Надо что-то делать. То, что инфляция съест, это съест, надо куда-то вкладываться, искать, инвесторы, будут приходить люди, все родственники придут в долг взять обязательно. Вот это все, короче, по всей прелести жизни миллиардеров, там все будет.
1: У вас столько друзей зато появится, даже которых вы забыли давным-давно.
0: Но как только миллиард закончится, они сразу исчезают, поэтому имейте в виду. Так, двигаемся дальше. Значит, Марат нам пишет. Ребят, доброе утро, дорогие утромены, дорогие, не такие уж мы и дорогие. Летние мероприятия ведем, звоните. Друзья, смотрите. Марат пишет, говорит, никогда в жизни не был за границей. Два раза.
1: Это плохо.
0: Два раза побывал на югах, оба раза в командировке. Это Крым, Сочи. Никакого наслаждения не получил от югов. Возможно, именно из-за того, что мне отдыхается лучше всего и легче всего на даче. Ну, если это и подогревается отличными отпускными в виде 250-300 тысяч примерно, это будет отпуск мечты. Пожалуйста, смотрите.
1: Нормальные отпускные такие, кстати.
0: Очень хорошие были бы, да. С удовольствием бы был. Ну, Марат, вообще все хорошо тоже. Я смотрю, у нее там тоже аватарка красивая, пожалуйста.
1: А Марта пишет, жена сказала 350 тысяч рублей на четверых, чтобы было на конец октября поездка в Китай, Шанхай,
0: Джанзензе. Вы в Грузии? Куда собрался? Натуре.
1: 350 нормально.
0: 350 нормально. Ну, так-то наши слушатели, конечно, губа не дура, как говорится, понимаешь? А с другой стороны, и цены такие, вот что делать?
1: Ну, что-то, да, извини меня, я помню, в Турции путевки были даже 2 года назад. Знаешь, сколько? 600.
0: Вот, пожалуйста. В мае были в Питере, Карелии, перелет 24 туда-сюда на 2. Их проживание 2 косутки, 10 дней 20 тысяч. Откуда вы взяли такие цены? Я вообще, говорю, в целом, я хочу в Италию, но там ценник X5 по сравнению с Питером. То есть Питер, ну, понимаете, тут все зависит от того, какой это поезд, что это за места, где это и так далее. Там очень много таких моментов, потому что тут Ильнар тоже пишет, в Питер 140 на троих,
1: Ильнар, это только билеты, да. Это не отели, ничего нет, только билеты на поезд.
0: И продолжение говорит, ребят, я вернулся в понедельник с Вьетнама. Перелет 68 тысяч на двоих туда-сюда, прямой рейс. Отель 28 тысяч на 10 дней. Правда, 3 звезды, но ничего страшного. Потратили 100 зеленых на двоих, кушали, брал байк в аренду и вообще получал удовольствие.
1: Представь. Вот. Внутри России РЖД 140 тысяч, ребят. Ну, такое?
0: Это СВ, это по-любому СВ, ну не можно купе, здесь такие цели.
1: Нет, смотри, туда купе.
0: Да.
1: Обратно двое, там, на СВ, один купе.
0: СВ, вот СВ и сожрал, я тебя уверяю вообще. Надо цены посмотреть, интересно вообще.
1: Нет, это жесть, там просто купе, это ценник адский. Просто.
0: Чего, сколько это стоит? Напиши.
1: Я посмотрю, я пришиб.
0: Сколько это же невероятные деньги, конечно. Вот, а нам с тобой сколько надо вообще, чтобы отдохнуть вообще? Вот, Лили пишет, вы, говорит, такие классные, одно удовольствие вас слушать.
1: О, Лили, спасибо.
3: Спасибо большое, мы так рады.
0: Честно, я обожаю. Напишите, кого еще изобразить. Я постараюсь, у меня, может, пародии появятся. Может быть, еще кого-нибудь добавить. Сколько нам с тобой надо до отдыха, по большому счету? Вот если так вот посмотреть. Да. Лям ему, лям мне.
1: Да, все.
0: Но если у вас...
1: Отдохнем!
0: Если у вас корпоратив где-то, друзья мои, в другой стране... Мы вдвоем.
1: Нам много не надо.
0: Проживание, питание, все, нам хватит. Вот. Или в завершении, смотри.
1: Ну, немножко суточных.
0: Смотри, Абхазия, август, билеты на троих до Сочи, 52 тысячи туда-обратно, проживание 6 в сутки. Вот, можно еще так полетать, короче говоря.
1: Не знаю, был я в Абхазии, представляю, был там в начале 2000-х, ребят, есть там до сих пор все так же, ничего не поменялось.
0: Есть
1: поэтому
0: такое.
1: Поэтому не хочу.
0: Вот, госпожа регион пишет, лям 200, говорит, вам надо, ребят. Видимо, еще на какие-то процедуры. Ладно, вернемся скоро, сейчас вообще сообщение ваше почитаем попозже.
4: Утромены сделают твое утро.
5: Реклама на Бимра.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Субар», УГРН 112-169-003-3255-0+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
6: Position number one.
7: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, хазарла радио Тангласшалар, здравствуйте. Это я, друзья. Три балла мечтами затруднения. Крупнейшая пробка есть. Космонавтов от Аграрной до Советской площади 8 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натанара Клина 7 минут. Тесовские улицы от Челюскина до Копылова 6 минут. Гвардейские улицы от Макаренко до Кутуи 5 минут. Мосты и дамбы. Кировские дамбы в центр 4 балла, только остальное все свободно. Давайте смотреть у нас, значит, что происходит в городе. А ДТП, вот один нашел я в сторону квартала, как Арбузова едет, ага, компрессорный, ага. Только компрессорный проехали, сразу ДТП вам проверяют.
6: Бальянар,
5: Стукнулись, да, не надо это, зачем так делать? Въезд немножко, Оренбургский тракт тоже немножко желтит, конечно, там дорожные работы есть. В целом молодцы, давайте сегодня попытаемся сделать 5 баллов, пожалуйста. Очень
6: сколько?
5: Хочется, 5 баллов.
6: Зачем?
5: 5 баллов.
6: Три. Ну, три же сейчас, зачем на пять?
5: А я сказал три. Я не знаю, это кто сказал.
6: Давай два лучше мы сделаем.
5: Я сказал два. Вообще, ты что меня путаешь? Я сразу сказал два балла. Говорю, сделайте два балла. Какие пять? Что ты говоришь?
6: Не
5: надо. В смысле, я уже постарел. В смысле, тебе еще не нравится тебе. Скажи спасибо, сейчас бы лежал бы в кровати. Ты меня мыл и утку за мной выносил бы. Понял? Ты вместе с этим, вот где этот второй ходит, там бегает. Каждый раз убегает, когда я прихожу. Боится меня. Я же его хлестал в детстве. Хулиган же был он. Всю мою малину сожрал он.
6: А я думаю, что из студии выбегает?
5: Они каждый раз убегают. Я вообще всю малину пожрал. Скотобаза это, значит, мало того еще, много малины съел. Ему еще плохо становилось. И он прямо под этой малиной сидит. Я говорю, не сиди здесь! Не сиди! Вот и потом уже сухие такие прутики малиновые я брал уже и хлестал его, жестко хлестал. Потом перестал хлестать, потому что, смотрю, удовольствие получается. Скотобаза! Скотобаза, говорю, вообще. В общем, друзья мои, никак не поступайте, змею на груди не пригревайте.
6: Альберт, заходи, он сейчас идет уже скоро.
5: Иди-ка сюда, ты иди, подойди-ка.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Да все, отстань! Иди, все, иди. До сих пор все болит после. Вообще, хлестал мне жестко, кстати. Ни за что вообще.
6: Его половина, ну как, ты же малину пожрал.
5: Ну, так у него половина малины у нас на участке торчит. Конечно, мы ее жрали, потому что вообще, я говорю, спили хотя бы это. Он говорит, нет, я говорю, тогда собирать буду. Он мне хлестать начинает. Ну, я ему там уже немножко, как говорится, подпортил немножко малину. Ладно. Да, давайте посмотрим, что там по сообщениям.
6: Сергей, говорит, в прошлом году, говорит, с 25.05 по 20.08 Турция, Испания, Германия дикарями вдвоем с женой 500 рублей. Могу научить как.
5: Дикарями? Типа тумба-юмба.
6: 500 рублей или 500 тысяч?
5: Или что происходит?
6: 500 рублей ни за что не поверю, это нереально.
5: Нет, слушай, я общался с ребятами, я вот был, когда в Сочи в командировке, да, мы общались с ребятами, и там был блогер, у него такой крупный YouTube-канал и Telegram, он как раз дешевое путешествие снимает. И они обсуждали, что был такой момент, когда они улетали из Беларуси куда-то в Африку, улетали что-то типа за 4 бакса или за 40 баксов. Нет, по-моему, за 40 баксов. Ага. Улетали реально. То есть просто приходишь в аэропорт, 40 баксов заплатил, пришел в аэропорт и улетел вообще в другой, в Африку улетел. В нормальное место, в нормальный курорт. И обратно еще, по-моему, 100. Туда и обратно, по-моему, 40 стоило. Что-то такая какая-то акция была. Вообще за копейки. Они там рассказывали, типа, что это можно делать, что там, оказывается, ну это надо уметь, реально.
6: Надо уметь, заниматься надо. И знать, где это искать еще, да. Плюс всему. Мы же не знаем даже, где это искать.
5: А я ему все время говорю, я говорю, ребята, почему вот вы же можете сделать? Ну да, просто. Посмотри, очень простая история. Вот эти ребята запускают свой свой, например, какой-нибудь канал, там, YouTube, не знаю, соцсеть запускают, рассказывают об этом немножко, а потом сами составляют такие вот недорогие туры, и ну, ребятам да. все объясняют. Было, я бы, если честно, так бы с удовольствием скатался бы, ну, просто потому что, да прикольно это просто, если честно, вот так вот, и немного денег потратив, можно отдохнуть и увидеть много разного. Дальше, значит, читаем. Ленар вот пишет. Буквально вчера, говорит, забронировали в Турцию в начале сентября на троих. 7 ночей, 230 тысяч. Шикарный отель в Саргуне. Едем мы с семьей впятером, видимо. Ох, говорит, будет движуха. А, 5 семей едем. 5 семей, говорит, едем, прикинь.
6: 5 семей.
5: Вот это крутяк. Вот
6: а на 230 тысяч-то не надо хорошо. На 7 дней-то.
5: На троих даже. Ну,
6: а, на троих там, даже, да.
5: Ну, как раз где-то по... Ну, чуть больше по 7, чем чуть больше 70
6: тысяч. Это, кстати, да, очень недорого. Это очень хорошо.
5: Очень хорошо. Вообще кайф настоящий. Эльвира нам пишет. Я, говорит, потратил на отдых в Тюмени в поезде жилье в VIP, ЖК и горячие источники 25 тысяч на неделю плюс походы по барам. Нас, говорит, 4 подружки и фотографии присылают. Ну, ничего себе там, красотульки. Да. Как секс в вашем городе. Помните, такой сериал был?
6: Они повторили, да.
5: Да, это очень круто, конечно. Так, хорошо, давайте еще что-нибудь это самое, того
6: слушай,
5: самого.
6: Ну, круто, конечно, круто, круто. Что там еще? Планируем Питер, Минск. Мы читали, нет, Валерий?
5: Нет, еще, кстати, да,
6: планируем
5: пожалуйста.
6: Питер, Минск, Витебск, Смоленск, Москва. Посчитал билеты плюс проживание без питания 100 тысяч на двоих.
5: Ну, это у вас, во-первых, ничего себе, сколько городов вы увидите. Вы везде потусуете, посмотрите, там очень красиво.
6: Ну, это немного на двоих, по 50 тысяч всего на все, с таким количеством городов-то.
5: Конечно, вообще, это очень круто. Зато вы половину России и увидите, Беларусь увидите. Это очень круто, на самом деле. Обожаю. А, значит, далее. Доброе утро. Вчера вернулись из Египта. Сумма путевки 270 тысяч на троих. На все включено вообще. Можно было и за 220 улететь. Но египетские авиалинии, как всегда. Но мы, говорит, летаем Аэрофлотом, поэтому пришлось доплатить. А в феврале были в Китае. 260 тысяч на двоих только на завтраках. Но самый дорогой отпуск был в Таиланде. Там на троих мы оставили 650 тысяч рублей, нам пишут. Вот, поэтому...
6: Да, но у меня самый дорогой был на Мальдивах, я помню.
5: Ну, так, конечно.
6: На двоих, ну, еще плюс, сколько, 4 года назад, тогда уже 660 был, по-моему, на двоих.
5: Вот, я Сабине хочу сказать, вот так, в феврале были в Китае, вот сейчас поедут, значит, в Египет, а еще были в Таиланде. Установите меня, пожалуйста. Пожалуйста, вези меня с собой, берите. Я вообще отлично развлекаю, знаете, я с удовольствием вообще.
6: Смотри, привет, Димки, мы летали в Сочи за 999 рублей и обратно за 2500
5: рублей. Да вот было же такое дело, конечно. Вообще. Нет,
6: я в Москву как-то слетел туда, слетал туда-обратно 2500, туда-обратно 2500 рублей.
5: Есть такое вообще. Давайте, самый дорогой отдых в России сейчас мы вобьем и вернемся через какое-то время и расскажем, где же самый дорогой отпуск в России.
7: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Госдума поддержала закон, который поможет лучше защитить людей от телефонных мошенников. Теперь на портале госуслуги появится удобная тревожная кнопка. С ее помощью можно будет быстро сообщить о подозрительных звонках или обмане. Информация сразу поступит в специальную государственную систему. Операторы связи будут своевременно блокировать номера злоумышленников, а если по их недосмотру человек все же пострадает, помогут возместить ущерб. В России утвердили правила использования сим-карт несовершеннолетними. Теперь, если родители или законные представители дают ребенку свой номер, они должны сообщить об этом оператору связи и указать возраст ребенка. Это поможет обеспечить доступ к безопасному контенту и снизить риски мошенничества. 11 июня отмечают Международный день игры. Праздник совсем новый, его ввели в 2024 году. Он подчеркивает важность игры. Она благотворно влияет на личность, стимулирует творческое мышление, социализацию и здоровье. Особенно значима она для ребенка. Именно в игре формируются важнейшие умения – двигательные, коммуникативные, социальные и происходит познание окружающего мира. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
5: Да, сейчас ухнем мы с вами точно, потому что самый дорогой отдых в России. Я только что, поискал и нашел. И видите, язык заплетакается, потому что это, конечно, сумасшествие.
6: Удиви нас.
5: Значит, поехали. У нас есть несколько направлений так называемого элитного отдыха. Это, например, Камчатка. О-о-о. Здесь господин Пергюн сразу угадывает вообще на изи. Дело в том, что там может до 4 миллионов на человек за неделю дойти. Ежедневная аренда вертолетов Ми-8, глубоководная рыбалка на личной яхте, проживание в закрытых термально-эко-лоджиях, услуги персональных гидов медвежьеведов.
6: Ищи, наверное, вертолет свой на какой-нибудь.
5: Это такое, да. Кроме того, Горный Алтай, пожалуйста, тоже стоимость. Семейные туры на 10-14 дней обходятся 3,5-5 миллионов рублей, например. О-о-о-о! Уединенные Grand Family шале, значит, где-то на Телецком озере могут быть. Премиум виллы на курортах Манжирок, например. Вертолетные экскурсии на подушек Белухи. И нео-юрты с панорамным остеклением. Пожалуйста.
6: Но что это... мы так жили, Альберт?
5: Сочи и Красная Поляна тоже. Президентские люксы. Один настоящий вилл на 2 недели. 3,8-4 миллиона рублей примерно. И черноморские виллы там есть, конечно, легендарнейшие, очень дорогие. Круиз по Енисею и Лене 1,5-3,5 миллиона могут достигать. Но теперь, внимание, самый дорогой, это, конечно, друзья мои, плата Путорана. Это Красноярский край. Там, значит, групповые экспедиции на 7-10 человек примерно 15-20 миллионов рублей. Смотри, у тебя полная изоляция цивилизации. Это фрахт вертолетов, это проживание в люксовых таежных комплексах у фьордовых озер, экспедиции к каньонам и водопадам. Вот такая вот есть история. Друзья мои,
6: здесь... Ну и питание там, наверное, какой-то там, только какой-нибудь икрой белуги альбиноса.
5: Вот это все, кстати...
6: Стейки в сусальном золоте, я не знаю, что там.
5: Все вот эти вот морские млекопитающие, все невкусные и напитаны тяжелыми металлами.
6: Сам Нуср Итвам соль подсыпает в мясо.
5: Хочешь сказать, что такая реклама туристическая пропадает, конечно. Но, понятное дело, что вот даже на такой вид отдыха, я думаю, некоторые, даже самые богатые люди, возьмут кредит. Ну, а в нынешнее время экономически непростое. Иногда кредит может действительно давить. И вот если вдруг такое у вас произошло на правах рекламы. Информация о спонсорах шоу «Трамены». Юристы и финансовые эксперты Халиуллина Регина Рафаиловны. Долги давят? Не надо, чтобы они давили. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе Макс». 12+.
9: Шоу «Утро мэны».
10: А я думал, сова.
7: Реклама на Бим-радио.
11: Отец, чем будем новую беседку красить?
12: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
11: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
13: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
14: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: продажа.
1: Женщине 6+.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 000 рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже,
0: Забрэра. Сусы-пилявы.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: 9:11 в Казани. Всем ничего здравствуйте, себе. Всем доброе утро. Ну, как проходит ваше утро, тоже пишите про 792-7242. Давайте так сделаем. Я знаю, что многие не успевают записать, и многие хотят с нами общаться. Вот сейчас отличная возможность. Возьмите в руки ваши телефоны. Мы сейчас запишем номер, по которому с нами можно общаться. Общаться, игры играть и так далее. Этот номер есть во всех доступных мессенджерах нам. Записывайте. Вот я надеюсь, пока вы это делали, вы достали телефон, открыли вот этот набор номер. Номера. И теперь, пожалуйста, запоминайте. Плюс 7 9 2 7 2 4 2 102 8 102 8, как и Бим-радио давным-давно, наша FM-волна частота. Друзья мои, сейчас еще раз повторю, еще раз напомню. Сохраните этот номер как Бим-сообщение, да, чтобы вы могли в любом мессенджере высветиться. Это очень удобно. Бим-сообщение. Еще раз напомним, на всякий случай. Просто повторим медленно. Плюс 7 9 2 7 2 4 2 102 8. Можете кинуть дозвон, чтобы телефон не потерять. Можете прислать нам в мессенджере ручку, смайлик или просто написать привет. И давайте общаться, друзья мои. Нас с вами много, мы с вами классные. Любим вас невероятно. Тем временем, значит, продолжаем часть улицы Сибгат-Хакима. Вот теперь к новостям, да?
7: Да, давай.
6: Сибгат-Хаким закроет для движения в дни проведения первенства России по триатлону среди детей и подростков. От декабристов до Амирхана. Значит, тут 6 утра до 13, 6 до 12 и с 6 до 15.00, соответственно, 12, 13 и 14 числа. Об этом есть информация. Будьте внимательны, объезжайте. Пробочно будет это означает. Тем более, что у нас, посмотрите, получается, все выходные, да, будет пробочно в районе Сибгат-Хакима. Ну, соответственно, это у нас сразу затрагивает Миллениум, сразу затрагивает это у нас, да, Кремлевскую дамбу. Все, что мы не любим.
7: Короче, не суйте ребят туда.
6: Да, на самом деле, это интересно.
7: А смотри, какая новость. РЖД запустит туристический поезд из России в Китай.
6: Да ты че?
7: Да. Маршрут планируют открыть в следующем году. В вагонах будет душ, спа, бары и караоке.
6: Так.
7: Нормально.
6: Слушайте.
7: Если до Петербурга 140 тысяч туда обратно, сколько будет до Китая, интересно?
6: Ну, может быть, посмотрим вообще. А ты знаешь, что абсолютным рекордсменом по стоимости в России является билет на туристический круизный поезд, который называется «Золотой Орел». Там есть Транссибирский экспресс. Там цена билета за Imperial Suite, то есть президентский люкс, достигает более 5 миллионов рублей за тур. Как тебе
7: вот,
6: такое?
7: Вот.
6: Ну что, вот-вот, не надо, вот-вот. Это президентский люкс, что вот-вот? У тебя друзья на СВ едут, ты за 140, ты, конечно, 140 будет стоить СВ. Всегда так сто. Я просто часто на РЖД катаюсь, ну это что? Это все, это ерунда все, конечно. Как по мне, не знаю, напишите вы, друзья мои. Может быть, я что-то не знаю про РЖД. Будет про это. Так, а значит, что еще из интересного? Ну, ты вот вообще, мне кажется, вот в целом поезд, как явление, довольно прикольно. Ну, долговато, конечно.
7: С одной стороны, да.
6: Если там есть душ, вообще, прикинь...
7: Ну, бары, караоке, душ, можно ехать.
6: Просто вот вдумайся.
7: Ну, не 5 миллионов бы, конечно.
6: Ну, это президентский люкс. Ну, что ты до этих 5 миллионов?
7: Хорошо, а если не президентский? Ну, сколько?
6: Если не президентский, то смотря сколько.
7: Ну, 2 миллиона, да?
6: Ну, нет, конечно, не 2. Нет, сильно меньше. Но в любом случае, извините, пожалуйста, это же тебя поезд. Это же не простой поезд. То есть это он тебя везет. Это такой туристический. Это как на лайнере прокатиться. Просто смотри, есть же просто вот, который доставляет пассажиров, да? Есть из Калининграда, по-моему, во Владивосток 2 недели поезд идет. Две недели, прикиньте.
7: Нормально. Вообще,
6: мощнейшим апперкотом фарит. Чуть не отправил в нокдаун наш микрофон.
7: Такой на себя пролили.
6: Нет, нет, до себя еще пока не дошел. Тем не менее вообще. Но, слушай, я бы хотел... Прикольно было бы на нем путешествовать, как Троцкий. Вот, я бы так путешествовал, когда у тебя свой вагон. Ты куда-то, и ты просто путешествуешь по России. Интересно, сколько стоит иметь...
7: У тебя свой вагон, и ты имхотеп.
6: У меня, знаете, какой вопрос?
7: Помнишь?
6: Вот у всех же есть частные самолеты, все говорят, сколько стоит вот, иметь в России собственный поезд? Ну, чтобы самому на нем передвигаться, маршрут строить, там, кататься там с друзьями и так далее. Сколько это стоит, интересно?
7: А мне кажется, такого и нет у нас.
6: Хотели бы вы собственный поезд иметь? Ну-ка, напишите плюс.
7: Потому что это же железная дорога, это же прям, ну, это же...
6: Это РЖД.
7: Самолет — это одно, там, понимаешь, что там небо большое.
6: Пишите плюс 792-724-2128. Частный поезд хотели бы себе иметь или нет? Или что бы частный себе хотели? Частный самолет или частный поезд? Вопрос.
5: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Короче, я тут...
3: Я знаю человека, который есть свой бронепоезд.
2: Так.
3: Зовут его Ким Чен Ын.
2: О, у него там, извините, пожалуйста.
3: Он только на поезде приезжает, кстати.
2: У него там есть маленький вагончик с собаками, знаешь, зачем? Ладно, смотрите, значит, аренда собственного поезда или отдельного VIP-вагона в России обойдется по цене полноценного перелета на частном джете. То есть от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в сутки за один VIP-вагон.
3: Нормально.
2: При этом, если тебе нужен, ну, индивидуальный состав, то есть, например, 3-5 вагонов будет, локомотив, индивидуальный маршрут от 5 миллионов до 15 миллионов за поездку. Невыгодно вообще.
3: Вашпе невыгодно.
2: Если честно, хочется. Да, тогда уж проще реально на каком-нибудь частном джете просто путешествовать, как будто бы Apple. Ну, все равно частный джет тоже как будто дорого стоит. Тоже где-то стоять должен быть, пришвартован, не знаю.
3: Там, да, там, кстати, да, купить самолет — это полбеды. Да и яхту тоже, да, ее надо обслуживать. Она,
2: он пилот. Должен...
3: Ты знаешь, сколько аренда стоит там это припарковаться вот в аэропорту, условно?
2: Да,
3: ничего себе.
2: Вот это действительно.
3: Мне кажется, вертолет попросишь в этом плане.
2: Вот, но
3: на самом... У себя на территории там за асфальтированной площадкой все стоит дом.
2: Ну вот неожиданно железная дорога строго зарегулированная инфраструктура, и просто куда хотите поехать не получится. То есть есть РЖД-тур или частные какие-то операторы буквально в двух форматах. Ну то есть по большому счету, короче, ты особо никуда и не уедешь. В общем, есть только свою железную дорогу строить. Но это вообще космос. Это не то, что космос, это там невероятно просто.
3: Кстати, Артур напишет, на Авито видел локомотивы в продаже, значит, купить поезд можно.
2: Опа. Локомотив. Ну, локомотив-то это одно, понимаете. Вы его, чтобы, подождите, вот вы, смотрите, вот вы покупаете локомотив, а дело в том, что все железные дороги кому-то принадлежат. Ну, в основном РЖД, конечно же, почти, ну, же монополист у нас явно. И все, и чтобы его просто поставить на рельсы, согласовать маршрут, куда-то вас провести, это вы знаете сколько? Это мы все дружно сойдем с ума.
3: Ты видел, Пергюн там размечтался?
2: Что говорит?
3: Хотел бы несколько частных островов, заселил бы туда туземцами и играл в цивилизацию онлайн.
2: О,
3: скидывал бы им с вертолета аирдропы и мутил войны.
2: Ничего себе, вот это вы, конечно, вот это вы придумали, конечно. Ну, на самом деле, это интересно. Вот, далее, значит, частный телепорт, вот Алена предлагает. Вообще, когда...
3: Телепорт было бы круто, конечно.
2: Как только появится телепорт, вся индустрия развалится туристическая. То есть все перейдут на телепорт просто. Потом это все будет дешеветь, как обычно. Ну и все потихонечку, помаленечку.
3: Но сначала ты телепортируешься с мухой, потом начнешь превращаться в муху.
2: Да, да.
3: Как в фильме «Муха».
2: Так и будет.
3: 18+.
2: Так и будет, клянусь. Значит, далее, смотрите. Кто летает и ездит на таких транспортах, денег не считает. Конечно, считает. Мало того, мне кажется, что считает, потому что, ну, не зря у человека столько денег. Он как раз-таки умеет и считать. И знает,
3: об этом
2: и
3: речь, да. Копейка рубль бережет.
2: Это вот то, что мы с вами видим, особенно вот этих в соцсетях. Знаете, когда вот этот рэпер там обвешанный, значит, в цепи, там, у которого там цепи стоят миллионы рублей, а у него там, на самом деле, и квартира на съем, и он просто на так держится. А те, кто действительно зарабатывает...
3: И опять в кредите.
2: Да, а те, кто действительно мощно, классно зарабатывает, они просто аккуратненько, спокойненько ходят в каких-нибудь свитерочках. Вы даже не поймете, если честно. Вот,
3: ну,
2: я просто...
3: Ну, кстати, тоже об этом же говорили. Помнишь, типа, вот все говорят, вот, смотрите, когда вот, Стив Джобс, когда был живой еще,
2: да,
3: он вся джинсы, и это, у нее там, и, условно, водолазка какая-то. Он говорит... И, типа, очень просто одевался. Говорит, а вы видели, какая у него водолазка? Какого бренда, типа того, там говорили. Вы просто не видите, что на самом деле, говорит, эта водолазка тоже стоит там несколько сотен тысяч, потому что это дорогая водолазка.
2: Ну, опять, ну, наверное, но опять-таки, ну, окей, водолазку. Вот он себе купил, какая она. Ну, это понятно, что это пиар-ход и жить. Но, например, Мерседес, который был у него, это был всегда выделенный просто компанией Мерседес. Он просто менял его каждый год. Он на нем не платил на него, просто на нем ездил, потому что Мерседес говорит, поедете на нашу машину. Говорит, да, мне в целом все устраивает. Хотя мог себе
3: ездить самолет. Мы с Альбертом тоже поедем на вашей машине.
2: Да, если
3: и что, говорить не будем.
2: Не, нам не надо, это ваш Мерседес. Не
3: да,
2: надо,
3: да,
2: это
3: да.
2: Вы там это у себя уже все, вы решили за себя уже все.
3: Да, и вот. Кстати, да.
2: Нормальный автопроизводитель мочевину в машину не поставит.
3: Что такое? И потом по спутнику не отключится.
2: Да, это что? Это вообще, это ветродуевы вообще, вентиляторы вообще. Телепорт, говорит, уже существует. В пятницу в отрыв и бах, уже воскресенье. Привет, бимболталки, Денчик. Кстати, да, да, есть такое в этом плане. Я до сих пор самолеты, если честно, с ума скажу, потому что, ну, я вот каждый раз удивляюсь.
3: Это круто, реально.
2: Я что-то хожу, брожу по Казани, что-то, и Вадим с чемоданом в аэропорт прилетает, 2 часа, и я в Сочи. Как это работает? Я гуляю,
3: да.
2: Берег, море, 2 часа! Тут по Татарстану 2 часа особо от Казани не отъедешь, а тут, прикиньте, вообще другой конец.
3: Я часто России. Об этом думаю, я живу около аэропорта, вот да. Я стою на участке, вот, и вот, они частенько так над моим домом прилетают, вот, так низко, вот, и ты понимаешь, там несколько десятков тонн, там сидит около там 200 человек, и все это по воздуху, и думаешь, вот, ну это круто, это, ну,
2: куда-то летят.
3: Это круто, реально. Смотришь так, это там ведь туалеты, музыка, телефоны. Ну, то есть в воздухе же все, например, реально, да, да, реально да, же.
2: Да. Но только туалетами не пугайтесь, они туалеты сверху на вас никто не скидывает, надеюсь. Все будет хорошо вообще, конечно. Но на самом-то деле, конечно, отдых отдыхом и перелет перелетами, но иногда надо задуматься, конечно же, о вечном. Я знаю, что это информация о правах рекламы, друзья. Я вечером рассматривал свои старые фотографии и, на самом деле, смотрел на свои зубы, потому что я недавно провел чистку зубов, и знаешь, я что понял? Вот мне врач даже сказал. Все самое интересное обычно всегда скрыто, потому что я ходил, даже не подозревал, а у меня там уже еще бы чуть-чуть, короче, и ремонт обошелся бы невероятно дорого с сами этими. Ну, я про зубы, конечно же. Вот. А короче, оказывается, даже под идеальной пломбой может всякая бяка, короче, тихонечко прятаться, какой-нибудь кариес коварный, ну, или вот еще хуже, киста. Да, ты,
3: давай опять страхи новые тут вызывай. Во мне, в людях, что? Давай, курсна.
2: Ладно, все, смотрите. Надо заранее заниматься зубами и делать это.
3: Да, как проверить медицину? Как?
2: Ну, идешь к специалисту, он тебя проверяет. Но специалист специалисту рознь. Знаешь, я вот у многих стоматологии вижу, вот эти непонятные какие-то, они сидят там в подвале где-то.
3: В подвале какой-нибудь, да-да-да.
2: То ли дело, друзья мои, профессионалы, клиника «Будь здоров». Сейчас у них, кстати, отличная акция для тех, кто приходит к стоматологу впервые, а это большинство из нас. На первичном приеме врач не просто проведет осмотр и составит детальный план лечения, но и сделает прицельный снимок проблемной зоны абсолютно бесплатно.
3: О, это хорошая акция.
2: Это очень классно.
3: Да. Конечно, круто, это прям круто.
2: Надо ознакомиться, друзья мои. Напомню нашим слушателям, что имеются противопоказания, необходима консультация специалиста, но с такими специалистами ничего не страшно. Заботьтесь о своем здоровье. Точно, подняли, обняли.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио. 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+. Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте. Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущей

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, обладая природными качествами лидера, оказывая на окружающих магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Тельцы, вам не захочется сидеть в четырех стенах. Вы будете нуждаться в шуме и веселье в многолюдной компании. Возможно, и прежняя любовь даст о себе знать. Близнецы, любовные отношения могут быть под ударом. Причина – несправедливые обвинения, сплетни, слухи из-за родственников или соседей. Раки – это счастливое время для влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизят вас со второй половинкой. Львы, новые знакомые могут настолько понравиться, что вы почувствуете себя свободным от прежних обязательств. Девы – очень живой день. Будет удивлять быстрота реакции. Вы будете воспринимать происходящее с наивной доброй улыбкой. Весы – вероятно, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах, сонливость, забывчивость. Устройте себе небольшой отдых. Скорпионы, впереди любовное объяснение. Используйте идеальное время и вступите в брак. Стрельцы, усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходима работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался стабильным и полезным. Козероги, ищите идеального партнера, который вас понимает, сможет смириться с вашими капризами и с тем, что вы будете лидером в отношениях. Водолеи, вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом захвативших эмоций. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства. Рыбы, в вас проснется совесть. Ее голос должен остановить от обидных действий, личного характера и необдуманных поступков. Всем знакам зодиака желаем крепкого здоровья и счастья.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды, там уже все понятно, поэтому максимально быстро, Фэри Дефенда,
2: будьте любезны. Плюс 24 прямо сейчас, сегодня будет максимум 26, не знаю, обещают сейчас дождь, но я листал, карту осадков смотрел и не видел осадков. Где они, откуда пролетят, не знаю.
1: Вот так вот, да, поэтому неожиданно
2: пролетит. Поэтому, может, и не будет их?
1: Может, и не будет.
2: А вот пока обещают, что сейчас прям до 7 будет дождь.
1: Может, и не будет, может, и будет. Это мы точно можем сказать в самом точном прогнозе погоды.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ильсур Раисович Медшин утвердил 13 проектов реконструкции. Мэр Казани, если вдруг кто-то нас слушает не из Казани, друзья мои, на всякий случай обозначаем. Кстати, 9 часов 40 минут ровно.
2: Да.
1: Вот, и сейчас будет 9 часов 41 минута.
2: Ровно.
1: Все, вот, четко вообще, ребят, идем. Так вот, 13 концепций реконструкции. Что происходит? Значит, преобразование клубного дома на улице Айвазовского. Там планируется превратить в здание корабль, уникальную архитектурную форму. Будет привлекать горожан, туристов, там все дела. Завод Пиццольда прямо рядышком с нами.
2: Там рядом, да.
1: Появится подземный паркинг, а наземную часть полностью благоустроят. Создание пешеходной зоны, масштабное озеленение. Все, как мы любим.
2: Короче, вокруг кабана сейчас будет красотища просто во всех сторон.
1: На улице... На улице, я не знаю, откуда эта реакция. На улице Мазита Гафури начнется строительство многофункционального духовного центра с общежитием. При этом архитекторы сохранят доминантное положение розовой мечети, аккуратно вписав новый комплекс в сложившийся религиозный градостроительный контекст. Вот так вот сообщили, какое-то очень сложное описание. В общем, должно быть красиво. Обойдут, точнее, не обойдут вниманием и образовательную инфраструктуру. Значит, один из корпусов КНИТУ КАИ ожидает капитальный ремонт с пристройкой. Там панорамное остекление, архитектурная подсветка и кардинальные изменения внешнего вида. На Сарсадыгово появится торговый комплекс, на Подлужной общественное здание, на Тихомирного бизнес-центр. И еще параллельно все это делают вот, реконструкция объектов, существующих на улице Клары Цеткин. Но в любом случае до конца все это дело еще рассматривается. Там будет межведомственная комиссия с участием Рустама Нургалиевича. В общем, друзья мои, ждем и наблюдаем, как улучшится Казань, как разгрузится транспортная сеть, как улучшится социальная инфраструктура. И новый облик Казани вновь будет великолепен. Обожать Казань.
2: Но мы еще с Альбертом видели, друзья, что еще главный архитектор города Эльсиар, вот она предложила под национальной библиотекой нашей.
1: Прямо на воде.
2: Бывший НКЦ.
1: Да. Вот там прям с НКЦ с этой лестницы спускаете.
2: Да.
1: И прям так спускаете к воде, и там хотят сделать что?
2: Сцену большую, представляешь? Большую сцену, такую концертную площадку, точнее, будет правильно сказать.
1: И тройкой. Там панорамное остекление, архитектурная подсветка и кардинальные изменения внешнего вида.
2: Ну, красота.
1: На Сарсадыгово появится торговый комплекс, на Подлужной общественное здание, на Тихомирного бизнес-центр. И еще параллельно все это делают вот, реконструкция объектов, существующих на улице Клары Цеткин. Но в любом случае до конца все это дело еще рассматривается. Там будет межведомственная комиссия с участием Рустама Нургалиевича. В общем, друзья, мы ждем и наблюдаем, как улучшится Казань, как разгрузится транспортная сеть, как улучшится социальная инфраструктура. И новый облик Казани вновь будет великолепен. Обожать Казань.
2: Но мы еще с Альбертом видели, друзья, что еще главный архитектор города Эльсиар, вот она предложила под национальной библиотекой нашей.
1: Прямо на воде.
2: Бывший НКЦ, да.
1: Вот там полностью, прям с НКЦ с этой лестницы спускаете.
2: Да.
1: И прям так спускаете к воде, и там хотят сделать что?
2: Сцену большую, представляешь? Большую сцену, такую концертную площадку, точнее, будет правильно сказать. И проводить там новую волну.

0: Вот прям сынкаться с этой лестницы спускать?
1: Да.
0: И прям так спускать, хватит, и там хотят сделать что?
1: Сцену большую, представляешь? Большую сцену, такую концертную площадку, точнее, будет правильно сказать. И проводить там новую волну.
2: Да, да.
1: Не, мощно будет на воде тогда,
2: блин. Да, да, да. Хотелось бы, когда-нибудь. Мы бы там с удовольствием провели все мероприятия.
1: Все, да.
2: Просто пока не в курсе, но мы вообще лучшие ведущие мероприятия.
1: Вообще, да. Отдайте нам управление эту концертную площадку.
2: Да! Мы вообще там все проведем, ребята. Вообще с ума сойдете, конечно. В хорошем смысле этого слова, естественно, чтобы меня еще неправильно не поняли, ребята. Мы просто очень крутые. Вот что хотели сказать. Сам себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит.
1: Вот это.
2: Понимаешь, хвалить без причины — это признак дурачины.
1: Нет.
2: Хорошо. Значит, далее. Давайте посмотрим вообще, что происходит у нас в Казани, в том числе. У нас много новостей здесь, и, если честно, вот так проходит. Например, разблокировали Roblox. Поздравляем всех родителей, всех тех, у кого есть детишки и кто, друзья мои, существует. Кстати, нам тут пишет, ребят, вопрос к вам конкретно, а вот лопасть вернут вертолет, который рядом с Бимрадзе стоит, господин враг нас спрашивает. Ну, не знаю, тут, конечно, сложно.
1: Он, по-моему, как-то неудобно там стоит, его сняли же не просто так, он, по-моему, выпирал там чуть ли не тротуар, там, или въезд он закрывает, там же такое.
2: Да там, да, может просто на людей упасть и так далее, поэтому имейте в виду. Так, из хороших новостей, да, во-первых, Roblox разблокировали, как сказал господин Песков, секретарь, чуть Рустам Нургалич не сказал.
1: Да, Песков сказал, говорит, ребята, вот смотрите, вот видите.
2: Секретарь Владимира Владимировича.
1: Да, они соблюдают наши правила и законы.
2: Может
1: все,
2: вернуться.
1: Могут вернуться, так что добро пожаловать всем остальным тоже.
2: Да, то есть обратите внимание, если что, блокируют, ну, не просто так, да, сейчас просто очень так аккуратненько подводят там кое-что к носу и говорят, как бы, а это у вас там правительство, а это они, вот, а при этом законы никто соблюдать не собирается, почему-то у нас здесь некрасиво как-то.
1: Им же говорят, давайте сервер на территорию России, пожалуйста, переносите.
2: Будьте любезны.
1: Те говорят, нет.
2: Да, причем.
1: Ну, тогда нет,
2: почему?
1: Нет,
2: почему-то у США получилось сервера TikTok перенести в США, чтобы TikTok там работал, и никто им слова не говорит. А у нас почему-то, ну, такая вот история.
1: А потом просто забрали его себе.
2: Этот контекст создается, да, целенаправленно. Друзья, всегда думаем своей головой, все будет хорошо, друзья мои. 12 июня нам тут напоминают, в День России уже завтра.
1: Эх!
2: Да, сегодня, потому что...
1: Парковки бесплатные завтра, это праздничный день.
2: Вот прямо об этом хотел сказать, поэтому просто напоминаем вам, не лишним будет. И еще напомню, что сегодня-то 11-е, в преддверии Дня России предлагаем вам, конечно же, отпраздновать выпускной по-взрослому. У нас вечеринка, ночь и летний бал выпускной по-взрослому. Друзья мои, приходите обязательно, 18+. Будет весело, интересно. Об этом расскажем чуть-чуть попозже. Кстати, по секрету вам расскажем. МС Зали уже в студии.
1: Да.
2: Поэтому будем ждать. Ну, а если, дамы и господа...
1: Пришел еще с сыном даже.
2: Ну, вот это мы потом расскажем обязательно. Все потом, друзья мои. Потому что сейчас на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утрамены». Юристы и финансовые эксперты Халиуллина и Регина Рафаэльевна. Друзья мои, такое бывает иногда. Сейчас экономическая ситуация у нас такая интересная, скажем так. И поэтому, если вдруг вы бизнесмен и у вас что-то случилось с бизнесом, если вдруг кредит стал непосильной ношей, все что угодно может быть. В общем, вопрос один. Долги вас давят? Если да, то юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+. Ну, а мы еще вернемся с вами на утроводке. Кстати, в этот раз я по секрету скажу, песню можете не предлагать. У нас тут какой-то кое-какой замут есть. СМС Зали, друзья!
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим Радио.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Заправляйся с умом на АЗС или ком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС или ком.
3: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Опять на Альберта хотел, что ли?
6: К терапевту надо сходить. Старые вещи, это уже кашляю. Вот этот еще у внука отобрал вот эту штучку, да, ходит тоже. Я говорю, ты это, давай-ка не дыми, ты молодой пока дыми. Я взял ее, думаю, ну, что там молодежь балуется? Попробовал, думаю, фу, ужас какой. Вот, уже пятую себе купил. А вредить здоровью, вот, все, кашляю, этот, наверное, умру скоро.
5: Йоги, да не умрешь, не да я.
6: Ну, конечно, не умру. У меня пенсия, знаешь, какая? Мне нельзя умирать. У меня тогда вся семья, на как, кто их будет? Они никому не нужны, кроме меня. Вот. А, тем не менее, значит, давайте окунемся в мир пробок. К сожалению, они есть. Крупные Габишева от Сафиулин до Кулгали 23 минуты. Центральная улица Кулгали от Мира до комиссара Габишева 22 минуты. Кулгали от Фущика до Агачлык 19 минут. Проспект Победы, академика Завойского до Родина 6 минут. Такие пробки неожиданные. Давайте смотреть. Во-первых, там дорожно-транспортное происшествие. Ломжинская, Родины, проспект Победы. Вот когда подъезжаете к Ломжинской, да, в сторону Южного, Меги, в ту сторону, когда едете в сторону квартала, левый ряд, там ДТП. Будьте осторожны, внимательны. Кроме того, о, куюки до сих пор стоят, Кулгали. А, там дорожная работа же. Эй, молодцы какие! Когда они делали, да, Фарид? Когда в сейчас пик не делали?
5: Эти куюки, я не знаю, чем они думают вообще?
6: Нет, куюки, бедолаги, куюки, они просто там стоят, там классно. Я там часто бываю, там красиво очень. Там все это разрастается, поселок, классно. Река Куюковка там. Но ой, как
5: я
6: в город заезжать...
5: Я там был один раз.
6: Один раз ты там
5: знаешь,
6: был.
5: Знаешь, на велосипеде прямо через поле, через танку проехал, и куюки приехали. Да,
6: поверь мне, так быстрее, чем в сейчас пик добираться. Даже зимой, наверное. Что-то происходит там, Инда, как
5: ну,
6: обычно?
5: Ну да, блайн.
6: ДТП еще один, знаешь, здесь? Вот проспект Универсиады Амистика в сторону центра проезжаешь, в сторону кольца, курям, правый курям, ряд там ДТП.
5: Курям.
6: Не надо не ездить там, зачем так ездить?
5: Ну, там вроде нет затруднений особо.
6: Ну, сейчас уже, конечно, нет. И мосты, и дамбы, кстати, свободны все. Ладно, хоть так. Мне кажется, вот если бы не Кулгали, да, вот если бы не те районы, да, где большие пробки, мы бы уже 2 балла бы сделали. А так, эх, дорожники, дорожные работы вы как сделали, не вовремя, конечно.
5: Ну, ладно, зато сделали.
6: Как хорошо. Ладно, еще выезд через Богородская из Куюках, ведь, а сейчас хотя бы может через Мамадышский тракт заехать.
5: Да.
6: Кто побогаче, через Вознесенский тракт заезжает, конечно.
5: Вот, вот, вот.
6: Да, потом не оплачивает, потом штраф приходит, потом он оплачивает, и штрафы отменяются.
5: У меня же такое было один раз.
6: Забыл. У Альберта Абултуса всегда так происходит потом. Я им подкидываю. Вот он без меня как проживет, он Вознесенский тракт даже оплатить не может. Все, давайте, сейчас этот... все, иди отсюда, не ходи рядом со мной, я тебе денег не дам, сказал же уже. Пока всем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Ни рубля ты мне не дал, понял? Ни рубля, я сам все оплатил.
6: Ну ладно, один раз был, ладно, ну там у меня просто на карте не было, я говорю, переведи по-братски, я говорю, Назан Иванович.
5: Пошел Назан Иванович, ругает, что-то ворчит.
6: Он говорит, какой тебе по-братски, я тебе в деда и дедушке гожусь. Я говорю, ну все, опять твоя малина пострадает. Ладно, друзья мои, давай.
5: Смотри, сразу две новости про Акбарс наш.
6: Опа, погнали.
5: Ну, во-первых, Акбарс наш сыграет на Кубке мэра Москвы 2026 по хоккею, который пройдет 27 по 30 августа.
6: Это раз.
5: А вторая новость, вон какая, смотри-ка. Игроки Акбарса получили по 20 миллионов рублей за выход в финал Кубка Гагарина.
6: Ну, да, молодцы, заслуженно.
5: Сообщил журналист такой Артур Хайрулин.
6: Абсолютно заслуженно. Я, вот смотрите, да, вот когда, если вдруг кто-то там, ну, скажет, да, типа, а что такое, а вот спортсмены, зачем так много платить? А что, у нас что, деньги, что ли, реки? Вы прикиньте, вот вы, вот, опять-таки, давайте вот к спортивным, вот, профессионалам перейдем. Смотрите, все очень просто. Вы кладете жизнь буквально на спорт. Вы, кроме спорта, ничем не занимаетесь, по факту. Вы доходите до определенного уровня, там отсекается вот что
7: чтобы собрать несколько пятерок Акбарса, да, это, ну, по факту, ну, предположим, в команде человек 50. Я сейчас очень условно говорю. Отсеялась там воронка такая, да, отсеялась, ну, я не знаю, тысячи, полторы тысячи, несколько тысяч мальчишек, которые не смогли, там, не побороли.
5: Отсеялись в течение всей жизни там.
7: Да, самое обидное, травмы, понимаете, и это все. И вы, то, что вы видите, это люди, которые, ну, добрались до этого. Спорт мы любим, ребята этим занимаются, Акбарс мы обожаем уже давным-давно. Я Акбарс помню еще времен Зелепукина, Ейчанова и вратарь, как еще? Напомните мне, пожалуйста, уважаемые слушатели. И так далее,
5: А помнишь, у нас темнокожий был вратарь в Акбарсе?
7: Был.
5: Да, прикинь.
7: Я еще помню, как наш вратарь шел драться с другим вратарем. Вот это были времена! И за это мы хоккей любим. И любой профессиональный спорт, он именно об этом. Поэтому там платят так много денег. Цена высока. Представьте себе, любой профессионал, да, любой спортсмен, как только он, не дай бог, что-то у него, связка порвется, что-то слабое. Если вдруг он профнепригодный становится, все, ты занимался только этим, ты больше ничего делать не умеешь, кроме конкретно там хоккея, баскетбола, футбола, гимнастики, чего угодно. Цена высока, и он просто на обочине жизни. И он становится тренером или начинает там, может, блог ведет. Я не знаю конкретно, что, чем будет заниматься спортсмен, но точно ему придется вот все, чем он занимался всю жизнь, придется, к сожалению, сбрасывать.
5: Согласен.
7: А тут и цены такие, поэтому парни себя берегут и играют мощно.
5: Случаем какие бывали, знаешь, даже в «Зените», когда я работал в волейбольном клубе, когда я вел игры,
7: да,
5: подписали бы у меня одного легионера, иностранца, крутого, очень крутого волейболиста. Он приехал, все, начинается предсезонная подготовка, собственно. Он до тренировки подпрыгивает. Если не ошибаюсь, другой игрок, он приземляется на его ногу.
7: Ой!
5: Ну, короче, сильнейшая травма. Он, короче, так ни разу за «Зенита» не сыграл.
7: Прикиньте.
5: Контракт, все, представьте, тут просто подписался, только тренировался, чтобы выйти в сезон, как бы. То есть еще сезон не начался, и бабах, такая травма.
7: Это он еще, прикиньте, не играл, он пропустил, форма чуть-чуть ухудшилась, да. Плюс его уже другие сейчас не будут рассматривать, потому что будут, что-то это травмируется, что-то вот. Ну, сколько вообще бед вот в одной вот в этой истории,
5: По-моему, на него другой волейболист приземлился, не ошибаюсь, да. То есть,
7: бывает. Слушай, я тебе скажу, как чемпион Дербышек по баскетболу среди школ общеобразовательных 2007-2008 года.
5: Как зашел, да?
7: Да. Я был, кстати, баскетбольный тавгай. Я, кстати, вот это только со временем понял. У меня, знаешь, какая была установка от тренера? Он говорит, все, ты в обороне, значит, да? И он говорит, вот там, видишь, вот мальчишка бегает вот в униксе, вот это, в молодежной форме. Да, он говорит, у тебя есть 3 фола, иди. Вот так говорил мне, представляешь? И я шел, и все.
5: Все, что мог.
7: Да, все, и мы очень интересно играли. Ну, мы, конечно, старались честно играть, но 3 фола своих я отрабатывал, будь здоров, друзья. И 3-шки. Я постоянно учился бросать 3-шки вообще. Вот, легендарный мой бросок, который легко зашел в кольцо. Это было, конечно, интересно и хорошо. Ну, да ладно, это времена былые. Совсем скоро, дорогие мои, мы будем вас поздравлять с днем рождения.
5: Да, это точно.
7: Поэтому, если вы именинник, если у вас есть аватарка, если вы прямо сейчас ВКонтакте, я вам посоветую, так вот, чисто между нами, да, быстренько пойти и подписаться на ВКонтакте. И мы вас прямо сейчас
5: 100%.
7: Поздравим. И поздравим мы, ну, просто по-братски. Ну, ничего платить не надо будет вообще. Прикиньте, это бесплатно. Вот. Есть, конечно, и поздравления платные, но мы об этом расскажем буквально через минутку-другую.
5: Да.
8: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Депутаты предложили дать родителям право выбирать школьное меню через собрание, советы школы или онлайн-голосование на госуслугах. По мнению авторов предложения, это должно повысить востребованность питания, сократить жалобы, усилить роль родителей, эффективнее тратить деньги и развивать цифровые сервисы. В России прозвучало предложение погашать четверть основного долга по образовательному кредиту выпускникам, окончившим вуз с отличием. Авторы инициативы считают, что такая поддержка станет ощутимым стимулом для студентов-платников усерднее учиться и качественнее осваивать программы. Интересный факт. Оказывается, киты способны загорать. Под влиянием ультрафиолета их кожа становится темнее, а синие киты порой даже получают солнечные ожоги. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
10: Программа для именинников «Первый тост».
6: Так, у нас, смотрите, и неожиданно, вот сейчас будем говорить про дни рождения, про поздравления, но неожиданно вот нам пишет, да, мама спортсменки. Говорит, в основном травмы спортсменки получают, и спортсмены получают на тренировках.
5: Тоже верно.
6: Вот. Дочка играет за Рубин, Ю-18, вратарь.
5: Ого!
6: Крутая какая,
5: ничего
6: да?
5: себе.
6: Вообще.
5: Если удачи и желаем.
6: Если бы у нее сегодняшний день рождения были, мы бы ее с днем рождения поздравили. А так просто пожелаем ей море счастья, конечно, чтобы все было без травм, чтобы все было хорошо. Ну, а мы...
5: Она нам еще Сурик написал. Ребята, привет, доброе утро. Как же классно вас слушать, говорит она. Ну, просьба, когда одна есть, говорит, ребят, завтра у брата день рождения. Не могли его поздравить по-братски. Брат зовут Ирик. Ну, поздравляем.
6: Ирик, с днем рождения.
5: Ну,
6: если слышишь, наш. Он какая у тебя?
5: Он у тебя какой? Сурик, друг, брат.
6: Сурик, друг, брат. Я еще говорю, какая, извините. Ну, русский, не мой родной просто.
5: Поздравляем.
6: Зато вы мне родной, понимаете? Поздравляем от всей души. Ну, а еще напоминаем о том, что вот, понимаете, сейчас это такая демо-версия, да? Просто нас попросили, мы по-братски поздравили. Но если вы хотите, чтобы мы полноценно поздравили с чувством, с толком, с расстановкой в прямом эфире или в личных сообщениях, а там и аудио, и даже видеоформат поздравлений доступен, когда мы лично имениннику отправляем все это дело. Все это вам доступно, друзья мои. Это услуга платная, но стоит рубль понт на ля, потому что невеликие какие-то деньги, не сотни тысяч, даже не десятки тысяч, даже не пятачок, друзья мои, даже вот так вам скажу. Это все доступно, особенно если вы, может быть, скинетесь на работе, может быть, скинетесь в семье внутри, может быть, просто подарите друг другу эмоции. Вот что мы вам хотим пожелать. Просто эмоции. Что вам еще надо для счастья, друзья мои? Поздравления от любимых ведущих, любимой радиостанции. Мы все талантливы, поем, танцуем, особенно вот в видеоформате, это вообще раскрывать.
5: О, ты что?
6: Анас Ананасович по видео поздравляет только в личные сообщения, вообще в курсе. Нет, что он так делает. Это вообще великолепие, друзья мои. Только про именинника поздравления, только наши самые сильные стороны, только самые сладенькие места. Будем мы целовать именинников. Все, как мы любим, друзья.
5: Это точно.
6: Обязательно заходите на сайт bimradio.ru. Там есть огромная кнопка «Заказать поздравление». Вы его увидите буквально сразу. Она красивого нашего фирменного, теперь оранжевого цвета. Мы, потому что бело-черный, оранжевый. Мы все-таки BIM-медиа. Ну, а еще, дамы и господа, у нас есть номер телефона. Вы просто можете дозвониться в редакцию.
5: Номер простой. 2-930-800. Вот с 10 утра, вот уже 4 минуты можешь как звонить.
6: Пожалуйста. До 17.00 каждый будний день с 10 до 17.02. 930-800. А мы переместимся в группу ВКонтакте.
5: Эй, Дагис, там отмечают день рождения целая, прям целая команда наших слушателей. Наталья Рыжова с Самары, вот, пожалуйста.
6: Рыженькая получается.
5: Гульзида Барганова. Аланда Шмельникова.
6: Молодец.
5: Анна Туснина.
6: Волшебник.
5: Ксюнька Филиппова.
6: Да.
5: Раиль Низамов. Низамив, извините. А-а-а. Андрей Митешкин. Антонина Филиппова. Ильшат Мухаматуллин. Ого. Светлана Милославская. Дина Мулюкова, Юлия Горюнова, Гульнас Туганаева, Дима Новиков, Ильсур Загидулин, Сантьяго де Куба.
6: Красиво.
5: Рамиль Ахатов из Нурлата и Альберто Падалко.
6: Альберто Кузиахмети.
5: Альберт Падалко какой-то, не знаю, что
6: Падалко. Поздравляем вас всем. Да. Но я знаю, что у многих день рождения будет скоро, в ближайшие дни, может даже завтра, может даже сегодня. И специально для тех, кто не успел с подарком угадать или не знает, где отметить день рождения, информация на правах рекламы, друзья. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал», выпускной по-взрослому. Сегодня уже 11 июня. Ресторан «Максимилианс», 20.00. Друзья мои, ведущие бала Петр и Ярослава не только живыми эмоциями, смелым флиртом и станциями проведут сегодняшнее мероприятие, но еще и, во-первых, представят музыкантов. Диджей Айон за пультом диджейским. Хедлайнер «Ночи МС» в зале, он уже в студии. Готовимся к утраоке мощно. Сбор гостей в 20.00 сегодня, 11 июня. Друзья мои, подробности на maximilians.ru. Встречаемся на выпускном по-взрослому с BIM Radio. Строго 18+. Сегодня, 11 числа, всех приглашаем еще раз. И до новых встреч. Я тоже там буду.
10: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
11: Реклама на BIM Radio. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
12: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Соцсети могут привлечь. А «Бим Радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1789 году депутаты Французской национальной ассамблеи, поддерживающие короля, заняли места по правую сторону от председателя, а сторонники революции сели слева. В сменившем ее законодательном собрании распределение сохранилось. Сторонники Конституции расположились справа, инноваторы – слева, а умеренные депутаты заняли центральные места. С тех пор сложилась традиция деления политиков на правых, центристов и левых.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Утро ОКЕ на БИМ Радио.
6: Так, друзья, как мы вам и обещали, у нас в гостях сегодня человек, которого вы любите, песни которого вы заказываете, которые на наших вечеринках вы, конечно же, видите. И имя его знает вся Казань, весь Татарстан, вся Россия, весь мир.
7: Получается, стиха, как мы вам и обещали, в гостях у нас
6: MC Зали!
8: Вот это сильно, пацаны, подготовились, чувствуется, да, сразу к моему приезду. Всем все. Привет, ребятам привет, всем слушателям привет, Казань. Здравствуйте, доброе утро.
6: Здравствуйте, Динар. В общем, друзья, сейчас мы будем петь в прямом эфире. Сегодня, еще раз напоминаю, вдруг кто-то пропустил этот момент уникальный. Сегодня вечеринка, которая называется «Ночь и летний бал». А если уберете летний, то вообще интересно будет. Значит, и сегодня хедлайнер у нас, конечно же, наш дорогой друг, наш брат, MC Зали. У нас здесь просто камеры, девочки, люди.
7: Дети.
6: Во-первых, скажи, пожалуйста, как ваши дела? Расскажите, пожалуйста.
8: Все в порядке. Как житель загородного сектора, и ты, и Фарид, мне кажется, прекрасно понимают, что такое лето.
7: Это классно.
8: Это газон, это газонокосилки. Одуванчики, это что-то постоянно нужно делать. Но можно же совмещать приятное с полезным. Это, естественно, а вечерами, когда садится солнце, и когда ты уже полил, покосил, нарубил, покрасил,
7: посадил петунии.
8: Ты уже можешь насадить на шампуры.
7: Шашлыка,
8: да, и тихонечко посидеть в кругу семьи или своих любимых соседей.
7: Точно,
8: чем мне
7: точно.
8: Прекрасно, кстати, повезло.
6: Так, подождите, я из контекста выпало. Соседей насадить? Куда там еще ходить?
8: Что касается творчества, естественно, да. А никто не отменял рабочий процесс. И мне кажется, даже проще у меня почему-то получается написание новых треков, потому что я вот уже 2 месяца где-то, да, ну почти 2, ничего не выпускал, но это не говорит о том, что я ушел в тень, это говорит о том, что у меня копится очень много материала, и совсем скоро, как я и обещал, да, раз в месяц будем опять песни.
7: Класс.
8: Да, если будет нравиться слушателям, да, и вам, дорогие друзья, ребята, коллеги, то я буду с удовольствием слушать и по БИМ-радио свои песни.
6: Мы тебе скажем смело, на самом деле песни твои любят, песни твои заказывают. Спрашивают, что, где, когда, надо быстрее, срочно.
8: Поэтому... Вот, я предлагаю сегодня собраться, да, в 20:00 в Максимилианс и попеть вот эти песни все вместе.
7: Да, 18+.
8: Попеть. На всякий случай 18+.
6: Попить и другие глаголы, друзья мои, в эфире. Без проблем. Ну, сегодня расскажи, пожалуйста, что это за песня и расскажи свое отношение, как она рождалась. Вот буквально в пару словах, пожалуйста.
8: У меня, как и большинство треков, именно вот такие какие-то душевные песни, да, есть трек, который вынашиваешь месяцами, и у тебя не пишется он, да, там, написан куплет или припев, все, и какой-то ступор, садишься, и не получается, ну, вроде надо добить же, да, как ты начал, а в стол неохота, потому что в столе очень много уже проектов недоделанных, вот, и я в последнее время, там, несколько лет, там, 3-4 года стараюсь, там, если начатый проект какой-то есть, его нужно добивать в любом случае, а есть треки, которые просто вот сидишь, да, там листаешь минусовки, которые мне ребята вот пишут, они говорят, вот, Залик, есть прикольный минус, мне кажется, тебе вот там зайдет, они скидывают мне там по несколько штук, да, и вот ты слушаешь и думаешь, льется, да, вот это то самое, да, и ты бегом, бегом, там, блокнот, ручка, телефон, все, что под рукой, быстро у тебя вот прям вот, ну, вылилось это все на лист бумаги, ты едешь в студию, тут же на кайфах записываешь. Все, вот, вот этот продукт, я считаю, вот не сравним ни с каким, ни ИИ. Вот, это что называется, душа поет. Это уже душа поет, да, там, опираясь просто, ну, в помощь моего голоса.
6: И несмотря на то, что время года, о котором сегодня будем петь, оно как бы прошло, но песни это, если честно, и, ну, я все твои песни люблю, но вот эта песня новая, вообще в душу запала мощно. Очень рад, что мы ее сегодня выбрали, друзья мои, и вы ее заказывали неоднократно. В привет-приветовых вы их заказывали.
7: Да, да, да.
6: Вообще раз миллион.
8: Супер.
6: Поэтому сегодня предлагаем песню MC Зали «Придет весна». Дислар.
7: Тем более весна уже пришла, и уже и лето пошло.
6: Да. Поэтому...
8: А там так и поется же, да? А за ней красное лето. Вот. Поэтому песня долгоиграющая.
6: Все, тогда погнали. Попоем немножечко, друзья мои. Опа.
8: Да, прикольно, прикольно.
7: Прикольно, прикольно, прикольно.

0: Отлично!
1: Какая красота, друзья! Это великолепие сегодня, ночь и летний бал, друзья, и лучшее утреннее шоу на планете Земля. Утро, Мэри! Спасибо большое. Динар, ты великолепенна!
2: Спасибо вам, ребята. Я предлагаю сегодня, если вы будете, а вы, я надеюсь, будете вечером, да, в ресторане, выйти и сделать даже не бэк-вокал, а можно сделать трио.
3: Витя, надо выйти?
2: Вообще, приедем. Да. И Карина здесь тоже вот стоит, помогает. Я предлагаю.
3: Карин, ты обязательно напишешь мне?
2: Все, кто сегодня будет, да, я думаю, что получится.
3: Вот. Тут уже пишут, это хит, им все зале огромный привет, я поклонник, пишет Рамоне тебе.
2: Спасибо.
3: Видишь, да, красавцы, ягод буду, молодцы, пишет Камила.
1: Ждем вечер. Вот, Гузель спрашивает, друзья, где вообще выступает МС Заль? Бывают ли у него концерты? Бывают, друзья мои, на день рождения Бим Радио. Прихожу, говорит, знаю, что Динар, говорит, будет. Заранее извиняюсь. Может, вы, говорит, уже сказали, говорит, просто в центре интернет не работает. Напоминаем, концерты у Динара бывают. Ищите. Да. У тебя, кстати, если есть что сказать, ты говорил,
3: ладно?
1: Про концерты особенно всегда рады. Ну и напоминаем о том, что, ну вот, например, сегодня ночью летний бал, вечеринка Максимилинса, 20:00 начало, обязательно приходите, чтобы повеселиться, там строго 18+. Еще раз напоминаем. Динар, лучший, спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам.
1: Вот, невероятный кайф, спасибо всем нашим слушателям. Впереди у нас День России, впереди у нас огромное количество ведущих сегодня. Выходные тоже будут у нас, наши роднулечки, коллеги, работают специально для вас. Слушайте нас обязательно, чтобы настроение было на высоте. Сегодня с вами были МС Зали.
3: Это он.
2: Рахмет.
1: Кроме него был Фарид Галимов.
3: И Альберт Кузяхмитов.
1: Ну, а на этом все, друзья мои. Сейчас мы пойдем за кулисные дела. Тут такие дела будем сейчас делать. Эх, ну это чтобы увидеть на соцсети наш. Подписываться обязательно. Будем вас там ждать. На этом все. Хорошего денечка выходных.
3: Всем пока.
1: До понедельника 7 утра.
4: Утромены. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
2: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руфф-Плейс» этим летом.
7: Билеты в кассах города. 16+.
8: Всем привет, я Ярослава.
9: А я Петр.
8: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
9: Ночь и летний бал.
8: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
9: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
8: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
9: Становитесь королем и королевой вечеринки.
8: Там будет MC Зали.
9: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Всем доброе утро, наши любимые слушатели. С вами я, Ленар Сиразов. И это, конечно же, утренняя коробка передач на любимом радио. Друзья мои, погода просто прекрасно, ослепительно, шикарно, жарко, настоящее лето. А у нас сегодня, между прочим, 11 июня, завтра, кстати, праздник. И вот касаемо даже температуры и погоды, представляете, что будет после обеда? Ну, там вообще просто будет не просто жара, там будет жарень, там будет жаришка, мало, как говорится, не покажется. Но что вы ждали? Да, у нас лето на дворе, лето здорово. Так, ну что ж, давайте я расскажу, где я нахожусь, потому что наверняка вы задаете вопрос, мол, Ленар, где ты находишься? Расскажи нам. Итак, я нахожусь на автобусной остановке аптека 293. Аптека 293. Вы, наверное, спросите, Ленар, так, что-то неизвестная остановка, где это вообще находится? Давайте объясню. На самом деле место очень такое популярное, то есть это то самое место, где улица Серова с улицей Кулахметова соединяется в кольцевое движение. Вот, я думаю, понятно. Здесь находится мечеть Ердам, но это совершенно на другой стороне дороги. Вот, рядом я с собой вижу дом Кулахметова 17. То есть, в принципе, я думаю, понятно, где я нахожусь. Я, кстати, как обычно, в своем черно-сером Volkswagen Passat на аварийках обязательно выйду, встречу вас, вот, вам будет приятно, и мне тоже будет приятно. И вы спросите, мол, Ленар, а какие подарки сегодня разыгрываются? Зачем мы должны приехать? Друзья, сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. За первое место 10 литров топлива, за второе место 7 литров топлива, за третье место 5 литров топлива. Я знаю, как вы любите подарки от сети АЗС Иликом, вот, поэтому подъезжайте как можно скорее в числе первых трех победителей. Буду вас, конечно же, обязательно ждать. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 км. Теперь здесь можно не только заправиться, но еще приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте, в Телеграм, АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и, главное, надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru 18+. Итак, друзья, я нахожусь на автобусной остановке, которая называется аптека 293. Я нахожусь в том месте, друзья, где улица Серова и Кулахметова соединяется в кольцевое движение, так что вы меня легко найдете. Я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Ну что ж, до скорой встречи, друзья.
1: Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Депутаты предложили дать родителям право выбирать школьное меню через собрание, советы школы или онлайн-голосование на госуслугах. По мнению авторов предложения, это должно повысить востребованность питания, сократить жалобы, усилить роль родителей, эффективнее тратить деньги и развивать цифровые сервисы. В России прозвучало предложение погашать четверть основного долга по образовательному кредиту выпускникам, окончившим вуз с отличием. Авторы инициативы считают, что такая поддержка станет ощутимым стимулом для студентов-платников усерднее учиться и качественнее осваивать программы. Интересный факт. Оказывается, киты способны загорать. Под влиянием ультрафиолета их кожа становится темнее, а синие киты порой даже получают солнечные ожоги. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

всех, кто с нами с раннего утра. Всем замечательного жаркого настроения. Ну и давайте знакомиться с теми, кто приезжает в коробку передач. Традиционно три включения, первый из которых уже состоялся.

0: Еще раз всем доброе утро. У нас подъехали победители, такие довольные, такие счастливые, такие энергичные. Улыбаются, говорят, это да-да, это мы выиграли. Так, давайте с нашим первым победителем познакомимся.
1: Добрый день. Всем большой привет, Казань, Бимрадио. Моей любимой супруге, которой был вчера день рождения, хочу еще раз поздравить с днем рождения. Это ее зовут Эльвира, меня Рустем.
0: Я так долго ждал ваше имя, Рустем.
1: И, ну, здоровья, счастья, всего-всего. Все у нее есть, я есть самое главное. И все у нее будет все хорошо. С днем рождения.
0: Эльвира, ох, повезло вам с мужем. Видите, он прямо обозначил, говорит, если я у нее буду, то все у нее будет просто прекрасно.
1: И песню хотел бы, принцесса.
0: Принцесса?
1: Кузьмин, конечно.
0: А, все, это Кузьмин?
1: Да.
0: Все, хорошо. Он романтик, друзья. Продолжаем знакомиться. Итак, наше второе место, наш победитель. Давайте знакомиться. Вас как зовут?
2: Всем добрый день. Меня зовут Шамиль. Ну и передаю привет абсолютно всем, всем гостям нашего города, всем нашим жителям нашего города. Добра, счастья, всего самого наилучшего. Привет особенный от позитивчика грузоперевозки.
0: Да, вы еще так подъехали, там на аварийках сразу обозначили, мол, это я второе место. Да, Ленар, не забывай, пожалуйста.
2: Да, стараемся.
0: Я вас поздравляю, конечно же. Ну вот и девушка, знаете, она вот стоит так, руки вот так поставила на талию свою, да, и такая, так, ну что ж я скажу, да, как вас зовут?
3: Меня зовут Талсу, всем привет. Хочу поздравить свою дочку с наступающим днем рождения. Нам завтра 7 лет.
0: Вау, ну это же уже почти первый класс, уже да, скоро, да, в этом году.
3: В первый класс идем в этом году, поэтому мужу привет, если слушает, Руслану. Ну и, в принципе, песенку хотелось бы «Приезжайте в Дагестан».
0: Ух ты, ничего себе. Да. В Казани непривычно слушать эту песню, я имею в виду, когда заказывают эту песню.
3: Ну, не знаю, мне просто она нравится, я в машине слушаю, и поэтому если по Бимрадио это будет, я прям буду в восторге.
0: И давайте все вместе скажем, какое наше любимое радио?
4: Бимрадио!
0: Да. Вот здравствуйте, еще у нас человек подъехал, он говорит, я не успел, просто привет, я, говорит, передам.
5: Ну, привет всей Казани, всего хорошего, всем доброго утра.
0: И знаете, он так по-дружески похлопал мне по плечам, мол, Ленар, мы с тобой еще обязательно увидимся. Все, друзья, обязательно увидимся на второй точке, так что ждите мои координаты. До скорой встречи.
6: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
7: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: что у нас впереди еще два. Включение в коробке передач. Приезжайте вовремя, забирайте сертификаты на бензин. Информация на правах рекламы. Бьюмор Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично живые эмоции. Смелые флирты и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балла Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи в МС-зале 11 июня. Сегодня ресторан «Максимилин». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бьюмор-радио. Подробности на maximilins.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бьюмор-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Position number one.
1: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим-радио. На Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы республики. Сейчас выставляется три балла, что эпопея с пробками журналистов закончилась. Ну, ремонтные работы идут, но в списке пробок журналистов не присутствует. Зато второй день фигурирует комиссара Габишева от Сафиуллина до улиц Кулгалии. 27 минут 800 метров. Но скорость движения 2 километра в час. Наверное, стоит задуматься, как и двинуться по-другому. Что там происходит? Тоже ремонтные работы. Ну вот, посмотрим. Прочее, денджер. Некий денджер там стоит. Восклицательный знак и надпись «Денджер». Будьте предельно внимательны. На Габишева, еще раз напоминаю, вы потеряете 27 минут от Сафиуллина до Кулгалии. 27 минут, 800 метров, казалось бы. Наверное, нужно как-то с другой стороны заезжать. Там же Кулгалия от Фучика до Агачевлюка 18 минут. 1,5 километра и 5 километров в час. Как все. Завод и журналистов, улица журналистов от Халитова до остановки Вечевой. Рынок 7 минут, 1 километр, 8 километров в час. Ну, 7 минут это нормально. Это не вчерашние по полчаса.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. В России вступил в силу закон, согласно которому теперь у одного человека суммарно во всех банках не может быть больше 20 банковских карт. Норма касается новых выпусков, а для контроля за соблюдением лимита будет запущена единая система учета платежных карт. Кроме того, банки получат право приостанавливать операции, которые покажутся им подозрительными. Для дошкольных учреждений будут введены общие правила по оснащению. Министерство просвещения России определит, какие именно средства обучения, игры и игрушки должны присутствовать в детсадах. Трихологи предупреждают: знойное солнце опасно для волосяных луковиц. Оно может уничтожить до 15% из них, что грозит ранним облысением. Выпадение волос может проявиться спустя 3-4 месяца, при этом кепки и панамки не обеспечивают достаточной защиты. Чтобы снизить риски, врачи советуют наносить на волосы средства с SPF. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Всем еще раз здравствуйте и самса, салям алейкум всем вам, друзья. Еще раз хорошего настроения, доброе утро всем вам, я говорю. Это я, друзья, Ленар Сиразов. Я уже, между прочим, на второй точке в рамках программы «Коробка передач» на любимом радио. А какое радио у нас любимое? Конечно же, БИМ-радио. Итак, я подъехал на вторую точку. В общем, вы едете по Горьковскому шоссе в сторону выезда. Доезжайте до остановки Горьковское шоссе. Вот прям предельно мне, конечно, понятно. И чуть дальше от нее поворачиваете направо. Ну, чуть дальше, буквально там 10 метров, вы поворачиваете также направо во внешний двор дома номер 6 по улице Горьковское шоссе. То бишь, я нахожусь прямо сейчас на парковке возле дома Горьковское шоссе 6. Так что обязательно подъезжайте ко мне, друзья, за первое, второе, третье места мы разыграем по 10, 7 и 5 литров топлива, соответственно. И как вы уже догадываетесь, сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. Это, кстати, один из ваших любимых, между прочим, спонсоров этой программы. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но еще приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы, так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего дома в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azslecom.ru 18+. Итак, друзья мои, давайте еще раз напомню, где я нахожусь. Я нахожусь около дома, на парковке, около дома по адресу Горьковское шоссе 6 в черно-сером Volkswagen Passat. За это время, конечно, моя машина не изменилась, и я, друзья, конечно же, на аварийках. Вы даже меня, если будете ехать по Горьковскому шоссе, если вы будете подъезжать к остановке Горьковское шоссе, вы меня непременно увидите. Поэтому я вас жду. До скорой встречи!
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.
3: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: БИМ-радио. Первое в Казани. Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
4: Ну что ж, уважаемые, жду прямо сейчас вашего звонка. Мы в нашем викторине разыграем билет на сегодняшнюю вечеринку, что, согласитесь, здорово. Сходить, повеселиться, отдохнуть уже сегодня в Максимилис. 292-102.8. Участвуем звонком в студию. Я вам задам вопрос, предложу три варианта ответа. Один из них, естественно, правильный. И напомню информацию на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий. Принимает к пациентам всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну и напоминаю, 292-10-28. Сейчас подождем еще немножко. Если звонка не будет, то мы с вами это все сделаем. Розыгрыш. О, есть звонок. Прекрасный, прекрасный звонок от прекрасного слушателя, который его зовут. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Зовут вас как? Имя?
5: Альберт.
4: Альберт, очень приятно, Альберт. Ну что, я вам задаю вопрос и предлагаю три варианта ответа. И делайте, как я, когда что-то не понимаете, значит, это правильно. Значит, смотрите, правда ли, что моргание у разных людей синхронизируется при разговоре? И три варианта ответа. Да, это признак эмпатии. Нет, это случайность. Да, но только у родственников. Вот что выверим, Альберт.
5: Ответ первый.
4: Первый, эмпатия. Ну, да, исследования показали, что слушающий моргает синхронно с говорящим в паузах. Это часть невербальной коммуникации. Ну да, чем дальше в лес. Вам большое спасибо, молодец. Приветики давайте еще передадим.
5: Привет всем таксистам, Вань. Казани.
4: Ну,
5: и
4: да.
5: Гостям.
4: Повезло тем, у кого кондей. Вам большое спасибо. Удачи, заработать все деньги мира в эти праздничные дни. Надеюсь, понаедут туристы с деньгами. Не кладите трубочку, объясню, что, где, да как. Ну, так вот все просто узнаем и ждем, что у нас там в коробке передач. Где вы, господа автомобилисты?
2: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра. Собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект и декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Смотри на мир ярче! Сбим радио.
6: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
7: После плача часто появляется потребность высморкаться. Из носа в этом случае выходят не сопли, а те же самые слезы, поступающие сюда от поверхности глаза по носослезному каналу. Выходами в этот канал служат два небольших отверстия около внутреннего угла глаза, которые можно увидеть, слегка отвернув нижнее веко.
6: В мире столько всего интересного.
8: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».

0: Приехали наши первые три победителя. Вот, кстати, самый первый победитель, он вообще очень фартовый, он очень везучий. Он такой прям увидел меня, говорит, наверное, Вемрадио. Я говорю, конечно. Вот, этот человек очень хорошо знает ответ на шутку «Скажи 300», вот, потому что он, друзья, тракторист. Вот, он подъехал на своей махине просто. Давайте знакомиться. Как вас зовут?
1: Меня Рузель зовут.
0: Рузель, очень приятно познакомиться. Я говорю, вы, конечно, очень фартовый.
1: Спасибо.
0: Он просто смотрел на меня, говорит, я выиграл, да. Ну и кому хотите передать приветы?
1: Своим родным, родителям, Камскуйский район.
0: О, серьезно, я сам родом из Буинска, кстати, но мы практически соседи. Там живут очень хорошие люди.
1: Спасибо.
0: Это, друзья, не я сказал, это подтвердил Рузель. Да, поздравляем. Итак, наше второе место. СМС, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Рустем. Я уж давно не выигрывал, последний раз было по 20 литров, но и 7 литров я очень рад. Очень рад для 7, до 7 литров очень по этой победе. И, как говорится, я поздравляю всех казанцев с наступающим праздником. Хорошего вам дня и его встречи. И, как говорится, всего самого наилучшего. И хотел бы услышать песню Дюрана. Ему был день рождения недавно. Как Махмуд Аракаев его, это самое, как говорится, поздравлял. И послушать «Пусть всегда будет солнце» его песню.
0: Дюран, «Пусть всегда будет солнце».
2: Да, да.
0: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда».
2: Не, у него своя песня.
0: А, да, я еще просто тоже.
2: Это «Пусть всегда будет солнце», это у нас пионерское свое, российское.
0: Ну, согласитесь, тоже что-то родное, да, из самого детства.
2: Да. Хорошее название.
0: Все, ну, Рустам, вы, конечно, красавчик, я ему... Практически ни одного вопроса не задал, он все рассказал на опыте, потому что 3 года назад он выигрывал. И наш третий победитель. Здравствуйте.
3: Добрый день. Меня зовут Джамиль.
0: Джамиль вас зовут?
3: Возле Кремля стоит Муса Джалиль, а я Джамиль.
0: Джамиль, да, очень приятно познакомиться. Кому хотите передать приветы?
3: Я здесь работаю буквально недалеко, училище Олимпийского резерва. Город шоссе 26. Там мой водительский состав, который мы возим детей по спортивным комплексам.
0: Будущих олимпийских чемпионов.
3: Ну, там уже очень много вышло. И чемпион, и так далее. Хотел бы передать товарищу, с которым мы работаем, Ильдар Нацполин, потом Дима. Ну и коллективу училища, преподавателям. Они тоже очень многие сотрудники, которые здесь чуть не с начала в этого... Работа этого училища уже работает. Всем большой привет.
0: Все, спасибо большое, друзья. Ну а мы уже спешно движемся к третьей финальной, между прочим, точке.

Только это не Дюран, а это Ричард Дюрант, диджей из Нидерландов. А рассказывал я про Дюран Дюран, а точнее про Ника Роудза, у которого 8 июня был день рождения. Ну, это из серии «Слышу звон, не знаю, где он».

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
5: Бим-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
6: Друзья, утренняя коробка передач продолжается, точнее, даже сказать, близится к своему логическому завершению. Я, Ленар Сиразов, уже на третьей финальной точке, поэтому постарайтесь как можно быстрее подъехать. Я прямо сейчас нахожусь около главного входа в Мегастрой. То есть, если вы, например, едете по Горьковскому шоссе в сторону выезда, вам нужно будет в одном месте повернуть направо. Я, в принципе, думаю, вы догадываетесь, где это все находится. В общем, Горьковское шоссе 28, если мне не изменяет память. Я вот нахожусь даже не около самого главного входа, я нахожусь чуть-чуть дальше, но вот тоже вот по этому периметру я нахожусь около вывески кафе в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, поэтому обязательно подъезжайте, друзья, буквально 3 сертификата. Как говорится, сделайте это как можно быстрее. Итак, друзья, сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. За первое, второе, третье места у нас 10, 7,5 литров топлива, соответственно. Поэтому обязательно подъезжайте. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 километров. Теперь здесь можно не только заправиться, но еще приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте, в Телеграм, АЗС Иликом еженедельно дарит бесплатные литры бонусы. Так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru. 18+. Итак, друзья мои, я напоминаю, что я нахожусь недалеко от центрального входа в Мегастрой, что по адресу Горьковское шоссе 28. Я также, как и прежде, в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Жду вас, друзья, финальные три подарка.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России вступил в силу закон, согласно которому теперь у одного человека суммарно во всех банках не может быть больше 20 банковских карт. Норма касается новых выпусков, а для контроля за соблюдением лимита будет запущена единая система учета платежных карт. Кроме того, банки получат право приостанавливать операции, которые покажутся им подозрительными. Для дошкольных учреждений будут введены общие правила по оснащению. Министерство просвещения России определит, какие именно средства обучения, игры и игрушки должны присутствовать в детсадах. Трихологи предупреждают, знойное солнце опасно для волосяных луковиц. Оно может уничтожить до 15% из них, что грозит ранним облысением. Выпадение волос может проявиться спустя 3-4 месяца, при этом кепки и панамки не обеспечивают достаточной защиты. Чтобы снизить риски, врачи советуют наносить на волосы средства с SPF. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Друзья мои, все три наших победителя могут спеть песню «We are the champions, my friend». Тум-тум. Спасибо большое, спасибо, спасибо, ребят. Ну что ж, давайте познакомимся с нашим самым первым победителем. Как вас зовут?
1: Руслан.
0: Руслан, очень приятно познакомиться в классных таких желтых очочках, да, я в синих очочках. А, у вас съемные даже линзы, ой, как круто, ничего себе. Я прям на вооружение себе возьму. Сколько вам лет?
1: 39.
0: Вы выглядите на все 38, я хочу сказать.
1: Да.
0: Что с ограничением?
1: Спасибо.
0: Все, конечно, да. Кому хотите передать привет?
1: Привет вам большой. С наступающим праздником всех россиян завтра. Днем города. Ой, с Днем России. Всему Татарстану, всему Казани. Да и все. Всем, наверное.
0: Друзья, вы бы видели, как он нежно обращается со своей собакой, которая у меня постоянно-постоянно на руках. Я вас поздравляю, конечно же, 10 литров топлива специально для вас. Обязательно приезжайте, участвуйте.
1: Все, постоянно стараемся. Сегодня вот попал.
0: Есть, наконец-то. Друзья, наше второе место. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
0: Алексей уже немножко устал, по-моему, да, жара выматывает.
2: Да, вообще жарко что-то. Пить охота, сушняк в горле, надо водички купить.
0: А я специально, знаете, взял вот чай, кстати, горячий чай. В жару мне очень хорошо помогает.
2: Сейчас попьем, если угостишь.
0: Вопросов нет, да, вопросов нет. Кому хотите передать привет?
2: Ну, передаю супруге своей любимой, сыну Оскару, зятю Гарипу, дочке Алине, которая сейчас немножко приболела, надеюсь, все будет нормально, выздоровеет. Желаю всем казанцам хорошего дня, хорошей погоды, хороших выходных. И спасибо Бимрадио и им, ихним спонсорам, за такие подарки.
0: Ну, а вашей дочери, конечно же, выздоровление, чтобы все было прекрасно.
2: Все хорошо, спасибо большое.
0: Все, друзья, ну и у нас, конечно же, третий победитель. Он, знаете, в глазах у него был такой немой вопрос. Ленар, я успел. Потом, когда я кивнул, он такой, ес, он заулыбнулся. Как вас зовут?
3: Алексей.
0: Алексей, прям у нас такая повышенная концентрация, Алексей. И кому хотите передать приветы?
3: Передаю привет своей супруге Эльмире, сыну Эрику, также своей фирме, в которой работаю, Омега называется, всем сотрудникам, всем казанцам. Всех поздравляю с наступающим праздником, отличного настроения. Все, вперед, выходные.
0: Все, друзья, ну что ж, да, действительно, завтра выходной, кстати, четвертое место подъехал. Хотите, можете что-нибудь сказать, да, давайте кратенько. Да.
4: Всем казанцам привет большой, удачи, выходных хороших.
0: Он, знаете, он подошел такой, знаете, вот такое чувство, подошел в Брюс Уиллис, у него такое лицо было очень серьезно. Ну, друзья мои, ну что ж, вот стоят наши победители. Конечно, мы всем вам, наши любимые слушатели, желаем отличного дня. Продолжайте оставаться на волне любимого радио и, конечно же, слушайте «Голос Вселенной» Махмуда Аракаева. Пока-пока!

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: конце июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, обладая природными качествами лидера, оказывая на окружающих магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Тельцы, вам не захочется сидеть в четырех стенах. Вы будете нуждаться в шуме и веселье в многолюдной компании. Возможно, и прежняя любовь даст о себе знать. Близнецы, любовные отношения могут быть под ударом. Причина – несправедливое обвинение, сплетни, слухи из-за родственников и соседей. Раки – это счастливое время для влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизят вас со второй половинкой. Львы, новые знакомые могут настолько понравиться, что вы почувствуете себя свободным от прежних обязательств. Девы – очень живой день. Будет удивлять быстрота реакции. Вы будете воспринимать происходящее с наивной, доброй улыбкой. Весы – вероятно, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах, сонливость, забывчивость. Устройте себе небольшой отдых. Скорпионы, впереди любовное объяснение. Используйте идеальное время и вступите в брак. Стрельцы, усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходима работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался стабильным и полезным. Козероги, ищите идеального партнера, который вас понимает, сможет смириться с вашими капризами и с тем, что вы будете лидером в отношениях. Водолеи, вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом захвативших эмоций. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства. Рыбы, в вас проснется совесть. Ее голос должен остановить от обидных действий, личного характера и необдуманных поступков. Всем знакам зодиака желаем крепкого здоровья и счастья.
4: Дёвые заметки на БИМ-радио.
5: Ну что, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. 4 балла местами затруднения. Час назад было всего лишь 3. И все из-за комиссара Габишева. Ну, не из-за личности, а улицы. От на Габишева от Зорги до Кулгали 36 минут, 1,5 километра. Это пробка. И 3 километра в час скорость движения. Примерно та же ситуация на улице Кулгали от Фучика до Агачлык. Там 30 минут нужно потратить, чтобы проехать 1,5 километра. И скорость движения точно такая же. 3 километра в час. Также добавляется Габишева от Завойского до Кулгали. 11 минут, 800 метров. Это пробка 4 километра в час, скорость движения. Улица Петра Витера от улицы Дементьева до проспекта Фатыха Амирхана 11 минут. Ну и напомню, на Габишева что-то происходит. Вот на Кулгали это что-то с чем-то. Напомню, по Габишеву в одну сторону 36 минут, по Кулгали в сторону туда же 30 минут. В общем, прям можно стоять, книжечку не забудьте, какой-нибудь что-нибудь веселье, какой-нибудь кроссвордики, может быть, поразгадывать.
4: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Специалисты назвали профессии в Казани с наиболее высоким доходом. Так, штукатуры и маляры в среднем зарабатывают 150 тысяч рублей, сварщики 120-180 тысяч, электрики от 130 тысяч. Еще больше можно заработать в таких сферах, как вахта, строительство, промышленность, грузоперевозки, медицина и бьюти-индустрия. Там зарплаты доходят до 400 тысяч рублей. В Госдуме предложили ввести компенсацию расходов на дорожный ремонт для граждан при соблюдении двух условий – согласование работ с местной администрацией и уведомление о них. Кроме того, отмечается необходимым снять административную ответственность за самостоятельный ремонт дорог местного значения, внутриквартальных и придомовых проездов, если такие действия безопасны для участников движения. От дорожных инициатив к праздничной атмосфере. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. Уже сегодня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
8: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
13: Всем привет, я Ярослава.
14: А я Петр.
13: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
14: Ночь и летний бал.
13: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20:00.
14: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
13: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
14: Становитесь королем и королевой вечеринки.
13: Там будет MC Зали.
14: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
15: 18+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
16: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Пим-радио». 2-930-800.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Роберт Родригес снял фильм «Сто лет», кино, которое вы никогда не увидите, с Джоном Малковичем в главной роли, премьера которого назначена на 18 ноября 2115 года. Спонсором проекта стала компания «Реми Мартин», производитель коньяка вековой выдержки «Людовик XIII», в подвалах которой и будет храниться сейф с фильмом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на 105%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж. Какой ценой добавления? 2 февраля 2028.
6: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
7: Да, доброго дня всем, замечательного, хорошего летнего настроения. Погода шепчет уже, если верите, 27 градусов. Но есть одно неприятное но. С 15 часов пойдет слабый дождь, и будет он идти до 20.00. Ну, это, конечно, порадует всех тех, кто надеется на хороший урожай, но вот, тех, кто планировал что-то как-то по-другому, может быть, позагорать после работы, после тяжелого рабочего дня, это, наверное, не есть совсем хорошо, но радует, что дождь слабый. Сегодня, кстати, Международный день игры. Любой игры, которая вам нравится, вот это, может быть, это вот это, как помните, в детстве был, кубики кидаешь, там у тебя что-то нечет, да, и ты забираешь, или нет, не про это. Фишечки двигаешь, там раз болото, там стоишь, ход пропускаешь. Хопа, слетел на 10 кругляшочков назад, обожал эти игры в детстве. Может быть, это про домино, может, про шахматы. Игр всевозможных... разных много. Играйте и наслаждайтесь. Кстати, об играх. Прямо сейчас набирайте 2-92-102.8. Телефон прямого эфира любимого радио. Будем играть музыкальный пересказ. Отличный летний трек будем угадывать. Легкий на подъем такой. Прям в отпуск даже захотелось. Прямо сейчас вот сесть куда-нибудь и уехать. Да, и победитель получит сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилиан», с которым вы знаете, да, сегодня там-то дождя не будет. Там будет вечерина прикольная от любимого радио. Надеюсь, вы запланировали поход. В 12.30 мы с вами окунемся в праздник, дни рождения, узнаем, у кого из... И не у всех, конечно, но у некоторых наших радиослушателей, которые состоят в ВК, в нашей группе, да, и поздравим их. Ну, а сейчас давайте накинемся. Музыкальный пересказ 292-102.8.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, я напомню, музыкальный пересказ — это битва двух титанов, и мне еще один участник нужен. Прямо сейчас наберите 292-102.8. Будем угадывать легкий, такой хороший летний трек-хит в прошлом. Ну а пока давайте знакомиться с Михаилом. Если сейчас никто не наберет 292-102.8, Михаил просто уйдет счастливым победителем, с призом в руках, не испытав вот этого вкуса борьбы, но зато испытает вкус бизнес-ланча Максимилиси. 292-102.8. Михаил, доброго дня.
2: Доброго дня, Максим.
1: Как настроение у вас?
2: Все отлично, все хорошо. Предпраздничное настроение. Что может быть лучше?
1: Согласен, завтра великий праздник, День России. И есть, смотрите, кто-то бросает вам перчатку в лицо. Здравствуйте, бросатель перчаток.
3: Добрейшего денечка вам.
1: А зовут вас как?
3: Иван меня зовут.
1: Иван, да, я надеюсь, у вас не чугунная кожная перчатка, Иван.
3: У меня перчатки не тряпичные, нет, но с тем, что телефон работает с ними.
1: Но
3: специальные вставочки.
1: Это понял, да, пупырышковые вот эти перчатки, их никто не отметит никогда. Ну что, друзья мои, я вам рассказываю, вот прицепился, друзья, откуда это во мне берется, кто занозит этот словесный. Значит, смотрите, я вам буду рассказывать, фактов будет немного, но песня уж больно хорошая, летняя. И тот, кто первый угадает, тот и забирает, хорошо?
3: Хорошо.
1: Да, песню, может быть, недомыслим, но если кто-то назовет исполнительницу, сегодня исполнительница, то это уже полшаг к победе. Если не угадаем песню, он и будет победителем. Значит, смотрите, это песня российской певицы и актрисы кино. Она снялась в кино, снималась «Дневной», там, вот этот «Ночной дозор». К сожалению,
3: ее... Жанна Фриске.
1: Так, хорошо. Значит, песня эта была написана Андреем Грозным. На стихи Екатерины Раковой.
3: «Останусь небом на губах»?
1: Нет. Чем прославился Грозный, у него кличка Горзей. Значит, именно он основал группу «Блестящие». И именно он написал еще прекрасные курортные песни, кроме той, о которой мы пытаемся разгадать. Он написал для «Блестящих», смотрите, «За четыре моря».
2: «А на море белый песок».
1: Это кто сказал?
2: Я
1: это кто? Это
2: Михаил.
1: Михаил. А соединитесь, это все исполнители.
2: И... на море белый песок.
1: Не. Полностью ответ дать, подлежащее, сказуемое. Исполнитель. Я удивлен, что Иван это не делает прямо сейчас. Соединить надо это все, ребят. Соедините.
3: Жанна Фриске.
2: Жанна Фриске. На море белый песок.
1: И побеждает у нас Иван. Михаил.
3: Секунду, Махмуд. Так нечестно. Давайте приз отдадим ему. Ну, он угадал. Давайте будем так.
1: Иван, а давайте будем делать так, как я, старый человек, хочу.
3: Тогда я молчу.
1: У меня есть определенные правила, которые я не хочу нарушать. Я не бездушный автомат. Взял деньги и все. Я все по правилам. Вам, Михаил, большое спасибо. Вот соединили бы быстренько, и все было хорошо. Привет кому передадим?
2: Всей Казани, все, кто меня узнал. Всем предпраздничного хорошего настроения.
1: Вам отлично провести праздники, так чтобы потом участковый ваш вздрагивал при упоминании вашего имени где-нибудь на стороне. Даже где-то Михаил Боярский, чтобы он все, Михаил, чтобы его передергало. Ну, Иван, рыцарь без перчатки. А, есть у него одна с пупырышками.
2: Синенькими.
1: Да, белая с синими пупырышками. Такая у каждого в машине лежит. Кому вы хотите привет передать?
3: Приветствую всей Казани, своей любимой жене Айгуль. Вам, Махмуд, огромный, вряд ли смогу унести привет.
1: Хорошо, ну я деньгами могу взять, я не побрезгую.
3: А вот когда про деньги говорят, сразу плохо ловит у меня телефон.
1: Я знаю, я тоже такой же. Вот. Это нас, жители Татарстана, и отличает от всех остальных жителей Российской Федерации. Ну что ж, давайте слушать Жанна Фриске и «Белый песок». Кстати, у нас в Татарстане есть пляж с белым песком, и находится он недалеко в Альмейском районе, в славном городе Альмейск, городской пляж и шикарнейшее место, реально с белым песком, привезенным.

0: сразу захотелось на море. Сразу же. Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночи, летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в мотосферу, где можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестации, коронации короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бал Петр Ярослав, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер «Ночи МС-зале». 11 июня ресторан «Максимилин». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilis.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарено. Ближе, чем кажется.
5: Яротель, это...

0: здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Специалисты назвали профессии в Казани с наиболее высоким доходом. Так, штукатуры и маляры в среднем зарабатывают 150 тысяч рублей, сварщики 120-180 тысяч, электрики от 130 тысяч. Еще больше можно заработать в таких сферах, как вахта, строительство, промышленность, грузоперевозки, медицина и бьюти-индустрия. Там зарплаты доходят до 400 тысяч рублей. В Госдуме предложили ввести компенсацию расходов на дорожный ремонт для граждан при соблюдении двух условий – согласование работ с местной администрацией и уведомление о них. Кроме того, отмечается необходимым снять административную ответственность за самостоятельный ремонт дорог местного значения, внутриквартальных и придомовых проездов, если такие действия безопасны для участников движения. От дорожных инициатив в праздничной атмосфере. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. Уже сегодня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Вот и они, поздравления, подъехали. Начнем с группы «Любимый рай» ВКонтакте. Поздравим несколько человек. Вот Алина Калимульна сегодня 20 лет. Прекрасный возраст. Джамиля Хайруллина справляет день рождения. Ее мы, естественно, тоже поздравляем. Павел Петров, у него красивые тарки, его обнимают и целуют две его, ну, одна принцесска, вторая королевушка его. Роман Алексеев, ну, где-то на рыбалке похоже, да? Если панамки, спас-жилетики, явно же на рыбалке. Рамиль Ахатов из Нур-Улат, фанат хоккейного клуба «Ак-Барс», красавчик. Алина Вахитова из Альметьевска справляет свое день рождения. У нее же тут все в цветах. Красиво. Альфия Назмудинова, именинница сегодня. Леонид Рахуба. Леонид, с праздником вас, с днем рождения. Ренат Рабаниев. Он уже все, он где-то на отдыхе тут, в бассейне. Не в российском. Беляев Радмир Ильдарович, глава Нижнекамского района РТ, мэр города Нижнекамска. Крисалов Михаил Юрьевич, генеральный директор, председатель правления ООО «Сибур». Халяпов Альберт Айратович, генеральный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан. Айбатов Александр Рустемович, генеральный директор ФК «Рубин». Также в этот день родились Сергей Николаевич Юран, футболист, чемпион Португалии. Представляете, когда успел? Дмитрий Александрович Колдун, певец такой был. Что-то там какую-то фабрику выиграл. В Беларуси где-то что-то представлял. Где он сейчас? Такой пролетел. Шайя Саид Лабаф, актер, сценарист, продюсер. Питер Хейден Диклейдж, или Диклидж, актер, кинопродюсер, исполнитель роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов». Я до сих пор не посмотрел ни одной серии. Денис Леонидович Мацуев, пианист, общественный деятель. Джеймс Хью Кэллом Лори, тот, что сыграл в «Докторе Хаусе». Жак-Ив Кусто, исследователь Мирового океана. Штраус Рихард, композитор эпохи позднего романтизма, яркий представитель немецкого экспрессионизма, особенно прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм. Чего только люди не делают в своей жизни. Поэмы, оперы, на дно морское погружаются, в хоккей, футбол играют. Да, лишь бы не работать. Ну что, друзья мои, если у вас сегодня праздник, день рождения, я вас поздравляю, счастья вам, здоровья, чтобы все у вас было хорошо. чтобы все было.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
3: Ну что, послушаем хит из золотых нулевых. Песня гремела в 2008 году. Но вначале, прежде чем перейдем, тут такой вот опрос подъехал. Среди российских городов-миллионников больше всего на недельный отпуск готовы потратить жители Москвы. В среднем 77 тысяч рублей. На втором месте оказалась Казань с показателем 71 тысяча рублей. Вы куда на такие бешеные деньги-то собрались-то все? И Москва, и Казань в лидерах по величине запросов к стоимости отпуска мечты. Казань – это 220 тысяч рублей за неделю. Именно так выглядит отпуск мечты для казанцев. Потратить 220 тысяч за одну неделю. За 7 дней и ночей. Ну, вы, конечно, гульнуть здесь гораздо. Ну, а мы как раз про отдых и будем слушать песню. Это Сергей Трофимов. Город Сочи называется. Песня не совсем про город. Песня, она больше о курортном романе. О муках совести. Вот эта дилемма при виде девушки красивой, идущей навстречу, в кармане оставить кольцо или пусть на пальце все-таки будет. Да, курортные романы. Куда же без них?

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вот такая история. Информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний. Глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста 291-60-60.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вот такая история. Информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний. Глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста 291-60-60.
2: Реклама.

0: видов заболеваний. Глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. 291-60-60.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
6: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
1: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Традиционное время взглянуть на Яндекс.Карты, чтобы рассказать вам, что же происходит в столице Татарстана. Здесь можно и вновь продолжается бой на Кулгали от Фучика до Агачлык. 28 минут нужно, чтобы проехать 1.5 километра со скоростью 3 км в час. На Габишево от Сафиуллина до Кулгали 19 минут, 800 метров. Скорость движения 3 км в час. На Витра от Дементьева до проспекта Фатых Амирхана 10 минут, 1.5 километра длина пробки, 10 километров в час. И вот еще опять Габишева от Завойского до Кулгали 9 минут, 800 метров. Ну и помните, да, вот эта ситуация, что там Габишева и Кулгали, вот это потеря времени. Но, с другой стороны, не в объезд же ехать, не через М7. Это же гораздо дольше.
1: Путевые заметки на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. У татарстанцев появилась возможность ускоренно зарегистрировать права на дополнительные виды объектов. Речь о машиноместах и нежилых помещениях, таких как кладовые. Воспользоваться услугой могут и физлица, и юрлица. Главное – предоставить договор купли-продажи в простой письменной форме. В ходе пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в России создано порядка 580 новых учебных программ. Пробная модель предусматривает два уровня подготовки – базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура теперь сфокусирована на подготовке кадров для науки и преподавания. Задумывались ли вы, почему невозможно пощекотать самого себя? Специалисты различают два вида щекотки. Легкую, которая помогает выявлять насекомых, и классическая, ту самую, что вызывает смех, но лишь при контакте с доверенным человеком. А самому себя рассмешить щекоткой не выйдет, потому что мозг предсказывает ощущения от собственных действий и подавляет их. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Аракаевым.
1: Доброго всем дня, замечательного настроения, погода располагает. Уже 28 жарких градусов, но есть одно но. Слабый дождь с 15 до 20.00 обещается сегодня. Может, пронесет, потому что стоит 60%, что начнется в это время. Может быть, пронесет. Сегодня уже 11 июня, самая пора уходить в отпуск, да, друзья мои? Ну и сегодня Международный день игры. Утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в марте 2024 года. Молодой довольно-таки праздник, но игры бывают разные. В 1648 году в Москве начался соляной бунт. Беспорядки начались с того, что делегация москвичей, просившая отменить недавно введенный налог на соль, была разогнана царскими войсками. Ну и начался бунт, поджоги, дьякона убили. Да, народ собрался. Думного, причем дьяка, Назария Чистого, начальника земского приказа Леонтия Плещеева и окольничего Петра Траханиотова. Достал уже. Царю удалось спасти Морозова, который был инициатором этого налога. И царь отправил его в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. Ну, так вот, нечего предлагать ерунду. В 1858 году указ от 11 июня, подписанный Александром II, утверждал новый рисунок гербовых цветов Российской империи. Указ объявлял, что полотнище флаг должно иметь три горизонтальные полосы – черную, желтую и белую. Но в 1883 году Александр III уже официально признал бело-синий-красный флаг национальным, а вот этот черно-желтый белый сохранил как имперский, как династационную символику. В 1982 году в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». На тот момент по деньгам, заработанным в прокате, это был рекордный сбор. Бюджет же картины 10,5 миллионов. Только модели, их сделали три штуки, модели «Инопланетянина» обошлись в 700 тысяч долларов. Вот это вот затраты, вот это вот бюджет, а вы говорите, Буратино.
2: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
8: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
9: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички. Все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
10: Всем привет, я Ярослава.
11: А я Петр.
10: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
11: Ночь и летний бал.
10: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
11: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
10: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
11: Становитесь королем и королевой вечеринки.
10: Там будет MC Зали.
11: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной. Редактор

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, два трека принес я вам сегодня, друзья мои. Давайте будем уже слушать, но сначала небольшая история. Значит, ну, у нашей землячки замечательной красавицы Максим был день рождения вчерася. Поздравляем ее. Непростой был путь к успеху, но он пришел, когда 28 марта в 2006 году вышел альбом «Трудный возраст». 1,5 миллиона официальных копий. Официальных копий было продано. А в 2007 она стала самой коммерчески успешной певицей. Дважды побеждала в номинации «Лучший исполнитель» на церемонии премии Муз-ТВ. Ну, а звездным годом все-таки стал 2008 год. Она получила звуковую дорожку как лучшей исполнитель года. Там вышел «Мой рай», второй ее альбом. Там тоже 1,5 миллиона официальных копий. Представляете, более 3 миллионов копий альбомов у исполнительницы в Российской Федерации, где мы ценим бесплатное скачивание, вы помните. И она единственная певица, 6 синглов, которые, ну, 6 песен, последние занимали первое место в российском радиочарте. А уж сколько было ротаций, это, не знаю, ну, 10 миллионов, наверное, ушло. Ну и в 2011 году певица вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин России. А вы говорите, Филипп Киркоров. Ну и второй, понятно, послушаем Максима. А первым треком у нас зайдет «Реки и повери». Замечательная группа. И помнится, да, катушечные магнитофоны тогда были, а не кассетные. Кассетные — это что-то мажорантное было в начале 80-х. Но не все знают, что «Реки и повери», у них был очень большой концертный тур по Советскому Союзу. 44 концерта они дали, включая стадионные тоже. И на концертах этих 44 побывало 780 тысяч зрителей. Прикиньте. А вы говорите «Салават». Но «Салават» — это наше все. Так что будем слушать «Реки и повери», «Хотите потанцевать», и затем Максим «Ветром стать».

0: Реклама от спонсора дневного шоу «Рабочий вторник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60, 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение
1: 6+. Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. У татарстанцев появилась возможность ускоренно зарегистрировать права на дополнительные виды объектов. Речь о машиноместах и нежилых помещениях, таких как кладовые. Воспользоваться услугой могут и физлица, и юрлица. Главное – предоставить договор купли-продажи в простой письменной форме. В ходе пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в России создано порядка 580 новых учебных программ. Пробная модель предусматривает два уровня подготовки – базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура теперь сфокусирована на подготовке кадров для науки и преподавания. Задумывались ли вы, почему невозможно пощекотать самого себя? Специалисты различают два вида щекотки. Легкую, которая помогает выявлять насекомых, и классическая, ту самую, что вызывает смех, но лишь при контакте с доверенным человеком. А самому себя рассмешить щекоткой не выйдет, потому что мозг предсказывает ощущения от собственных действий и подавляет их. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
4: Ну что ж, выпускной по-взрослому, друзья мои. Сейчас мы разыграем два билета среди двух наших слушателей. Да, те, кто самыми первыми ответит нам в Максе. Наш номер +7 9 2 7 2 4 2 1 0 2 8. В Макс и только в Макс. Пишем прямо сейчас. Значит, смотрите, помните замечательнейший фильм «Асса»? Да, «Communication Trap». Финальную сцену «Ассы» 16+, снимали в то время, когда Виктор Цой еще не был мегазвездой. А вопрос такой, на какую должность его пригласили в ресторан для съемок этого эпизода? Три варианта ответа предложу. Официант, солист ресторанного ансамбля, либо высшие баллы. +7 9 2 7 2 4 2 1 0 2 8. Отвечайте прямо сейчас на вопрос, на какую должность Виктора Цоя пригласили в ресторан для съемок фильме «Асса». Замечательный фильм. Обязательно к просмотру. Ну и вы пока отвечаете. Правильных ответов пока не вижу. Я вам напомню, что уже сегодня Биврадио представляет на правах рекламы информации долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все забыть про дневники. В эту ночь тебе поставят отлично живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балл Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон, за пультом, наверное, все на пульте, как-то на пульте. Ну, может быть, он в таком состоянии будет, что... И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Не пропустите. Сегодня ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Ну и давайте посмотрим, что вы нам выше балл предлагает. Ну, вы помните, какой он был хлюпенький-то, Цой-то. Значит, официант, ну нет, вот, один правильный ответ есть от Лили. И давайте еще подождем, кто правильно у нас ответит. Добрый день, солист. Вот и Гузе, Лили и Гузе, молодцы. И всем большое спасибо. Ну да, официант, я прям вижу. Здравствуйте, я официант на сегодняшний вечер. Что кушать, извольте? Ну, где-то так. Цой. Ну, нет, конечно. Он был солистом. Фильм замечательный. Посмотрите. «Длинные выходные». Почему бы и нет? Он играет самого себя. Кстати, Виктор Цой в этом сценарии. И в ресторан он приходит на место главного героя. Мальчик Банана. И такая вот интересная история, да, у нас получилась. Поздравляем, Лилия Гузель. Вы молодцы.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

Настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.

0: заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Традиционное время заглянуть на Яндекс.Карты, посмотреть, что происходит. Ну, продолжается эпопея Нагабишева, да. От Зорги до Кулгали 24 минуты, 1.5 километра, 4 км в час. Там же Кулгали от Фучика до Агачлык 20 минут, 1.5 километра, 5 км в час. Новосибирский тракт вот появился от улицы Мира до журналистов 13 минут, 1.5 километра, 9 км в час скорость движения. Это опять Габишева еще раз. От Завойска до Кулгали 12 минут, 800 метров, 4 километра в час скорость движения потока. Ну и напомню, самое большое пробище — это улица Комиссара Габишева от Зорги до Кулгали. 24 минуты, 1.5 километра, скорость потока 4 километра в час.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Юристы пояснили, что материнский капитал разрешено тратить на образование ребенка от дошкольного до высшего. В перечень входят детский сад, школа, кружки, услуги репетиторов, обучение в вузе и аренда жилья на период учебы. Использовать средства на дошкольное образование можно сразу после рождения малыша, на остальные направления – с 3 лет. При этом возраст учащегося не должен превышать 25 лет. На Казанке может появиться концертная платформа. С таким предложением выступила главный архитектор Казани. Локацию планируют обустроить напротив Национальной библиотеки республики, чтобы устраивать там крупные мероприятия. А вы знали, что когда лицо соприкасается с водой, срабатывает нырятельный рефлекс? Сердцебиение становится реже, а кровеносные сосуды в руках и ногах сужаются. Так организм уменьшает расход кислорода и получает возможность дольше не дышать под водой. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Гаевым.
1: Жарких 29 градусов сейчас в столице Татарстана. Ну и напомню, обещается на вечер, вот передвинулось уже на 17 часов, но уже стоит, что 70% будет дождь. Час назад было, что 16 и давали 60%. Сейчас уже 70. Это уже серьезная заявка на то, что дождь будет. Ну, он будет слабый, надеемся, кратковременный. Но вместо того, чтобы, может быть, в дождь ехать куда-то за город, может быть, сегодня стоит сходить на летний, на ночью летний бал. Максимилите, не забудьте, ждем вас. И также напомню, что в этот день происходило. Ну вот, в 978 году Русь возглавил князь Владимир. Владимир Святославович, князь Новгородский, великий князь Киевский. При нем произошло крещение Руси. Новгородским князем он стал в 970 году. Зашел на престол в русском городе Киеве в 978 году. Известен также как Владимир Великий, Владимир Красносолнышко, Владимир Креститель. Прославлен в лике святых как равноапостольный. А в 1608 году Лжедмитрий II подошел к Москве и встал лагерем в селе Тушино, что дало ему прозвище «Тушинский вор». Сразу прицепили шильдик. Английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы «Битлз». А 5 годами ранее, в этот же день, в 1960 году, они выступали у нее на день рождения. Говорят, денег даже не взяли, а потом прошло 5 лет, она опять-таки свой день рождения. Ребята, вам по медальке. Вот, держите от меня. Я сегодня добрая. В 1988 году в Ленинграде легкоатлетка Галина Чистякова установила ныне действующий мировой рекорд в прыжках в длину 7 метров 52 сантиметра. С ума сойти. Это же вот, ну, это через машину может человек перепрыгнуть, запросто не задев. Что еще происходило? Еще вот у берегов Аляски выловили самого большого в мире палтуса. Весил он 459 фунтов. Кифу, вы скажите, сколько это в килограммах? Сейчас все мужики, и что, фунты? Сколько это в килограммах-то? 5, 6, 10? Сколько? Может, мы больше здесь ловили где-нибудь намеж-то на наш, на любимый. Ну и еще есть вот такая информация, что в 1834 году началось строительство анатомического театра Казанского университета. По-моему, и ныне все это действует и работает. Ну, и еще будет у нас однажды в Казани, и там мы тоже зададим вопрос, а вы выиграете приз обязательно. Информация на правах рекламы от спонсора Нинова Шоу «Рабочий пол», НИКО, клиника «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Население городка Уитиар на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Однажды в Казани.
6: Ну что ж, друзья мои, вопрос, да, на который будем отвечать. В МАКС будем присылать ответы. Плюс 7-92-72-42-1028. И только в МАКС, больше никуда. Плюс 7-92-72-42-1028. В качестве приза мы выставляем 11-му, потому что сегодня 11 июня, ночь и летний бал, Максимилин сегодня идем, выставляем и пригласить на билет в кино на два лица. Вот что мы выставляем. Кино. Прекрасно. А вопрос такой, значит, цифра отвечает, нужно цифрой. Никаких подсказок не будет. Я знаю, вы сами все прекрасно знаете. Все умные, все с образованиями. Вот. Ну, вы помните, что в Казани был поставлен памятник Федору Ивановичу Шаляпину, нашему земляку. Все-таки жил там до 16 или 19 лет Шаляпин в нашем городе. Приурочили к 125-летию со дня рождения великого певца. Открыли его 29 августа 1999 года. И все эти приезжали. Наина с мужем. В общем, много людей было. И каким по счету на планете Земля является памятник Федору Шаляпину, который установлен в Казани. Да. Вот цифры. Ну, там, 25-й, 30-й. Какая цифра нужна мне? Цифра. Братья и сестры. Присылаем МАКС. Плюс 7-92-72-42-1028. Каким по счету стал памятник Федору Шаляпину, который стоит сейчас, красуется в Казани на нашей школьной центральной улице. Просто циферкой высылайте, братья и сестры, и будет 11-му правильно ответивший. Если не будет 11-му, то значит первый правильно ответивший получит пригласительный билет в кино на два лица.
5: Однажды в Казани.
6: Да, итоги через вот

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что ж, давайте подводить итоги. Значит, первый правильно отметила Ольга Крутикова. Молодец, молодец, Ольга. Вот. Ну и потом посыпалось. И там и 50-й, и 27-й, и 26-й, и 2-й, и 10-й, и 13-й, и 3-й, и много еще разных цифр. Никто почему-то в Казань нашу не поверил, друзья мои. А ведь памятник Федору Шаляпину, он поставлен в Казани, он был на тот момент самым первым и единственным памятником в мире. До того в СССР по понятной причине не ставили памятники, потому что коммуняки считали, что Шаляпин предатель, уехал, понимаете ли, в тяжелое время для родины за границу, родине не помогал финансово, жил там, как сыр в масле, и памятника был недостоин, по мнению коммуняк. Ну вот... Сейчас история немножечко другая, все случилось, и шикарнейший, и он действительно такой видовой, красивый, стоит в очень хорошем месте, церковь, колокольня, его и крестили, по-моему, в этой же церкви Шаляпина. Так что, Ольга Крутикова, вы молодец, вы первый ответили, и ваш ответ еще и оказался правильным. Самый первый памятник в мире Шаляпину был открыт в Казани.
0: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
4: Мне все удобно.
3: Вы хотели сказать «удобно»?
4: Нет.
5: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
6: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Орион, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. Завтра. В 11:00 домашний, главный женский, 16+.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
11: 18+.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
13: Любимые песни подоспели, здесь все просто, нужно дозвониться до прямого эфира любимого радио 292-102.8, послушаем вашу любимую песню, вы сами ее объявите, передадите привет, поздравите с кого-то что-то, с чем-то нужно, да, это сделать 292-102.8 прямо сейчас.

ночи только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Юристы пояснили, что материнский капитал разрешено тратить на образование ребенка от дошкольного до высшего. В перечень входят детский сад, школа, кружки, услуги репетиторов, обучение в вузе и аренда жилья на период учебы. Использовать средства на дошкольное образование можно сразу после рождения малыша, на остальные направления – с 3 лет. При этом возраст учащегося не должен превышать 25 лет. На Казанке может появиться концертная платформа. С таким предложением выступила главный архитектор Казани. Локацию планируют обустроить напротив Национальной библиотеки республики, чтобы устраивать там крупные мероприятия. А вы знали, что когда лицо соприкасается с водой, срабатывает нырятельный рефлекс? Сердцебиение становится реже, а кровеносные сосуды в руках и ногах сужаются. Так организм уменьшает расход кислорода и получает возможность дольше не дышать под водой. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая.

0: «Моя любимая песня».
1: Время любимых песен наступило, и мы приветствуем здесь Рифата. Рифат, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение у вас?
2: Хорошее.
1: Чем вызвано?
2: Праздничные.
1: А, что за праздники? Завтра День России, это я знаю.
2: Сегодня вот у моей любимой жены Аиды.
1: Угу.
2: И у нее день рождения сегодня, 18 лет, так скажем.
1: 18 лет? А дети у вас есть?
2: Конечно.
1: Старший уже школу кончил, да?
2: Старший уже 19.
1: Вот я игрушку уже кончил.
2: Да,
1: вот.
2: да.
1: А это и все твои, все 18, все. Ну,
2: да.
1: Это по характеру, наверное, да, 18? Вот это шумит, что-то прыгает, кричит, что-то все время. Что-то надо ей куда-то все время, айда туда. К матери к этой давай поехали. Вот. А нам же охота после работы на диване просто посидеть.
2: Нет, не так.
1: Не
2: матерь
1: так?
2: Матерь мой редко ездит.
1: Ну, она далеко живет, да?
2: Нет, не так далеко.
1: Не так, ну просто любовь к тёще, она пропорциональна расстоянию до ее порога просто. Ну хорошо, что пожелаете-то, супружница?
2: Крепкого здоровья,
1: угу.
2: Счастья,
1: угу.
2: И побольше.
1: Угу.
2: Всегда веселую и улыбалась, когда я прохожу домой.
1: Ну да.
2: Это... Старшая дочка, хотела ее тоже поздравить.
1: А ее как зовут, старшую дочь?
3: Камила. Здравствуйте, меня зовут Камила.
1: Камилка, привет. Ну и что, отмечать-то будут как-то?
3: Да, конечно, мужа.
1: А скажи, а папа у вас когда вот он, ну, вот это переходит в стадию такой нормальности, да, он начинает там песни петь, танцы.
3: Ой, да.
1: Вот эти
3: да,
1: танцы.
3: Мы с ним Михаила Круга поем обычно.
1: А, ну это нормально, что. Хуже было бы, если бы вы там какого-нибудь Киркорова распевали, там совсем соседи отвернулись. Когда с ним? Когда ты Рифат стал Рифатиком-то, а? Мужики, кто-нибудь в курсе, нет? Вот. Ну, я присоединяюсь к поздравлениям вашей матушке, крепкого ей здоровья. Рифат взял повышенное обязательство по любви там по какой-то. Не знаю, не бережешь ты себя, Рифатик. Ну да ладно, что послушаем?
3: Мы хотим поставить 18 мне уже, руки вверх, любимый исполнитель нашей мамы, любимой.
1: Ставьте, я не возражаю. Я даже разрешаю. Спасибо вам большое. Ну и давайте слушать, да, руки вверх, 18 мне уже.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

что уже сегодня можно замечательно провести вечер. Бимрадио представляет на правах рекламы долгожданную вечеринку «Ночи летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестация и коронация короля и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр Ярослава с пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи в зале. 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому.

что уже сегодня можно замечательно провести вечер. Бимрадио представляет на правах рекламы долгожданную вечеринку «Ночи летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирт и танцы, аттестация и коронация короля и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр Ярослава с пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зале. 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио.

0: эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестация и коронация короля и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр Ярослава с пультом диджея Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зале. 11 июня. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимбро Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Вдаль давайте посмотрим, что происходит с загрузкой казанских дорог. Сейчас 14.50, 4 балла выставляет Яндекс.Карты. Улица Петра Витера от улицы Дементьева до Фатых-Амирхана 25 минут, 1,5 километра и 4 километра в час скорость потока. На Кугали продолжает состояние от улицы Фучка до Агачевой 24 минуты, 1,5 километра, 4 километра в час. Габишева от Сафиуллина до Кугали 17 минут, 800 метров этот участок, 3 километра в час скорость движения. И на Витера, я так понимаю, в обратную сторону от Амирхана до Дементьева 13 минут, тоже 1,5 километра, 8 километров в час. Вот и получается, что на Петра Витера большая пробочка в обе стороны. Ну и Габишева, Кугали, там это все целый день. Как вчера все началось, так и продолжается.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Ну что, в эти 29 жарких градусов попрощаюсь с вами. Замечательных выходных нас, россиян, с праздником любимой страны и ей крепкого здоровья, крепкого ума. И всем нам тоже этого же в достатке. Услышимся обязательно. Голос Лены Макудра.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России принят закон, облегчающий управление внедорожниками. Для багги и вездеходов больше не нужна отдельная категория прав, достаточно иметь категории Б, С или Д. В рамках нововведения появилась категория А2. Она включает внедорожную технику, а водить ее смогут люди старше 19 лет со стажем от 1 года. Однако воспользоваться этим можно лишь при аренде техники. В Министерстве иностранных дел назвали Республику Татарстан примером для формирования новой системы безопасности в Евразии. В ее опыте усматривают ключевые черты истории континента, связанные с выстраиванием диалога между народами. А теперь к культурным событиям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. Уже сегодня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.

0: Бим Радио.
1: Еще на один день ближе к пятнице. Ну, пятница уже завтра. Сегодня предпятничное настроение, четверговое. Меня зовут Альберт Ботанин. Вот с таким пятничным предпятничным настроением я пожаловал к вам в эфир. В ближайший час будем разыгрывать призы, подарки. Ну вот, например, на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче», так что будьте готовы. Еще в этом часе обязательно разыграем пригласительно нашу уже сегодняшнюю вечеринку. Ночи, летний бал, все подробности впереди. Ну и, конечно же, только летняя музыка.
2: Реклама на Бим Радио.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
6: 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Пим-радио». 2-930-800. «Пим-радио». Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Это же элементарно. Потому что они не достают до выключателя.
3: Не по Хуану Сомбреро.
0: Соус и пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

Через пару мгновений сыграем в игру «Смотри на мир ярче», так что мне нужен телефонный звонок 292-102-8. 292-102-8, линия свободна, это прямой эфир.

0: Ярче с БИМ-радио.
1: В начале информация на правах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмологический центр для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а у нас на связи Михаил. Михаил, день добрый.
2: Добрый день.
1: Михаил говорит, сегодня пытаюсь что-нибудь выиграть, пытаюсь все как-то вот никак. Ну вот, вот шанс заполучить сегодня в качестве приза у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Михаил, вы там один или вам кто-то помогать будет, может быть?
2: Ну, помогать не знаю, может быть и будут помогать.
1: Может быть и будут, почему бы и нет, это не возбраняется. Смотрите, я вам сейчас задам один вопрос, вы мне, ну, с тремя вариантами ответ, на всякий случай, я надеюсь, что вы мне верно ответите. Вот про животных пойдет у нас речь в мире. Животных. Та-да-да-да-да-да-да-да. Любили эту программу в детстве?
2: Мире животных, да, конечно.
1: О, как тоже? Кто же Николай Николаевич не любит? Смотрите, значит, тут у меня есть травоядные животные. Копытные. Копытные. Да, копытные.
2: Парнокопытные или копытные?
1: Вот я... Молодец. Тут по-разному. Кто-то из них парнокопытный, кто-то не парнокопытный. Хотя вот... У меня есть подозрение, но зоология у меня не очень. Вот, в общем, смотрите, кто из этих животных обладает очень плохим зрением? Ну, прям близоруки, да нельзя. Они прям да, вот 20 метров, и все, уже ничего не видят. Вот прям очень плохое зрение у каких животных? Варианты ответа следующие. Это бегемоты, бегемотики. Они, кстати, тоже копытные, между прочим, представляете? Жирафы. У них тоже может быть плохое зрение. Или это олени. Как вы думаете, у кого из них прям вот очень плохое зрение? Еле-еле, почти как у меня.
2: Бегемот, я думаю.
1: Бегемот, и это правильный ответ. Все правильно, да, очень близорукие, они 20 метров, ничего. Поэтому на всякий случай бегемот, если что-то видит рядом с собой незнакомое, он топчет все, черт твоей матери. Очень опасное животное. Не подходи... Да, к нему не подходите близко. Ну что, Михаил, поздравляю с победой. Кому привет передадим?
2: Привет передаю всей Казани, моим очаровательным пассажирам. Ну и всем, кто меня узнал.
1: Прекрасно, прекрасно. Разобрались с, значит, бегемотами, что к ним подходить близко не надо, что вот Михаил достается у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну и, конечно же, игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ-радио.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
3: Я!

0: Ну вот, когда музыка звучит из автомобиля, еще, ладно, куда ни шло, но все-таки лето, хорошо, хорошее настроение, даже ночью иногда думаешь, ну ладно, что мы молодыми не были, что ли, никогда. А вот когда вот этот рев мотора по ночам, это, конечно, такое себе.
1: Бим-радио.
0: Сейчас буду ворчать на мотоциклистов, которые гоняют по ночам. Ай-яй-яй, фу-фу-фу, нехорошо. Ну, это не от большого ума. Ладно, все, чуть поворчал. А давайте теперь, значит, о насущном, о погоде. Тут такая новость промелькнула. В ближайшие 2 часа в пригород Казани накроет сильный дождь, который продлится по прогнозам аж до 8 вечера. Через полчасика, говорят, все это дело начнется. Я вот смотрю, тут карта погоды же есть. А также ожидается порывы ветра до 20 метров в секунду. Держите ваши панамки. Местами возможен град. Вот это поворот, вот это лето. Но ладно, что тут еще? Водителям стоит быть осторожнее, естественно, на дорогах, пешеходам. Зонтики, я думаю, с таким ветром вам не понадобятся. Ну, какие-то дождевички, галошики. А, кстати, не галошики, сейчас же есть такие классные штуки, на вот этих всяких сайтах можно заказать. Резиновые такие носки большие, ну, как это, как бахилы. Большие резиновые бахилы, их всегда можно свернуть и в кармашек положить, места много не занимает. А когда вот дождь начался, раз, на кроссовки натянул, и с кайфом идешь. Такая вот история. Так, ладно, о дожде поговорили. Еще у меня немножко вот для вас информации есть о дне завтрашнем. Завтра у нас День России, празднование. У чаши вот в 16:00 начнется это все дело. Тут программа с участием группы «Корни». О, это «Плакала береза» и «Шумели». Что-то там они еще пели, я точно не помню. Кстати, надо будет поискать у «Корней» что-то интересненького. Фирдус Тимаев тоже будет. А мастер-классы, фестивали, праздничные мероприятия. Все до 22:00. Красочный салют в 22:00 над Казанкой. Вот такая вот история. После салюта традиционно, все по классике, второй акт марлезонского балета под названием «Пробки», очереди на автобус, ну и такси по тарифу праздничный. Ну а что поделать? Праздник, гуляет народ.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
1: Спонсор шоу «Утромены»
4: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: Всем привет, я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
7: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC Зали.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
1: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России принят закон, облегчающий управление внедорожниками. Для багги и вездеходов больше не нужна отдельная категория прав, достаточно иметь категории Б, С или Д. В рамках нововведения появилась категория А2. Она включает внедорожную технику, а водить ее смогут люди старше 19 лет со стажем от 1 года. Однако воспользоваться этим можно лишь при аренде техники. В Министерстве иностранных дел назвали Республику Татарстан примером для формирования новой системы безопасности в Евразии. В ее опыте усматривают ключевые черты истории континента, связанные с выстраиванием диалога между народами. А теперь к культурным событиям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. Уже сегодня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.

0: 94.5.
1: Бим-радио.
2: Ну что, лето в самом разгаре, но и чего только летом прекрасного не случается. Выделили вы когда-нибудь пришельцев? Естественно, они только летом прилетают. Вы хоть в одном фильме встречали такое, чтобы пришельцы вдруг зимой, когда вот никто даже наверх не смотрит, ой, что там, какие летающие тарелки, быстрее бы до дома добежать. А вот летом, ну, естественно, они в основном все там, на территории штатов приземляются, что-то у них как-то это... На их стороне лучше видно, что ли, не знаю, ну и пожалуйста. Так вот, тут, значит, ученые обновили правила, протокол, что делать при обнаружении внеземного разума. Оказывается, есть такое. Впервые за 15 лет профильный комитет SETI, это вот как раз который занимается внеземным поиском жизни, пересмотрел протокол действий на случай обнаружения. Обновленные правила акцентируют внимание на тщательном многоступенчатой проверке данных в эпоху всевозможных фейков, ну и призывают защищать ученых от агрессивного информационного воздействия. Так, значит, что тут интересно, давайте почитаем. Порядок раскрытия информации согласно пересмотренным рекомендациям. После достоверного, независимого подтверждения сигнала исследователи обязаны оперативно уведомить научное сообщество, в первую очередь, а также генерального секретаря ООН. Вот такая вот история. Только после соблюдения этой процедуры первооткрыватели получают эксклюзивное право сделать первое публичное заявление. Типа «Я нашел!» Ужас. Да, такая вот история. Что тут еще? Искусственный интеллект может, кстати говоря, тоже в этом деле помочь. Ну, тут прям целая отдельная статья. Примечательно, что обновление документа произошло, можно сказать, накануне премьеры фильма Стивена Спилберга «День раскрытия». Да-да-да, который вот как раз будет рассказывать о контакте с инопланетянами. Я пока не смотрел. Ну, лет впереди длинное, посмотрю. Сегодня у нас такое летнее болтательное настроение, ни о чем. Ну, позитивные новости тоже. Ни к чему не обязывающие.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «КанАвто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «КанАвто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Бим Радио.
1: Так, никуда не расходимся, не расслабляемся. Через буквально минуточки 4, 5, может быть 6, может быть 7. Плохо я считаю. У нас игра, в которой мы разыграем пригласительную нашу предстоящую вечеринку уже сегодня. Ночь и летний бал. Будьте наготове. Прям скоро. Прям очень скоро. Не знаю, когда.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
0: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.
5: Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
0: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: непонятный вопрос, а может быть и простой, не знаю. Вот как-то вот так вот сегодня по танцам пробежимся. Фраза «Асса» традиционно выкрикиваем во время исполнения одного из народных танцев. А именно какого? Варианты от этого следующие. Легко сегодня, легко. На скорость. Лезгинка, ирландский танец или сиртаки. Жду первые два правильно ответивших. Вот они, полетели. Куда так быстро? Альфия, молодец, была самой первой. Последние цифры вашего номера 1201. Альфия, сейчас я вам вот такой смайлик отправлю, чтобы вы точно понимали, что это вы, потому что много у нас девушек по имени Альфия. И, так, отправилась? Ну, давай, что ты? Вот, отправляется. И Екатерина тоже была в числе первых. Последние цифры вашего номера 5337. Девчонки, ой, ой, что будет-то? Сейчас, погодите, я потанцую немножечко. Так, все, я запыхался. Старость, не радость. Ну, в общем, да, с лезгиночкой вы угадали, барышни. Это, естественно, скажем так, один из самых распространенных танцев народов Кавказа. И это прекрасно. Возможно, и такие та же, там тоже танцы будут на нашей вечеринке ночи летних бал. Девчонки, вы давайте пока репетируйте. Ну и парни тоже не отставайте. Все, ребята, на этом ночи летний бал. Все, что мы могли разыграть, уже разыграли. Потому что вечеринка стартует буквально через каких-то там 4 часа. Ерунда совсем. Идите, готовьтесь, наряжайтесь, готовьте свои выпускные наряды. Напомню, там за, значит, лучшие образы короля и королевы вечеринки будут призы. В общем, 4 часа осталось совсем немножечко, но готовьтесь, естественно, под музыку на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет МС Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Ну и еще сделаем парочку человек счастливее, отправим их на нашу сегодняшнюю вечеринку ночи. Летний бал уже сегодня в 20.00. Петр и Ярослава будут там зажигать по полной программе вместе с вами. Ну и, естественно, вам понадобятся вот эти цифры для отправки сообщений. Я надеюсь, что в телефонной книге у каждого они уже записаны, но на всякий случай продиктую. 92-72-42-102-8. И Макс, и телега, все работает, все вижу, все читаю, все открыто прямо перед глазами, чтобы никого не пропустить. Мне нужно... Два первых правильно ответивших на мой страшно сложный

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате заявили о необходимости запуска масштабной федеральной программы по цифровой безопасности. Она должна охватывать людей всех возрастов. Просветительские инициативы станут важным дополнением к тем мерам защиты, которые государство уже реализует. В Госдуме разработали законопроект о льготном периоде по ипотеке для многодетных семей. С 1 сентября 2026 года родители, у которых двое и больше детей, смогут взять ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Причем норма будет действовать и для тех кредитных договоров, которые заключили раньше этой даты. Эксперты назвали пользу горького шоколада. В черном шоколаде с высоким содержанием какао много антиоксидантов. При умеренном употреблении они могут благотворно влиять на состояние сосудов и улучшать кровоток. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Почему нам так лето нравится? В этом нет никакого секрета. Можно с бабушкой в гости отправиться и гостить хоть целое лето. А сказать, почему наша бабушка любит лето больше зимы? Потому что на лето бабушка каждый раз приезжаем мы.

0: Бим-радио. Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Немного забавных новостей вам в лету сегодняшнего дня. Такая промелькнула, не могу не поделиться. 25% жителей Казани. Как вы думаете, что? Четверть жителей после расставания продолжает жить со своими бывшими. Такая вот история, потому что, ну, не могут снять отдельное жилье, показал опрос. Я поточнее уточню, где этот опрос проходил, что, где, как. В общем, разъехаться после развода смогли только 24% респондентов. При этом вот в четверти случаев в съемной квартире остается в основном женщина. Такая вот история.

0: Бим-радио.
1: Так, ну для начала давайте тут автомобильные новости у нас подоспели. Спасибо нашим слушателям. Вот нас информируют о том, что... Так, где это была новость-то? А, вот Разив написал, штанковое кольцо ДТП в сторону проспекта Универсиады. Ну, в общем, смотрите, объясню. Это если вы едете по проспекту Универсиады, съезжаете вот с этого поворота направо и пытаетесь с этого проспекта Универсиады съехать на кольцо танковое, то там вас, вот, собственно говоря, будет ожидать пробка. Так что имейте в виду, в этом месте оно может и собраться. Ну, а вторая новость, с которой я тут выбежал, буквально промелькнула опять очередная статистика. Как много статистики выходит в четверг. Так вот, что тут выяснили? Оказывается, продуктом, который быстрее всего заканчивается в холодильнике, ну, в общем, не держится там долго, как вы думаете, что? Ну-ка, барабанная дробь, это мороженое. Почему-то летом, да, оно долго не держится. Ты купил его в магазине, закинул буквально пару мгновений и такой, ну, как оно там без меня? Ну, надо сразу съесть. Лично у меня мороженое не держится даже часов 12. Я в этот же день его съедаю. А какой продукт в вашем холодильнике держится меньше всего и сразу поглощается? Расскажите нам об этом. 92-72-42-102-8. Какие продукты? А может быть, какие-то продукты, наоборот, до сих пор годами там где-то в морозилке вдалеке ждут, но все никак не дождутся. В общем, давайте свою статистику соберем. Какие продукты меньше всего держатся в вашем холодильнике, быстрее всего его покидают, и какие продукты до сих пор, возможно, там?
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Во Франции принято особое правило именования собак среди владельцев чистокровных пород. За каждым годом зарезервирована определенная буква алфавита, с которой и должно начинаться имя. Например, для 2016 года это буква «М». В список не включены буквы «K», «Q», «W», «X», «Y» и «Z». Оставшиеся образуют 20-летний цикл. Поэтому по имени собаки всегда можно определить год ее рождения.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной. Редактор

0: Бим Радио.
1: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС и Реком.
2: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что там у нас в холодильнике самые долгоживучие или, наоборот, не держится очень, держится очень мало времени. Я это к чему? К тому, что тут вот очередная статистика пробежала, и вот рассказали, что мороженое меньше всего держится в холодильнике. Сразу обычно съедается летом. Нам вот тут написал Виль... пенный. Это, наверное, про лимонад он имеет в виду. Да-да-да-да. Вот этот вот Буратино тоже, когда в стаканчик наливаешь, там пенка такая образуется. Понимаю. Дальше. Еще такое сообщение. Молоко. Мороженое лежит полно от... Киндроник вот нам поделился, значит, своими наблюдениями. Молоко почему-то человека очень быстро... А почему мороженое у вас лежит? Что это такое? Детей, что ли, нет в доме? Это, или вы сами мороженое не любите? Это очень странно. У меня мороженое дольше там 12 часов точно не держится. В этот же день я съедаю обычно. Наталья написала: помидоры черри, потому что дочка Милана их съедает. Больше часа они у нас не хранятся. Понимаю вас, Наталья. Черри я тоже очень быстро... Хотя особо не покупаю. Когда у меня были последний раз помидоры? Когда у меня были помидоры в холодильнике? Начнем с этого. А, вот еще такое сообщение. А, спрашивал же я вас, какие продукты дольше всего, дольше всего в вашем холодильнике, вот до сих пор, может быть, вот Рамис нам написал: нарезанные замороженные кабачки. Я так сначала подумал, чего, зачем нарезаны. Потом сразу расшифровка. Бывшая жена когда-то делала заготовки, оставила. Так до сих пор ее и ждут. Ну, как бы, ладно, что видите. В хозяйстве, как говорится, все сгниет. Что тут у нас еще? Тут все про напитки. Нам рассказывают, что они долго не держатся. А холодный катык и кефир не держатся. Это да, согласен, холодненький. В такую жаркую погоду. Ну, в общем, рассказывайте, чего там у вас в холодильнике долго не держится из съестного, а может быть, наоборот, до сих пор лежит, ждет своего часа и, может быть, никогда не дождется в этой морозилке. А пока немного новостей.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. На портале госуслуги может появиться функция оценки качества медицинской помощи. Пациенты смогут выставлять баллы по ключевым параметрам. Насколько легко было записаться, сколько пришлось ждать, как вел себя персонал и насколько эффективным оказалось лечение. Итоги опросов планируют публиковать в открытом доступе каждый квартал. С 1 сентября 2026 года вступит в силу обновленный перечень специальностей для работников с медицинским и фармацевтическим образованием. В него добавили 15 новых направлений. Среди них медицинский массаж, нутрициология, медицинская биология, медицинская логопедия и судебная экспертиза. Исследование показало, что в помещениях с хорошей вентиляцией люди мыслят яснее и решают рабочие задачи на 61% эффективнее. Это связано с несколькими ключевыми факторами, которые влияют на работу мозга и общее состояние организма. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: Ну, давайте посмотрим, что там еще с продуктами. Заглянем в холодильники к общественности.
1: Бим-радио.
0: Выяснилось тут, оказывается, что мороженое меньше всего держится в холодильнике в летние дни. По крайней мере, у людей сразу съедается. У меня, по крайней мере, точно. Вот нам тут накидали. А у нас обычно быстро уходит окрошка. Сын очень любит. Я дольше готовлю, чем он ест. Такое вот. А дольше всего в холодильнике у нас стоит та самая советская сода. Она настолько живучая, что передается по наследству. У меня только один вопрос. Почему она в холодильнике стоит? Это же вроде как бы это же надо место там занимает. Ей не обязательно в холодильнике. Так, а у нас семья колбасоедов, Разив написал, подлетает как пирожки. Ну, да, колбаска вкусно. Вредно, правда, но вкусно. Анастасия пишет: здравствуйте. Храним горчицу и хрен целый год. Вот. Покупаем каждый год за неделю до Нового года. Едим, соответственно, только с холодцом. И, естественно, потом они просто почему-то лежат до следующего декабря. Потом только 25 декабря выкидываем эту старую баночку, покупаем новый. Вот абсолютно каждый Новый год. Понятно, Анастасия? Вот у вас такой вот четкий цикл жизни горчицы и вот всех остальных добавочек. Кабачки, порезанные второй год, лежат в морозилке. Вот, пожалуйста, тоже ни у одного человека, не только у Рамис, по-моему, да, не только у Рамиса кабачки нарезанные в морозилке лежат. Ну, у Рамиса хотя бы от бывшей жены остались. А вот, а у вас, механик, что там как-то? Или вы тоже? Бывает вот этот вот день, когда начну-ка я заранее делать себе заготовочки. Вот в один день такой пожил в меганастрое, а потом уже на следующий день, да, ну и вот что там, в столовую пойду что-нибудь куплю. Так, что тут еще было? Еще тут было кефир на донышке, и пить нечего, и выкинуть жалко, Марат написал. Ну, да, Марат, понимаю. Особенно, знаете, когда вот это на крышечке еще остается вот этот вот, надо обязательно облизать. Те, кто не облизывают крышечку от кефира или от йогурта, это очень странные люди, да.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта». Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, танцы, смелый флирт, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава.

Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, танцы, смелый флирт, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей.

0: Инку ночь и летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, танцы, смелый флирт, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Все это уже сегодня, 11 июня. Ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
5: Парижик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Position number one.
10: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Хоп, хей, на-на-ней. Ну, слово хоп, наверное, чаще всего повторяется, да, в наших песнях?
1: Бим-радио.
0: А что еще очень часто повторяется ежевечернее, так это вечерний Трубим. Уже через 6 минуточек стартуем здесь. Двигайтесь ближе, делайте громче. Все как обычно, все как вы любите, все как мы умеем. Ну, сегодня у нас экспериментальный состав вечернего Трубим, потому что Петр Ярослава сегодня на вечеринке «Ночь и летний бал». Кстати, вы туда тоже можете отправляться. 8 часов стартуем. Но до этого времени мы будем вас немножечко... Ну, я, по крайней мере, и мой второй коллега, сведущий, уже совсем скоро появится. Не буду пока раскрывать, кто это. В общем, гадайте, гадайте. Вечерний Трубим через пару мгновений. Александр тут вот нам написал, Варсеков, добрый день. Говорит, почему-то у него еще день. Альберт Вячеславович, холодильники, ничего не держится, особенно квас и куриные грудки. Вам лишь бы что-нибудь поесть, Александр. Вам как-то это... Хотя вам можно, все нормально у вас с фигурой. Все, на этом завершаем обсуждение, чего у кого в холодильнике. Готовимся к вечернему Трубиму. Через пару мгновений стартуем.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 17 с копеечками в Казани, всем отличного настроения! Альберт Ботанин и Игорь Никитин здесь.
4: Вот именно да. Так он неожиданно переключается по часам просто. Хова! И позитивный парень!
3: А до этого я был такой грустный.
4: До этого был такой серьезный, что-то рассказывал, истории какие-то.
3: Нет, ты что, я тут шутки шутил.
4: Шутки шутил?
3: Ну, пытался, по крайней мере, да.
4: Ну ладно, я там просто воды пил, поэтому, видимо, недопрослушал.
3: К чему мы тут появились, ребятушки, сегодня? Да, экспериментальный состав «Вечернего трубим», потому что Петр Ярослава на вечеринке «Ночью летний бал» будут вас веселить сегодня совсем
4: У них,
3: скоро.
4: Наверное, активная подготовка.
3: Там прически,
4: косметика, платье, одеяние.
3: Ох, мне кажется, этот Петр, да. Вечно со своими прическами, с платьями. Но мы сегодня не одни. Вместе с нами замечательная, прекрасная наша слушательница Кристина. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
3: У нас по четвергам открытый микрофон, и поэтому у нас вот появляются замечательные наши слушатели, которые приходят с какой-то интересной темой, с каким-то интересным видением чего-либо. И вот Кристина тоже, можно сказать, человек-оркестр получается. Так, нам столько про вас всего рассказали. Кристин, я так понимаю, что в основном лейтмотив вашей жизни – это позитивный взгляд вообще на все.
5: Да, в наше время как без этого? Только так.
3: Отсыпите нам, да, коробочку своего позитива. Кристина, насколько я знаю, у нее очень богатый послужной жизненный список. Она от продажника ушла в блогерство. Вот так вот мотает вас все. Правильно я понимаю?
5: Да, во все стороны.
3: Ну, расскажите, как так получилось? Как это вообще? Откуда это такая история?
5: Ну, потому что где-то с детства мне всегда казалось, что я создана для чего-то большего. Помогать людям, дарить позитив, творческая личность. И как-то вот ушла маленько не туда. Ушла в продажи.
3: Почему? Почему не туда? А потом туда.
5: А потом туда. Но мне кажется, еще совсем все равно еще немножко не дошла до того, куда бы я хотела дойти.
3: Ну, погодите же, блог только-только развивается.
4: Ну, цели у всех людей должны быть больше, шире как-то.
3: Ты вот пробовал когда-нибудь снимать видосики какие-нибудь для блога?
4: Да, пробовал. Я
3: ничего
4: как-то
3: не
4: нет,
3: да?
4: Да. Думаешь вот себя, ну вот, что это такое?
3: История.
4: А тут понимаешь, что насколько сильно надо полюбить себя еще?
3: Ну да.
4: Потом тут что-то вылезло, говоришь, ну не, так не пойдет.
3: А, Кристина, кстати, вот вы когда снимаете какой-нибудь ролик очередной для своего семейного блога, между прочим, бывают какие-то вот истории типа, нет, сегодня снимать не будем, я сегодня не очень хорошо выгляжу? Или
5: ой,
3: нет?
5: Я могу встать и уже себя снять. За это меня аудитория и полюбила. То, что я именно такая, какая есть, как почти что все. Я же не могу проснуться и взять камеру и сказать «Всем привет!», а у самой уже прическа, кудри на вид. Ну это же смешно. Кино смотришь, да, и снимают, там она только просыпается, а на ней уже такой макияж. Ну это дурь. Поэтому очень хочется, чтобы все было по-человечески, по-настоящему, все как есть в жизни.
3: Все по-честному. Ну и много, наверное, всяких забавных семейных историй у вас происходило во время съемок, о них чуть позже. Кстати, вы, наши дорогие слушатели, тоже можете не стесняться рассказывать о своих семейных каких-то историях, которые точно бы были бы достойны того, чтобы снять в каком-нибудь ролике их.
4: Может, у вас тоже блог?
3: Да. Да. Кстати, да, блогер, отзовитесь, напишите. Давайте будем дружить блогерством. Вечерний трубим прямо здесь, прямо сейчас. Игорь Никитин, замечательная наша слушательница Кристина, Альберт Ботанин. Поехали.
4: Все
3: дальше.
4: Сказал, молодец.
0: Вечерний трубим.
6: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня майонез «Ряба Провансаль» 89 рублей 99 копеек за 410 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
10: Мне все удобно.
9: Вы хотели сказать «удобно».
10: Нет.
11: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
12: Застройщик ООО «СЗПРС-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на нас.дом.рф.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Соус и пилявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
7: Вечерний Трубин.
8: Четверговый вечерний Трубин и открытый микрофон. Здесь, кроме меня по имени Альберт Ботанин, еще наш замечательный Игорь Никитин.
9: Откройте микрофон человеку.
8: Все открыто, все. Откройте микрофон. И наша замечательная Кристина, да. На данный момент Кристина является блогером. Вот так вот она пришла к нам с мега большим количеством позитива, который, собственно... Кстати, где найти-то вас это? Вот в какой социальной сети? Что это? Где это? Чего?
10: ВКонтакте.
8: ВКонтакте. А как, кстати, там ВКонтакте вообще? Ну, то есть это отзывы этих аудиторий. Насколько она отзывчивая, неотзывчивая, там
10: очень
8: хейтеры,
10: добрые.
8: Не хейтеры.
10: Очень добрая аудитория. Хейтеры, они везде хейтеры.
8: Ну, есть у вас?
10: Один.
8: Один?
10: Нет, вчера появился.
8: Вчера появился.
10: Я в шоке, что целый год никого не было.
8: Мы вас поздравляем.
10: Я вчера прям написала в сторис: ура, у меня хейтер.
8: А вы обязательно запишите его, пока повесите в рамочку. Ну, это ж как бы близкий вам человек.
10: Вообще.
8: Да, естественно. А что он там расхейтил-то? Чем не понравилось?
10: Что я 2 года как будто худею, и так я не похудею. Хотя я 30 килограмм уже на минуточку сбросила.
8: Ну, это классика.
9: Слушай, как обычно, девчонки, все, я худею, потом, ладно, не
8: получилось. Подождите, а это парень хейтер был или девушка?
10: А там просто была закрытая страница, ничего не понятно, пустая страница.
8: Пустая страница.
10: Но, видимо, заказной.
9: Оборвалка просто написана сверху, и все.
8: Родственник, может быть, какой-нибудь.
10: Я так и думаю.
8: Все понятно. Слушайте, насколько я знаю, вы, не одна, так скажем, снимаете забавные свои ролики. У вас прям изначально ваш блог назывался... Как он назывался изначально?
10: «Мама Шалопая».
8: «Мама Шалопая». И там вот с сыном вот это все дело у вас было веселье.
10: Да, потому что он у меня подросток, но на тот момент ему 12 было, сейчас уже 15-й год. И я поняла, что, что-то из «Мамы Шалопая» он, наверное, уже вырос из штанишек.
9: Подростковое уже, наверное, какое-то, но там посерьезнее шалопайство происходит,
8: я думаю. Ну, он такой: мам,
9: какой
8: я все уже, хватит меня снимать.
9: Я серьезный.
8: Все. Или он сам отказался сниматься, или
10: он...
8: как?
10: Нет, он наоборот обиделся, сказал: мама, это же мне посвящен блог, ты почему его назвала теперь «Семья Евдокимовых»?
9: Ну, слушай, же... что-то произошло, наверное.
10: Да, но сейчас аудитория начала расти, и ему вообще стало интересно: а ты меня когда снимешь? Вообще-то ты начинал этот блог благодаря мне, потому что я тебя сподвигнул к этому. Хотя такого не было.
8: Так, у меня главный вопрос. Муж. Чего там муж? Где? Как
9: где
8: он?
9: Муж?
8: Да, как он появился там и насколько ему это вообще все нравится?
10: Муж обалдевает, потому что я ему то платочек завяжу, то платьишко надену, потому что клипы у нас очень смешные, веселые. И мужу приходится, конечно, иногда не весело. Но потом, когда смотрим, читаем комментарии, он такой: раз, ух, я молодец. Ну, нравится. Вся семья подключилась, и это дорогого стоит, что они все поддерживают.
8: Ну, в основном у вас ролики, я так понимаю, юморного, да, характера такого? Или прям что-то серьезное есть? Может быть, советы там, как правильно мыть посуду?
9: Рецепты,
8: да, что-то такое?
10: У меня больше юморного и еще именно мотивация к похудению. К таким же девочкам, как я.
8: Все-таки этот тот хейтер как бы неспроста появился. А мотивация к похудению каким образом? То есть какие-то, может быть, инструкции, упражнения, что-то такое?
10: Да, есть клипы с упражнениями, но это же все банально и скучно, поэтому я могу взять телефон и записать от себя какие-то советы, показать себя даже, не стесняюсь, какая я была, какая я стала. Главное не стесняться, всегда видит подписчик, где ты лжешь. Вот эту вот грань главное не переступить.
8: Ладно, окей. Это я просто про себя посмотрел, думаю, не стесняться. Как уж мне так не стесняться? Может быть, у наших слушателей есть какой-то опыт блогерства? Напишите нам, что вы их там снимаете в своем личном домашнем, может быть, блоге. Ну нет, подождите, личное домашнее, это не надо.
9: Ну как бы есть домашнее личное. Они же говорят, доброе утро, это утренняя медитация, кофе. Сначала литр воды надо выпить, а потом уже можно идти на завтрак.
8: Подожди,
9: но завтрак вы должны обязательно...
8: Аффирмация.
9: Да, аффирмация. День пройдет идеально.
8: И это все должно быть в пинтересных локациях.
9: В пинтересных? Пинтересных. Господи, спаси,
8: ну, да, ты что, не знаешь, что это
9: знаю,
8: такое?
9: Знаю, знаю, удалите, ну, от него, да, некоторые говорят, да. Но да, ничего, они штука. Вон в ВК перейдут дальше. Есть что показывать, есть что смотреть.
8: А
9: полагаю.
8: Как там аудитория ВК? Вообще много просмотров, не просмотров, чего? Просто я давненько туда не заглядывал. Угу. Именно вот видеоролики. Кроме нашей группы ВК Бимрадио Казани, я особо-то не бываю нигде там.
10: Ну, честно, ВКонтакте как-то потяжелее развиваться. Но угу. У меня... Пошло прям на ура. Видимо, есть что показывать.
9: А еще какие-то есть? Соцсети есть, да, у вас получается? Или...
10: Нет,
9: ну,
10: я
9: те
10: отошла.
9: Самые популярные.
10: Отошла. Ага, все. Угу. Потому что не хочу, вот только вот здесь. Потому что если вкладываться в свое дело, надо на одном. А если я и там, и там, и там, ну я быстро, у меня выгорание произойдет, и все. Угу. А по поводу вот то, что много ли смотрят, у меня очень много клипов, миллионников.
8: О, даже так?
10: Да.
9: Интересно. Слушай, ну, стрельнула?
8: Ну, ты попробуй вот так вот что-нибудь поснимай на миллион.
9: Надо попробовать.
8: Да?
9: Ты... Ну, слушай, кто-то... Вот вопрос технический у меня больше, да? Кто давай. Снимает, то монтирует, то пишет тексты.
10: Я.
9: Все я сама?
10: Я. Все на моих плечах. Я не пишу тексты. У нас все создается в моменте в основе своих. И вот как буквально на той неделе приехали к маме в гости, я говорю, пойдем куда-нибудь сходим и снимем клип. На какую тему? Вот пока шли, дошли до магазина. Встали там и не знаем, что снимать. И вот как-то пошло, и раз, и тут же уже клип создался. Мы там, на нас, конечно, смотрели как на странных...
9: Ну, это да, у нас не привыкли люди к этому.
10: На странных человечков, а мне без разницы. Я хочу дарить людям позитив. Посмотрели люди, посмеялись, и все. И жизнь, и удалась, так сказать.
8: А, кстати, были такие случаи, когда вот вы что-то где-то там снимали, я вот посмотрел у вас в блоге, ну, в общественных местах, и там вот кто-то, что вы тут ходите, снимаете, вот такое, нет, не было?
10: Нет, не ну, мешали, как-то один ругались? Раз только, что вы здесь делаете, это мы же на Красной площади снимали.
8: А, ну, естественно.
10: Причем переодетые мы были, но я не боюсь, я и такого не боюсь даже.
9: Так, во что переодетые, у меня вопрос.
10: В сарафаны,
9: не по
10: русский
9: погоде?
10: Народ.
8: А, это можно, ну, это все
10: зимой.
8: Одобрено.
9: А, зимой в сарафанах. Ну вот, удивительно же, что должно быть.
10: Хорошо, что нас никуда не увезли после этого.
9: Ты прикинь, белые халатики там такие. Ты правда, не в белом сейчас.
8: Нет, ты сразу приходишь на Красную площадь в белом халате сразу. Чтоб тебя сразу уже как бы...
9: А блогеры так сразу чик-чик-чик-чик в разные стороны.
8: Ой, а вы уже оделись заранее, да? В ту одежду, в которую вас увезут. Ну что, господа, вот так вот разговариваем мы сегодня о том, насколько позитив помогает нам в жизни и вообще, насколько этот позитив можно как-то применить. Вот, пожалуйста, у нас Кристина в свободном микрофоне рассказывает о том, о своей жизни, получается, о своей жизни через свой блог.
10: Да.
8: Игорь Никитин, Альберт Батанин по-прежнему с вами. У нас еще в этом часе много всего прекрасного, замечательного, ну и музыки, конечно, тоже предостаточно.
11: Бим-радио.

0: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживает годами. А еще здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: ТТС.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35. 207 10 35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точно диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
1: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, ну что, о погоде. Прямо сейчас за окном в Казани 26 градусов и 9 десятых. Вообще интересно.
2: Ну, ты так настолько уж не надо, давай уж это.
1: Настолько не надо. Но гидрометцентр Республики Татарстан говорит, что ожидаем мы завтра переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. По Республике Татарстан ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами кратковременное усиление до 15-20. Минимальная температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. Максимальная температура воздуха днем 22-27 градусов. Кстати, вот именно дожди и с грозами ожидаются, возможно, в набережных Челнах, в Елабуге, в Бугульме, в Альметьевске. Ну и днем в базарных Матаках только небольшой дождь, и в Буинске тоже, соответственно. В Казани, кстати, тоже, возможно, все-таки к ночи небольшой дождичек. Вот примерно так.
2: Напугал нас всех. Напугал. Не, теперь нормально, будем ждать нормально. Грозы.
1: Ну, сообщения же от МЧС приходят периодически.
2: Мне приходят, я читаю.
1: Они они по Республике Татарстан приходят. Да. Понимаешь, что в некоторых районах не будет грозы, даже дождя не будет.
2: Все, теперь успокоил. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
4: Вечерний ТРУБИМ.
2: Вот тут сразу тебе пишут, а где дождь-то обещанный, механик спрашивает. Вот обещанный.
1: Я ничего не обещал сегодня?
2: Я обещал.
1: А, так он, где?
2: Понимаешь, вот.
1: Где дождик?
2: Вот, к тебе завтра будут претензии. Ты сказал, что завтра будет дождь, а его завтра не будет. Механик, простите, пожалуйста, я вот что увидел, то и прочитал. Видите, я же это самое.
1: Ну, слушай, если за ночь улетят тучи, улетай, туча, улетай. И все, не будет дождя никакого.
2: Ну, наверное, будем надеяться.
1: Вот ты пообещал, а его завтра не будет, но ветер-то северный.
2: Наобещал. С нами еще замечательная наша Кристина. У нас сегодня открытый микрофон. По четвергам к нам приходят слушатели, рассказывают что-нибудь интересненькое и необычненькое. А бывало такое, Кристина, что вы тоже чего-нибудь своим подписчикам там наобещаете в вашем семейном блоге, и потом приходится вот какую-то выполнять челленджи, там что-то в этом духе?
5: Конечно, бывает. Только не челленджи, а то меня уже знают подписчики, что я бывает... Они очень ждут всегда, что я им буду выкладывать завтрак, обед, ужин. И это так, иногда надоедает.
2: А это кому-то интересно сейчас?
1: Ну, слушай, а готовить не знаешь, чё, на каждый день, ты понимаешь?
5: Ну, правильное же питание. И это должно быть еще и вкусно. Поэтому...
1: Индеечка, зеленушечка.
5: Лежишь, да, до 4 утра придумываешь, а в 8 уже как штык должна показать красоту на своей тарелке. И мне так иногда не хочется. Ну да, потому что...
1: До 4.
5: Когда худеешь, лучше 8 утра.
2: Так, вот здесь ну-ка, сейчас, погодите. А с чего это вдруг в 8 утра завтрак надо начинать, когда худеешь? Ну-ка, подробности.
5: Ну, потому что обед уже с 12 до часу должен быть.
1: Биоритмы, понимаешь?
2: А, подождите, а если я просыпаюсь, например, только в 12, завтраку, допустим, условно, там в 12, обед у меня там в 5-6 вечера, а ужинаю я в 9-10 вечера, например.
5: Я тоже так хочу.
2: Ну,
1: как твой организм, интересно, с темнотой справляется? Он же уже включается, что тебе спать
2: надо. Есть специальная масочка для этого, да. У меня блэкаут шторы просто, тьма в спальне вообще полностью. Классно? Так пойдет?
5: Пойдет, потому что... Вы в идеальной форме.
2: Спасибо. Перестаньте. Продолжайте.
1: Свою диету давай рассказывай.
2: А какая диета? Дрищам диета не нужна. Все нормально.
1: Я сам по себе такой, да?
2: Да.
1: Слушайте, а вы работаете вообще как-то, если вы до 4, блок, он как бы, ну, не знаю, может...
5: Много времени отнимает блок, но я вообще с продаж ушла в няню в частных семьях.
2: А, вот так вот. То есть вы няня прям?
5: Да.
2: А как получается вот совмещать такую, скажем, такую несерьезную работу, как блогерство, и, ну, будем называть это такой для души, да? И быть няней, это же прям такая большая серьезная ответственность. Это вот...
5: Да, очень большая ответственность. Ну, я вообще даже не ожидала, как я могла с руководителя перейти в няню, да? Это как-то...
1: Поворот судьбы.
5: Стыкуемое, несостыкуемое. Но... Я очень люблю детей. Вот прямо не могу выразить словами, как для меня важны они. Даже я всегда говорю, что чужих детей не бывает.
2: А вот ваши, скажем так, семьи, в которых вы работаете, няня, они же в курсе, наверное, что у вас есть какой-то блог, вы вот всякие смешнулечки снимаете.
5: Они смотрят
2: меня.
5: Конечно.
1: Не просятся к вам?
5: у меня одна семья будет в июле сниматься.
2: О,
5: мы будем...
2: Ничего.
5: Да, мы на федеральный канал выходим, между прочим.
1: Интересно,
5: да.
1: Интересно.
5: Я уж не хотела говорить, но вот так вот.
2: И сейчас там все семьи такие, кто же из нас?
1: А вот блог, между прочим, блог. Это хобби, наверное, в большей степени, да? Или он это... тоже вам приносит что-то?
5: Ну, приносит, но очень-очень мало. Просто для меня там классно... Знаете, когда обратную реакцию получаешь, вот, вам же тоже, наверное, когда в эфире говорят, ой, вам огромный привет, вы такие классные, это же подбадривает.
2: Ну вот да. Бабай вот тебе написал, Игорь, привет, подбодрил.
1: Подбодрил меня, еще как подбодрил.
5: Вот, и меня это подбадривает, когда мне пишут такие теплые слова, говорят, что я благодаря тебе похудела или зарядилась энергией. Вот для этого больше.
1: Ну, поддержка, да, если вы вместе там худеете кланом, как это правильно назвать, то, наверное, да, поддержка друг друга вообще необходима максимально. Ну, а есть вот какие-то видео из блога, которые самые популярные, может быть?
2: Да, кстати, какое видео самое популярное?
5: Ой, там их много, но самое смешное, это когда у меня приезжала мама в гости. И у меня сын пошел в школу с утра, не проснувшись путем. А мама свои вещи также в пакетик, скажу, там, нижнее белье, верх и низ, положила в шкаф. И сын в этот момент, а у него на физкультуру черные шорты, белая футболка. И
1: заглянул.
5: Не, он просто взял этот пакетик, да, бело-черный, и убежал. И я такая захожу, слышу, мама смеется с утра, прям до ужаса. А я раз, сразу бам, и камеру. Я же блогер, мне надо всегда такие моменты держать. Я захожу, а она смеется, говорит, Кристина, сейчас Адель, у меня сына зовут, имя такое, прибегал. Бабуля, что ты натворила? Он, оказывается, пришел на физкультуру.
1: Он унес с собой?
5: В мужской красавчик. Раздевалке раскрывает. А у меня мама-то больших размеров. Такая тетенька 66-го, я скажу. И там вот такие паруса.
1: Вот это юморочек вышел
5: в школе. И вверх, и низ. Вот это было, конечно, очень такой конфуз.
2: А представь, Игорь, вот ты бы пришел в школу с такими парусами, достаешь из раздевалки в мужскую.
1: Я бы не выдержал, наверное.
5: Он бы ушел со школы.
1: Какой бы я там шутник не был, но все равно есть же какая-то грань, образно говоря, да, если ты к этому не готов. Он же врасплох застал, получается, этот
2: казус. Братан, потом знаешь, какое прозвище к тебе пристанет после такого? Все понятно. Господа, вы тоже рассказывайте, наши дорогие слушатели, какие у вас там необычные в жизни были, происходили случаи, которые достойны какого-то, может быть, блога. Может быть, вы тоже снимаете?
1: Ну, слушай, может, блогеров? У них есть какие-то семейные особенности. Ну, типа, ценности, но, может быть, они странноватые чуть-чуть.
2: Ну, пожалуйста, если они в рамках законодательства Российской Федерации, что такого?
1: Ну, мы в рамках и читать и будем. Остальное не будем читать.
2: Булат вот пишет, привет, ребята, где Ярослава Мудрая написала? Булат, ну, давайте сейчас не такая уж она и мудрая, давайте начнем с этого. А она вместе с Петром, Булат, вы как будто не в курсе, вы как будто не слушаете Бим-радио. У нас сегодня вечеринка же, ночи, летний бал. Они там с Петром наряжаются. Петр костюм надел свой самый красивый, ботинки вот эти все.
1: Прическа, макияж.
2: Прическа, ну макияж не знаю, вряд ли, наверное. Но у него там все очень
1: распеться надо
2: дорого,
1: еще перед...
2: А они ж петь будут?
1: Да, они же там что-то решили петь.
2: Точно?
1: Ну как будто
2: подожди,
1: да.
2: Же танцевать хотели, по-моему.
1: Не знаю, я вчера заходил, они тут сидели, ломали голову.
2: И
1: мне,
2: гитару.
1: Мне ломали, да, и гитару ломали. Что будем петь, говорят.
2: Понятненько. Ну что, господа, напомним, вечерний свободный микрофон у нас здесь в вечернем шоу. Вечерний свободный микрофон в вечернем Трубиме. Здесь мы, Игорь Никитин.
1: Альберт Ботанин.
2: И наша замечательная Кристина.
1: Да.
2: Блогер-мама.
1: Мама
2: и
1: няня.
2: Няня.
5: Жена.
1: И просто хороший человек. А, жена, да.
2: Спортсменка, комсомолка, просто красавица.
3: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор игры.
4: Эти места в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
4: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт. Хватит довольно. Ты не мой и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.
2: Спонсор шоу «Утромены»
5: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
6: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
2: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, обладая природными качествами лидера, оказывая на окружающих магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Тельцы, вам не захочется сидеть в четырех стенах. Вы будете нуждаться в шуме и веселье в многолюдной компании. Возможно, и прежняя любовь даст о себе знать. Близнецы, любовные отношения могут быть под ударом. Причина – несправедливое обвинение, сплетни, слухи из-за родственников и или соседей. Раки – это счастливое время для влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизят вас со второй половинкой. Львы, новые знакомые могут настолько понравиться, что вы почувствуете себя свободным от прежних обязательств. Девы – очень живой день. Будет удивлять быстрота реакции. Вы будете воспринимать происходящее с наивной, доброй улыбкой. Весы – вероятно, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах, сонливость, забывчивость. Устройте себе небольшой отдых. Скорпионы, впереди любовное объяснение. Используйте идеальное время и вступите в брак. Стрельцы, усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходима работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался стабильным и полезным. Козероги, ищите идеального партнера, который вас понимает, сможет смириться с вашими капризами и с тем, что вы будете лидером в отношениях. Водолеи, вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом захвативших эмоций. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства. Рыбы, в вас проснется совесть, и ее голос должен остановить от обидных действий личного характера и необдуманных поступков. Всем знакам зодиака желаем крепкого здоровья и счастья.
4: Дёвые заявки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Ну а теперь давайте-ка посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 6 баллов, движение затрудненное. И вот они, эти самые затруднения. Не могу назвать уж прям пробками. Итак, проспект Универсиады, Оренбургский тракт, от улицы Нурсултана Назарбаева до Фермского шоссе 46 минут. Ну, в целом, да, пробка получается. Кулгали, ну это по классике, от Фучка до Агачлык 27 минут. Вишневского и Назарбаева от Достоевского до Салимжанова 27 минут. Борисковская улица и Довлекеевская от Новодовлекеевской до Дудинской улицы, до моста через железнодорожную дорогу 20 минут там, и Аметьевская магистраль и Даурская от метро Аметьево до Павлюхина 19 минут. На мостах и дамбах везде по нолям, кроме Кировской дамбы, там из центра 8 баллов, и третья транспортная 7 баллов в центр. Ну, в общем, как будто бы все. Особых каких-то суперсложных аварий, которые прям сильно затрудняют движение, я не обнаружил. Будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем, удачи на дорогах. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
4: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Вечерний Трубим, второй час экспериментального...
2: Что, простите? Экспериментального?
1: Да.
2: Вечера?
1: Да, экспериментального Трубима? Вечера и состава.
2: Экспериментальный Альберт Батанин.
1: И не менее экспериментальный Игорь Никитин, друзья, вместе с нами.
2: Ну и мастер слова, мастер блога, мастер мама, мастер няня.
1: Что еще? Я не знаю, что ты начал, давай.
2: Мастер жена. Мастер дочка. Кристина!
1: Итак, господа, да, у нас четверг. По четвергам у нас открытый микрофон. Слушатели БИМ радио могут прийти и что-нибудь интересненького рассказать. Сегодня у нас блогеры пожаловали. Блогеры, няни. Ну, вот в прошлом часе мы начали с вами общение на тему того, что вы еще... Ну, нянство — это, ваша, наверное, основная работа, да, ведь?
3: Да.
1: Это прям... А как много, кстати, уходит времени на то, чтобы быть под профессиональной няней? Сколько это времени занимает?
3: Скользящий график, сразу не скажешь.
1: Ну, в среднем, в неделю. Ну,
2: пригласили так. Тебя вот на пару часиков, чтобы родители куда-нибудь убежали.
1: А, вот так, да?
2: Возможно. Или суточно
3: иногда
2: тоже бывает.
3: Суточно тоже бывает.
1: Мне кажется, это выгоднее.
3: 7:00 бывает. Вообще всю неделю работаю. Бывает, что на сутки ухожу в одну семью, с утра в другую, днем в третью, и вот так вот у меня 4 постоянных семьи, и... Фигара тут, фигара там.
1: А как же это тогда получается, блок все подвисает, когда вот так
3: я
1: вот
3: все успеваю. Да.
2: Ну ладно, а как-то на ваши семейные отношения повлияло? Просто не все мужчины, например, любят сниматься в каких-то вот штуках интересных семейных.
3: А у них выбора нету.
1: У них, ну там же и сын и муж, да.
2: Котлеты, я сказала, да? Но это же 6-й день. Котлеты.
3: Кстати, с котлетами. У меня тогда было как раз с мужем, когда мы только познакомились, начали жить вместе, я его отправила в магазин. А он ни разу, как говорится, ни с кем не жил. Первый у него опыт – это я. Ушел в магазин, я говорю, купи панировочные сухари. Угу. Он мне оттуда звонит и говорит, мне сухари с изюмом покупать или с ванилью?
1: Нормально.
3: А я говорю, ты котлеты тоже с изюмом будешь есть? И все, и я вспомнила это спустя 3 года, и мы это сразу в клип засняли. Конечно.
2: Слушайте, здорово, как интересно. Ну...
1: Давай.
2: По поводу
1: шуток, вот смотрите, я очень часто вижу у блогеров, которые снимают, ну, скажем так, это они так называют, тренды, типа вот кто-то снял какой-то смешной тренд, и люди переснимают, там, скажем, в своем формате. А вы тоже как-то переснимаете тоже какие-то известные залетевшие шуточки, или больше пользуетесь как-то своим юморком?
3: Если честно, я не особо люблю вот это все слизывать, но если что-то я вижу в своей голове, как это можно сделать, хотя бы взять основу, но на свой лад, то мы переснимываем. Недавно мы в одни огромные штаны вдвоем залезли, между
1: был
3: прочим.
1: Такой, да.
3: Да, я вам показывала. Это было очень смешно. Мы 3 раза упали друг на дружку, как миньончики. Ня-ня-ня-ня-ня, вот так разговаривали. А вот так вообще снимать, я скажу, это не очень легко и придумывать. Но все берется из жизни, из семейной нашей жизни. Мы на все стараемся смотреть с юмором, чтобы нас не съела вот эта вот бытовуха.
1: Кстати, да, это, наверное, помогает, когда вот бытовуха, а тут все как будто какое-никакое развлечение.
2: Сериал.
1: Сериал?
2: Домашний. Свой собственный.
1: А, кстати, да, вы не думали, может, какой-то свой мини-сериальчик запилить?
3: Ну, спонсора нет у меня.
1: Вот что.
3: Да, но я подумаю.
1: Ну, там дело не в спонсоре, там сценарий все-таки, мне кажется.
2: Сценарий там, да.
1: Очередное вот это дело.
2: Ну, оно же, ладно, тут просто ситуация какая-то комичная, да, случилась, а если не комичная? О, вот и вопрос созрел, кстати говоря.
1: Драматический сериал.
2: Да?
1: Ну ладно, о драматике и о спецэффектах в семейном блогерстве мы еще обязательно поговорим в течение этого часа. Ну а пока есть немножечко важной информации.
0: Вечерний Трубим.
1: Информация на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито». Клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов. Тот же внимательный ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
4: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
8: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Я ротель!

0: Каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73. 0+.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички. Все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Вечерний Трубин.
7: Начинайте, пожалуйста, Игорь.
8: Ну, давайте начинать. Да. Как ты говорил, эксперименты.
7: Экспериментальные
8: составы. Главное,
7: состав,
8: эту букву не ошибите.
7: Да, здесь очень важно.
8: Там получится очень-очень неинтересно. Но мы вообще продолжаем интересные беседы. Сегодня с нами Кристина. Она блогер, мама, няня, жена, дочь. И вообще замечательный человек. Судя по всему, даже вкусный повар. Потому как...
9: Да, как вы угадали. По мне.
8: Нет, потому как вы все про диету, да про диету. А там, если ты не будешь вкусно готовить, это есть, мне кажется, невозможно. Хотя, ну, слушай, не знаю. Ты овощи, так, фрукты, разные продукты.
7: Смотри, я ем все, что...
8: Я знаю, да. Я понял, это я с завистью смотрю. Вы не думайте. Ну, слушайте, а вот, наверное, про блогерство больше хочется спросить, раз уж у вас там семейные вот такие интересные какие-то штуки происходят. А не было ли, что, может, поругались, поссорились как-то?
9: Да, была такая ситуация не так давно. Тренд был переодеть мужчину в женщину.
7: О, это естественно. Да.
9: Помните такое? Не ты было. Моя супермодель.
8: У меня с детства этот тренд, у меня старшая сестра просто. Ну, этот тренд со мной был, ну, долго.
7: Все понятно.
9: Я начала красить ему глаза, когда он увидел. Я сказала только губы. Его так затрясло, но я ему не сказала, что это не смывающийся карандаш. Он тер глаза, чем-то, когда мы уже все отсняли, он пошел мыться. Я ему сказала: быстренько, быстренько, сейчас я тебе дам мицеллярную воду. Он начал тереть и ничего не понимает, они оттираются. Вот тут я сама испугалась. Он залез в душ, когда выходит, я говорю: у тебя, слушай, говорю, такие синяки под глазами. Я говорю: ты хорошо мыл? Он говорит: я даже мочалкой тер. Злой такой, прям злющий, кошмар. И на следующий день он у меня встает в 5 утра на работу. Он когда пришел в 7 вечера, я увидела, что у него эти же синяки под глазами, размазанный карандаш, а он на стройке работает.
8: Я с работы.
9: Он не видел в темноте в 5 утра, когда встал. Это потому, что зима была, что у него... Ну, к ладно, сожалению, косметика не смылась.
7: Чего не сделаешь ради искусства? А я сейчас, кстати, объясню, почему так происходит. Смотрите, со мной такой тоже случай был. Не спрашивайте, почему я красил глаза, для чего это нужно было. Вот примерно для такой же вот истории. Смотрите, когда девушка, например, она... девушки же обычно, ну, часто красят вот эти вот, как это называется, карандашиком подводят глаза. Вот. И если девушка смоет с себя косметику, на ней вот эта смытая косметика, ну, не так сильно заметна. А мужчина, он если один раз нанесет, до конца ты все равно этот карандаш не смоешь. И вот это, даже вот этот оставшийся эффект, он все равно заметен. И поэтому он вот тер, а с него не смывается, а ты не
8: смываешь. У нас кожи разные, ЖМ, как бы.
9: Да.
8: Как ни крути, в любом случае.
7: Обозначенные буквами М и Ж, да.
8: Да, потому что, ну, там специально подходящий pH. Ой, господи, куда я залез? Все, ухожу обратно. Ухожу обратно. А вы показываете вообще просто свою обычную семейную жизнь? Не только как вот шутки, там, юморы?
9: Да, в сторисах, конечно, прям в моменте. Мы никогда заранее не договаривались. У меня бывает, муж сидит так внимательно, футбол смотрит. Я раз так камеру, а ему щипаю под низом-то, под этот, ущипну. Ну ты маленько посмотри, среагируй, подыграй что-нибудь там, улыбнись. Он как смотрел, так и смотрит. И я уже такая сразу же, вот как вы здесь сразу импровизируете же, да? И я тут сразу, смотрите, какой у меня муж серьезный. Тоже приходится своего рода импровизировать.
7: Как часто рождаются смешные шутки вот из таких импровизаций? Ну, вот в процент. Бывает же иногда, что-то пытаешься поснимать, ну, какая-то ерунда получилась. Это не пойдет, грубо говоря, в блог. А вот как часто что-то действительно хорошее рождается вот в процентном соотношении с того, что вот так вот лайфстайл?
9: Бывает, знаете, даже ни из чего что-то раз, начинаешь снимать сторис, и получился целый клип. И я такая: о, это же вообще, это пушка. Так бывает, это когда у меня муж полез в погреб, к маме поехали в Кировскую область в гости, муж вылазит из погреба, и я ему в этот момент тоже просто снимаю, говорю, ой, какой у меня муж хороший, теща помогает, а он мне такой, я говорю, летом же просто не отдохнешь, а он такой, ну да. И я говорю, огород. Ну, скажи хоть спасибо, что скотины домашние. Он такой, как нет? Я говорю, только не говори, что Кристинка. Он говорит, Кристинка красивая скотинка.
7: Молодец.
9: И, мне,
7: молодец.
9: И я такая думаю, ну все, это клип, зачем я в сторис это буду? Вот так вот и рождается.
7: Это забавно, это забавно. А есть какие-то темы, на которые вы, ну, не будете снимать? Фу, вот это, нет, нам не интересно, это скучно, которых не касаетесь.
9: Ну, денежная, финансовая, никому не скажу. Я никому ничего не скажу. Ну и, естественно, если мало ли, я в плохом настроении, я стараюсь не снимать, потому что меня уже привыкли видеть улыбающейся. Но я не если мне очень тяжело, я могу показать свои слезы. Но не буду специально, вот это есть же блогер,
8: да? Да, если иногда смотришь, да, там.
9: И сидит, да,
8: 3, 2, 1.
9: Да, я так не буду. И у меня только раза 3-4 было, чтобы я показала, что мне действительно плохо, мне нужна поддержка. Или что я ухожу на 2-3 дня, не теряйте меня. Угу. Нужно прийти в себя, потому что очень много времени реально уходит и тяжело.
7: А не бывает такого, что, например, вы что-то отсняли, и потом вы думаете, блин, это как у музыканта, например. Вот он написал мелодию, думает, на что-то похоже. Как будто я это вот неосознанно у кого-то слезал. Вот не бывает такого ощущения? Может быть, какие-то ваши любимые блогеры, артисты, которых вы смотрите неосознанно, на них похожее что-то создается? Нет такого?
9: Нет, потому что у нас какие-то, я говорю, шутки рождаются, у которых нету ни у кого. Только именно в семье такое может произойти. И я всегда в своем блоге говорю, девочки, не ругайте своих мужчин. У нас и так их мало. Любите. Если они где-то что-то провинились, где-то вас недопоняли.
7: Доставайте телефон и снимайте это все сразу.
9: Научитесь любить мужчин просто за то, что они есть.
7: Какие фразы?
9: Как маслом так, по, знаешь, сердцу, да?
7: Приятно, да.
8: Маслом ты маслом, да. Но как бы тут взаимное же все должно быть, как ни крути. Тебя не обижают, и ты не обижаешь.
7: Тебя не трогают, ты не,
8: да,
7: трогаешь,
8: и ты не трогаешь.
7: Такая,
8: нет, ну как бы,
7: жизнь, да?
8: Нет, подожди, подожди.
7: Я просто
8: скажи,
7: не в курсе.
8: Скажи, в каком плане трогаешь? Я, говорит, не в курсе. Я тебе потом расскажу, ого-го. Ого-гошеньки.
7: В общем, о семейном блогерстве, о семейной жизни и о том, как получать это удовольствие, разговариваем мы сегодня в вечернем шоу. Так, сейчас у нас тут немножечко музыки и продолжим.

0: без возрастных ограничений.
1: В мире интересного.
2: Сотрудник Marvel Марк Грюнвальд, автор и продюсер многих серий комиксов, завещал смешать свой прах после кремации с чернилами и напечатать еще комиксов. В 1996 году последняя воля была исполнена. Необычные чернила использовали для переиздания серии «Верховный эскадрон».
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Но прямо сейчас немножечко информации на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Все, сегодня окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник. Только живые эмоции, танцы и смелый флирт. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала, как всегда, Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Сегодня, 11 июня, ресторан «Максимилианс». Сбор в 20.00. Строго 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восток. 129.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
9: Отец, чем будем новую беседку красить?
10: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
9: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
11: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
12: Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
13: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
14: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
15: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
16: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

No, this time. Ну что, господа, сыграем в игру «Ты мне зубы не заговаривай» через пару мгновений. Вот прямо сейчас, мальчик и девочка, звоните 292-102-8. 292-102-8, линия свободна.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что же, как же, где же? Рассказывайте, пожалуйста, Игорь.
2: Что сказать? В разных местах есть дождь, а где-то его нет. Но по факту сейчас в Казани за окном 26 градусов. Ну а завтра, в праздничный день, ожидаем переменную облачность. Местами кратковременный дождь. Это по республике Татарстан. Гроза, локально град. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Местами кратковременное усиление до 15-20 метров в секунду. Но, в общем-то, в Казани мы ночью все-таки ждем дождь, как минимум, плюс 11, плюс 16. Дождь в Нижнекамске, в Набережных Челнах будет днем с грозой, возможно, да. Днем температура воздуха составит 22-25 градусов со знаком плюс. Также дождь и такая же температура в Бугульме, Альметьевске. Ну, а вот в Базарных Матах, как Аксубаево, ночью будет, кстати, вот этот вот самый небольшой дождь, а днем переменная облачность 23-27 градусов, так же, как и в Буинске и Апастово. Ну и в Казани, соответственно, такая же температура. Гидрометцентр Республики Татарстан.
1: Спасибо. Спасибо большое гидрометцентру.
2: Да,
1: спасибо.
2: Да.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Ну что, давайте позаговариваем, что ли, зубы друг другу. Вы не против, Игорь?
2: Я не против. Я сейчас думаю, как играть.
1: Как играть?
2: Как расшифровывать?
1: Все очень просто. Я тебе сейчас расскажу, как мы будем играть в эту игру. У нас есть два участника. И, соответственно, мы этим двум участникам будем поочередно пытаться объяснить какие-то заранее уже вот с вами... Как вас по батюшке-то, кстати?
2: Евгеньевич.
1: Игорь Евгеньевич, да. Будем по... Значит, я сейчас запишу себе Игорь Евгеньевич.
2: Забыть хочешь, что ли?
1: Да, Евгеньевич.
2: Будешь слышать, Евгеньевич.
1: Будем рассказывать, объяснять эти слова, пытаться, значит, дозвонившимся до нас мальчику и девочку, ну, девочки. И тот слушатель, который отгадает больше слов за минуту, тот, собственно говоря, и победил в этой игре. Ну, а в качестве...
2: Что подарим?
1: В качестве приза у нас в игре «Ты мне зубы не заговаривай» сертификат на комплексную автомойку. На полторы тысячи рублей. Можно будет вот так вот помыть свой автомобиль. Давайте знакомиться. Итак, первым до нас дозвонилась
2: Наталья.
1: Наталья, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
1: Ну что, рассказывайте, как ваш вечер проходит, чем занимаетесь?
5: Мы в пути, по дороге за город, шашлыки нас ждут.
2: Сегодня же пятница такая случилась, случайная.
1: А вы не за рулем, да, я так понимаю?
5: А я пассажир.
1: А, вы пассажир, все, отлично.
2: Ну ладно, значит, если вдруг победит, есть кому.
1: Да. Ну, знакомьтесь, против... Вот так даже. Против вас сегодня играет Гумер, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
1: А вы чем заняты?
6: Я пытался поехать домой, но припарковался, чтобы поиграть в игру. У меня вообще дозвонилась до вас и сунула мне телефон.
1: Будет семейный подряд.
2: Для чего
1: понятно.
2: Еще нужны дети, да?
1: Ну, да.
2: Мусор вынеси, нам бим радио позвони.
1: Ну что, мам, тут нам родились собрания и заодно на вот сыграй в игру. Ну что, ребят, сегодня у нас, коль уж у нас сегодня разговор про семью, про вот это все такое. В общем, все слова связаны так или иначе с семьей. С этой темой. 10 слов у меня, 10 слов у Игоря. Дадим возможность Наталье выбрать, потому что она дозвонилась до нас первой. Наталья, с кем будете играть? Со мной или с Игорем?
5: Давайте с вами.
1: Давайте с
2: Альбертом,
1: со мной, да.
2: Значит,
1: да. Ну что, господа, все очень просто. Наталья, 10 слов, 1 минута, вы готовы? Поехали.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Итак, Наталья, это вот то место, куда мы приходим подремать в комнате. Я не могу...
5: Спальня.
1: Спальня, отлично. Это значит, есть дедушка, а есть у него...
5: Бабушка.
1: Отлично. Это вот мы вечером едим еду, как это называется?
5: Ужин.
1: Это самый семейный праздник,
5: Новый год.
1: Прекрасно. Это такая пластмассовая штучка с кнопочками. Мы нажимаем и переключаем каналы.
5: Пульт.
1: А, прекрасно. В Питере говорят парадное, а у нас это... Как?
5: Две.
1: Ну, в смысле, вот куда мы? К такси, к какому мы выезжаем? Подъедьте, пожалуйста, ко второму.
5: Ко второму входу.
1: Ну, нет, ну, вход по-другому, как еще называется?
5: Вот.
1: Вот нужно к этому... В доме может быть много квартир, и, например, один...
5: Этаж.
1: Нет. Есть. Правильно, ну... Кто? Один.
5: Я подъезд.
1: Подъезд, отлично. А, значит, когда мужчина и женщина... Когда мужчина и женщина расписываются, у них это что происходит? Да. Это праздник? Праздник это как называется?
5: Свадьба.
1: Свадьба.
4: Ты зубы не заговаривай.
5: Где у меня пропал?
1: Наталья. Я начал переживать.
5: А я сразу слышала подъезд, там все слышали. Вот я прошу всех слушателей проголосовать.
1: Мы вас не расслышали. Наталья, ну все равно не переживайте, мы 7 слов угадали. Это хорошая тема.
5: Я обожаю Питер.
1: Ути батюшки, обожает она Питер.
2: И парадные, видимо, тоже.
1: Сейчас мы еще посмотрим, как сыграет Гумер. Как там, это же, понимаете, это же не я только криво все объясняю.
2: Я тоже могу объяснять криво. Я вообще не знаю, как некоторые слова объяснять. Ну ничего, просто, понимаешь, Игорь Гумер тут, ну, как бы это...
1: Игорь, вы готовы? Готов. Гумер,
2: вы готовы?
1: Алло?
2: Гумер?
1: Раз, два, три. Все, готов, отлично.
2: Ой, итак, слушайте, вы погромче отвечаете, так. Ладно, пожалуйста, а то сейчас я могу не услышать, и Альберт тоже, и у нас получится непонятная штука.
1: Прибавим погромче Гумеру.
2: Давай. Так.
1: Итак, одна минута, поехали.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
2: Все, погнали, да?
1: Да.
2: Итак, есть, говорят, у бабушки тот самый важный для блинчиков, как это называется?
6: Сковородка.
2: Не-не-не, там приготовить, чтобы вкусно, нужен специальный...
6: Блин.
2: Нет-нет, вот там порядок такой есть вещей. Картошечка, луковичка, потом это присыпать, 20 грамм того, 30 грамм это называется, в общем...
6: Рецепт.
2: Есть, да. Папа у вас... Папа у папы, во. Или папа у мамы. Да. Итак, в 12 часов обычно мы кушаем. Это отлично. Там, где женимся.
6: ЗАГС.
2: Да. За стенкой их бывает очень много. Называются они...
6: Соседи.
2: Так. Сейчас с детьми этого делать не нужно. После школы они приходят, и надо сесть за стол.
6: Домашние уроки.
2: Да, уроки. Это связка. Иногда теряются, при входе вешаются. Это чтобы зайти в дом.
6: Ключи.
2: Да, отлично. Как только вы приходите домой, снимаете уличную обувь, надеваете...
6: Домашние тапочки.
2: Отлично. Че, все?
4: Ты мне зубы не заговаривай!
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Восемь?
2: Да.
1: Ну, восемь. Ну, там как будто бы... Ладно, ладно. Наталья.
5: Алло.
1: Да, алло. Вы отлучались куда-то?
2: Ну, наверное.
5: Вообще-то я сижу внимательно слушаю и жду, потому что подъезд, я сказала, самый-самый первый.
1: Смотрите, а мы сейчас у Гумера спросим. Если Гумер засчитает нам подъезд, то у нас тоже будет восемь. Гумер, как вы относитесь к этому? Алло.
6: Хорошо.
1: Засчитаем.
2: Хорошо, его домой не пустят сегодня просто после этого, понимаешь?
1: Нет, все нормально, не переживай. Тогда у нас, господа, суперигра. Суперигра – очень простая штука. Сейчас Игорь будет объяснять вам одно слово или какую-то фразу. Тот, кто первый догадается, что же это, о чем... Ты же помнишь меня?
2: Да, я вот сижу на него, смотрю.
1: Тот, собственно говоря, и победит. Итак, Гумеру мы немножечко прибавим, потому что Наталью мы очень хорошо слышим. Итак, господа, действуйте, пожалуйста, Игорь, рассказывайте.
2: Итак, это должно быть, наверное, мне кажется, у каждых семей, потому что родители их родители, родители их родители, их родители, их родители, и все это в виде одного огромного дерева. Как оно называется?
5: Семейное древо.
1: Какое?
5: Семейное.
1: Семейное древо. Да. Семейное древо. Ну, или по-другому как это называется?
2: Как по-другому, вот это важное.
1: А, ты прям настолько
2: да,
1: хочешь?
2: Да, я настолько.
1: Ладно, хорошо.
5: Генеалогическое древо.
1: Генеалогическое древо. Ничего себе.
2: Ну, правильно.
1: Ну, правильно. Все.
5: Ну,
1: да. Да.
5: Товарищи.
1: Все, Наталья,
2: ты Гумер не убавлял, надеюсь?
1: Нет, пока Гумер не убавлял. Гумер, вы с нами?
6: Я с вами, я знал это слово, но только на татарском и перевести не мог.
2: Так Альберт же у нас, Альберт же, он
1: мог. Ну какой я татарин, я вас умоляю. Так уж как бы, СГД. Гумер, ну что, кому привет передадим?
6: Передаю привет своей семье и всему коллективу музей-заповедник «Остров Град Свияжск».
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Звоните обязательно еще раз. В следующий раз разберемся со всеми словами, в том числе и возможными татарскими эквивалентами. Наталья, ну что, мы вас поздравляем.
5: Ура! Спасибо!
1: Кому вы посвящаете свою победу?
5: Победу посвящаю всей Казани. Казань, с наступающими праздниками. Всех ждем. Татарстан вообще очень красивый. Казань вообще гостеприимная. Да, всем желаю прекрасного солнечного настроения.
1: Вы так сказали.
2: Как себе будто... домой, да, на пироги, да, да, да, да? Такая, эй, все, подарки всем.
1: Вы что, пишите, мы приедем.
2: Все за мой счет.
5: За мой счет.
1: Так что там шашлычок за наш не получится. Все, спасибо вам, Наталья. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем подробнее, что, где, как и когда. Ну, а игра «Зубы, ты мне зубы не заговаривай» обязательно появится когда-нибудь, еще появится в эфире Бим-радио. Но уже не сегодня.
2: Нет, точно не сегодня.
1: И не завтра, да.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Если хочешь танцевать.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
1: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ Craft Ярпарк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Ограничение 6+.
1: Позиция номер 1.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр Парк.ру.
0: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: сообщение 6+.
1: Position number one.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава.

погрузись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
5: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: Анетевский лес для прогулок.
1: Октава. Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
2: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Ну все, поздравляю вас с тем, что основные пробки на этой неделе закончились. Завтра, послезавтра и послепослезавтра пробок-то уже и не ожидается. Прям серьезных 3 балла на данный момент в Казани. Местами затруднения. И вот они. Улица Астрономическая от Профсоюзной до Правоблачной на 4 минуты рассчитывается. Улица Пушкина от Чапова до Островского там 3 минуты потеряете. На Нурсултан Назарбаева от Петербургской до Салимжанова там 3 минуты придется потолкаться. Также 3 минуты потратите на улице Пушкина от Левобулачной до Профсоюзной. И на Карла Маркса от Гоголя до Площади Свободы тоже на 2 минуты. На мостах и дамбах везде по нолям. Единственное, третье транспортное в центр 3 балла. А что там такое происходит у нас сегодня на третьей транспортной дамбе? Ну-ка. Да нет, вроде никаких аварий не вижу. Все стандартно, все по трафику. Ну и особо серьезных затрудняющих движение аварий я тоже... А, нет, все-таки наблюдаю, ребята. Здесь у нас вот это надо обязательно сказать. Оренбургский тракт, сразу 2 аварии. Соответственно, нет, это не Оренбургский, это проспект Универсиады. И начиная прямо от Назарбаева по проспекту Универсиады все бордовенькое-бордовенькое прямо до Танкового кольца. И только лишь на съезде в сторону поворота вот на Оренбургский тракт, туда в сторону деревни Универсиады, только здесь заканчивается эта самая пробка. Она очень большая, поэтому если кто-то собирается из центра по проспекту Универсиады ехать, вот имейте в виду, вы там потеряете очень много времени. Спасибо большое Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
4: Путевые заметки на BIM-радио.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинск.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: И этот развлекательный музыкальный час не исключение. Каждый будний день вечерний Трубим. Здесь по-прежнему Игорь Владимирович, не Владимирович,
2: Евгеньевич, хотя вам можно Никитин. Как угодно. Вы же Альберт. Так сразу хоп, а его.
1: Будет и так.
2: Ну да.
1: Ну и вместе с нами наша замечательная, наша сегодняшняя соведущая Кристина. Она приходила к нам в рубрику «Открытый микрофон».
2: И осталась.
1: Да, и осталась с нами на третий час. Не договорили немножечко мы про ваш блог и вашу вообще жизнь веселую, позитивную, не договорили мы о том, ну, как бы, с какими трудностями, может быть, вы сталкивались вот в ходе вот этого всего, всей своей творческой деятельностью.
3: Когда не успеваешь. Мне хочется 48 часов в сутки. Ну, хотя бы 30. Тридцаточка, так будет нормально.
2: Пятерка на поспать просто.
3: Да.
2: Хотя бы.
3: Да хотя бы часа 4. Было бы неплохо.
1: А вы, кстати, знакомы, может быть, с какими-нибудь коллегами, нашими блогерами, которые что-то тоже подобное про семейное блогерство, у них что-то в этом духе, нет?
3: Мне некогда их смотреть.
1: Вы, получается, вообще никаких других блогеров не смотрите, что ли?
3: Раньше смотрела, а сейчас не нравится уже.
2: Свое, свой продукт.
3: Свое, родненькое.
1: Все сделано в Татарстане. Ну, ладно, хорошо. С мужем как он вообще не планирует? Свой личный канал теперь уже, раз он теперь звезда у вас, меньше сына, больше мужа стало.
3: Нет, он запутается, он вообще телефон не понимает. Он сейчас-то мне пишет параллельно с вами, я пока сидела, говорит, ну ты долго выйдешь, я с 5 часов жду. Вот сейчас, кстати, Алексей, привет. Он мне все, ну когда ты выйдешь? Да, когда ты выйдешь в эфир? Я тут слушаю про отношения, какой-то мужик с женщиной разгадной. Это точно не ты. Оказывается, к другому радио подключился бедный Лешенька. 1.5 часа слушал.
1: Ну, может, что-то полезное узнал там про отношения, записывал. Он же думал, что это вы рассказываете.
2: Но потом будет снимать что? Новый сериал?
1: Ну, как вариант, возможно, и такое. Но хотелось бы, наверное, немножечко пожеланий нашим радиослушателям, которые тоже как-то вот не знают, чем себя занять в этой жизни.
2: Мотивировать,
1: да, податься.
2: Для съемок
1: в том числе.
3: Я хочу сказать, что никогда не бойтесь что-то в жизни менять. У меня тоже были моменты, когда я опускала руки, прогорала, не знала, что делать дальше. А на самом деле в любом возрасте можно начать жизнь с чистого листа, с новой какой-то спецификой, с новой. Можно пойти учиться, ничего страшного нету. И в семье всегда лучше все переначивать на позитив. Это самое главное, юмор и смех, радость продлевает нашу жизнь.
1: Вообще снимать блог с семьей вместе, это очень удобно. Знаешь, это когда ты один снимаешь, это тебе надо самого себя заставить. Mm-hmm. Потом самому себе там что-то сделать. А когда вместе, легче гораздо, это во-первых. Во-вторых, если тебе что-то не нравится, ужина сегодня не будет, понял? Пока не снимем. Никакого ужина.
2: Еды нет. Ну, слушай, хорошо так говорить, не бойтесь, когда у тебя есть муж. А когда муж ты?
1: Я надеюсь, твоя жена не слушает сейчас, а то она сейчас наслушается, тоже будет тебя... Ну, с другой стороны, нам хорошо, мы будем смотреть за твоей семейной жизнью.
2: Да нет, это
1: да,
2: вряд
1: что,
2: ли. Да,
1: там интересно.
2: Потом эти кругляшки надо будет искать с этим, с глазами. Нет, нет.
1: Спички вставлять в глаза, чтобы не закрывались?
2: Нет, чтобы не сглазили эти штучки такие.
3: От глаз.
2: От глаз, кругленькие.
1: Ведь я просто не разбираюсь настолько в этом. Ну что, господа, мы с Кристиной пока, наверное, не попрощаемся, потому что у нас впереди еще наша замечательная забабушка, она вернулась. Через пару мгновений мы в нее сыграем. Сейчас я вот так вот подложку еще продлю, чтобы она у нас вот сюда...
2: Интересно, какой.
1: Все, отлично. Итак, забабушка, ребят, прямо сейчас... Поехали.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ радио.
1: Ну что, ребята, давайте позабавляемся немножечко. Есть одна фраза, которую вам нужно смешно, забавно, как-то необычно, виртуозно завершить. Ну и за самое оригинальное завершение мы, собственно говоря, подарим подарок. В качестве подарка у нас подарочный сертификат в ирландский паб. Может быть, что-нибудь вкусненького там поесть и прочее. Тебе микрофон.
2: Подарок подарков?
1: Да,
2: не, он с меня что-то ждет, он с меня ждет, а сам микрофон не включил даже. Красавчик вообще.
1: Так, ну что, я прочитаю, ты прочитаешь.
2: Нет, вы лучше. Вам комфортно. комфортнее будет.
1: Я же вроде не врач.
2: У вас бархатнее голос.
1: Перестаньте. Продолжайте. Итак, фраза на сегодня звучит следующим образом. «Ну, это точно пойдет в мой видеоблог», сказала Кристина после того, как... И вот что же там произошло? «Это точно пойдет в мой видеоблог», сказала Кристина после того, как... Что же там рассказывать? Пишите. 92, 72, 42, 102 и 8.
0: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
6: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
7: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
8: Мне все удобно.
7: Вы хотели сказать «удобно».
8: Нет.
9: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
10: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
11: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Так. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
6: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
10: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.
12: Shake that.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
3: Опа, опа, соусы филявы.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну что, господа, давайте посмотрим, чего тут у нас есть из сочинений наших замечательных слушателей. Напомню, как звучит фраза в сегодняшней забавушке. «Ну, это точно пойдет в мой видеоблог», сказала Кристина после того, как... Что же там?
2: Что-то произошло, возможно, а тут уж ваша бурная фантазия могла доиграть, додумать. Мне так эти частушки прям не хочется петь.
1: А ты хочешь прям по частушкам?
2: Мне хочется, нет, просто под эту музыку хочется что-то петь.
1: Можешь
2: почему-то
1: танцевать?
2: Нет,
1: пожалуйста.
2: Танцевать можно?
1: Да,
2: все,
1: конечно.
2: Все, я пошел такой.
1: Только ты и танцуй одновременно.
2: А, и говори, да?
1: Да?
2: Ну
1: да.
2: Ладно,
1: давай,
2: хорошо.
1: Поехали. Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как...
2: После того, как уронила бутерброд маслом вверх. Это же знак вселенной.
1: О, ничего себе. Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как муж доел испорченные котлеты.
2: О, да. Кстати, были.
1: Ну, это не сразу пойдет. Там немножко подождать.
2: Попозже.
1: Часика-два где-то,
2: ну,
1: вот, примерно, по моим ощущениям.
2: Да, плюс-минус. По моим, говорит, ощущениям, ну, после недавнего. Вот, так, хорошо. Погнали еще. Господи, это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как пыталась открыть банку с вареньем и устроила мини-апокалипсис на кухне.
1: Нормально. Потом очень вкусная кухня была, да. Если главное, чтобы...
2: Главное
1: потом...
2: сразу отмыть.
1: Нет, там надо сразу кого-то запускать. Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина после того, как Альберт сплясал, написал нам бабай. Спасибо вам большое, но это сегодня уже что-то я как-то это... Завтра, потом.
2: То есть не хочешь плясать, да? Ну ладно. Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина после того, как час спорила с навигатором. Кто из них лучше знает дорогу до магазина? Mm-hmm. Ну, слушай, да, хочу в элитный, а он закрылся. Получается, что, ну, спор может возникнуть.
1: Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина после того, как соседи с первого этажа убрали с окон занавески в стирку. Да-да-да-да-да.
2: Mm-hmm. 18+?
1: На всякий случай 18+, естественно.
2: Вы думали?
1: Здесь точно,
2: слушай,
1: да,
2: давай возьмем паузу, мне кажется, надо взять.
1: Ну что, господа,
2: и спросить у самой Кристины, как бы она продолжила.
1: Кристина, есть какая-то фраза, которая точно, вот после этого точно это пойдет в мой видеоблог?
2: Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как...
3: Начну весить 70 килограмм.
1: 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений. Пишите, Макс, Телега, все пишет, все видим, все читаем, все работает.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Заклинание «Трах-тебе-дох», прочно ассоциируемое со стариком Хоттабычем, не встречается ни в книге Лазаря Лагина, ни в фильме 1956 года. Оно было придумано для радиоспектакля, а позднее популяризировано в 16-й серии «Ну, погоди», где в образе Хоттабыча выступает заяц. А в самом первом издании книги Джин произносит другое заклинание – «Лехадодили Краскала». Это таинственное слово практически совпадает с началом иудейского литургического гимна «Встречи Шаббата» в ашкеназском произношении.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
7: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
8: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
9: Видите?

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну а фраза в сегодняшней забавушке очень проста, незатейлива. Важнее вам быть непростыми и затейливыми. Фраза звучит следующим образом. Ну это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина после того, как... Что там у вас, Игорь Евгеньевич, читайте, пожалуйста.
2: Что? А, да, я думал, мы сначала беседу будем беседовать. Ну ладно, хорошо.
1: Давай.
2: Итак, это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина после того, как ее отражение в зеркале подмигнуло ей в ответ.
1: Мне кажется,
2: секретные материалы.
1: Не к видеоблогу. Блога, а там сразу же это соответствующие, в другую организацию
2: немножечко, да?
1: Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как бензин на заправках начал дешеветь. Ну, это что-то из разряда фантастики.
2: Ну, слушай, ну, да, а помните, говорит, в 98 году, ой, да, слушай, там что-то про бензин, если говорить, в Крыму говорят.
1: Давай, подожди, вот тут это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как сын привел домой знакомиться свою девушку. О, а такое было, кстати, Кристина?
3: Втихаря.
1: Втихаря, чтобы никто не видел?
3: Конечно, он же, это же стрёмно. Он все думает, что мама уже старая.
1: Стесняшь.
3: Хотя мне 37, но я вспоминаю, в наше время так же ведь было, когда маме еще было 32-33, а мне казалось, такая древняя.
1: Ну, у меня все как будто у меня прочитано к этой секунде. Напомним фразу. Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина после того, как... Продолжайте эту фразу, пожалуйста. Ну, а да, напомним, куда писать. Напомни, пожалуйста,
2: Игорь. +7 9272 42 102 8. Пишите в Макс или в Телеграм, как хочется.
1: Да. Ну, а мы на этом будем прощаться с Кристиной. Спасибо вам большое, что побывали у нас в гостях, рассказали о своей интересной и необычной оригинальной жизни мамы, няни, значит, дочери, жены и видеоблогера, семейного видеоблогера. Найти вас можно ВКонтакте, я так понимаю.
3: Именно да, вот там семья основ... Евдокимовых.
1: Все. Спасибо вам большое, Кристина.
2: Все просто. Нет, я хотел тоже спросить, как найти, да.
1: Сидит мне что-то подмигивает.
2: Нет, все нормально. Это уже просто это.
1: Если есть кому передать привет, Кристин, вот сейчас прям самое время.
3: Я передаю привет своей драгоценной семье. Это самое главное, что есть в моей жизни, моим родителям, что жили долго, долго и счастливо. Ну и процветание вашей, вернее, любимому моему радио, Бим-радио. Огромное вам спасибо,
1: спасибо,
3: я побывала сегодня у вас.
1: Ну а далее у меня вот еще немножко такой информации для вас есть. Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки», теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслужила годами. А еще сейчас здесь действуют акции на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
6: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
7: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
6: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Холодает, холодает, 25 градусов сейчас показывают за окном в Казани, ну и говорят, тучки какие-то надвигаются тихонечко. В общем-то, Альберт, может быть, ваше пророчество и сбудутся с дождем.
2: Я галошики взял, все нормально.
1: Галошики взял, готов, ну все, да. Тогда не переживайте. Итак, 12 июня ожидаем переменную облачность, местами кратковременный дождь, гроза, локально град, ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами кратковременное усиление до 15-20 метров в секунду. Минимально температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. В общем-то, в некоторых районах Республики Татарстан будет ночью кратковременный дождь, а днем в некоторых частях Республики Татарстан будет град с грозой, такие как Бугульма, Альметьевск, Заинск, а также набережные Челны, Мензелинск, Елабуга. Ну, а все остальное ночью в Буинске, в Казани, в Болгарх, в Базарных Матаках – это я в плане дождя. Все на этом. Гидрометцентр Республики Татарстан. Благодарим вас за информацию.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Программа для именинников. Первый тост.
2: Давайте поздравлять людей, родившихся в день сегодняшний, но прежде хотелось бы напомнить, что у вас у всех есть возможность поздравить с помощью нас своих родных и близких. 2-930-800, по этому номеру может звониться в будний день, ну или на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги» есть все подробности, там все просто и понятно. Ну а пока заглянем, куда мы заглянем?
1: В нашу группу ВКонтакте, да, там основные именинники, иногда они даже в режиме реального времени, видимо, отвечают на сообщения и говорят спасибо, спасибо, спасибо большое, спасибо. Но, ну и все, я нажал обновить. О, Энжева Люлина появилась, с днем рождения вас, поздравляем, поздравляем. Ирина Храменкова, поздравляем вас, Лейсан Ибрагимова, Гульзида Бурганова, Карина Семилетова, Ксюнька. Ксюнька Филиппова. Интересно, как имена у вас такие оригинальные. Наталья Рыжова, поздравляем вас. Джамиля Хайрулина, Григорий Мавров. И, ух ты, Керчь. А, нет, это мимо прикола написано. Я думал, он там живет. Фанзия Камилова, Азат Кремулин, Светлана Павлова, Рамиля Хатов, Алина Калимулина, Ильсур Загидулин, Фаиль Гисматулин, поздравляем вас с днем рождения. Кстати, если вы захотели, чтобы мы вас тоже поздравили, вам нужно было вступить в группу Бимрадио, как минимум, да, и быть онлайн. Ну, то есть сейчас сидеть на страничке. Что пожелаем? Здоровья крепкого?
2: Всего-всего и побольше. Ну, и давайте не забудем про менее значимых для нас людей, но чуть более известных. Заглянем в мировой календарь. Шайа Лабаф сегодня отмечает свое рождение. Знаешь такого, наверное, да? Трансформер смотрел первые. Ну, вот там, оттуда он, да.
1: Мой первый трансформер.
2: Подожди, это, по-моему, из другого сериала.
1: Да, это из фильма.
2: Кстати говоря, Питер Динклейдж, такого тоже знаешь, да? Из «Игр престолов».
1: О, не, его, кстати, точно
2: я
1: нет.
2: Я вот тоже не смотрел, но ты же человек с маленьким ростом. Но,
1: слушай, ты же как человек, ведущий радио, сказал же, все сказали, о, круто, поздравляем.
2: Ну,
1: все,
2: все отлично. А еще один замечательный актер, Хью Лори зовут его, это тот самый Доктор Хаус, тоже сегодня свой день рождения отмечает. Жак-Ив Кусто, ну, этого ты точно знаешь, наверняка, да. Французский океанограф, да. Путешественник.
1: Огров, океанограф.
2: Да, и еще один замечательный музыкант, российский пианист, общественный деятель, народный артист России, между прочим, Денис Мацуев.
1: Ого, да. Поздравляем.
2: Денис, мы вас поздравляем, счастья, радости желаем. Вот такие замечательные, чудесные люди отмечают свой день рождения. Да.
1: Процветание и процветание.
2: А мы напомним, что через пару мгновений уже совсем скоро завершится возможность поучаствовать в игре «За бабушка». Поучаствуйте обязательно, напомним еще раз фразу. Но это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как... Пишите, после чего как.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну, все, на этом закругляемся. 19:40-41 уже даже. А это значит, что если дальше придут какие-то варианты сообщений, то они уже идут не в зачет.
2: Не в счет.
1: Да, не в счет.
2: Не в зачет, не в счет. Ну, в общем, присылайте, но мы как бы не это.
1: Что есть к этой секунде? Озвучите, пожалуйста.
2: Что есть к этой секунде? Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как микроволновка издала звук, подозрительно похожий на начало рэп-баттла.
1: Ох,
2: там иногда бывает такое.
1: Я просто ни разу рэп-баттл не смотрел, я не знаю,
2: какие. Я тоже, честно, не знаю. Я вот смотрел эти видео, когда он духовку от газовой плиты открывает, там она, да. Сергей! Сергей! Да, да. Вот это вот смешное, да. А вот микроволновка, ну там, мне кажется, опасненько просто.
1: Она громкая, я точно знаю, что она громко открывается. Ночью ты когда тихонечко ходишь, пим.
2: Ну да.
1: Так, это
2: или,
1: точно...
2: Ну да, неожиданно. Не-не-не, читайте.
1: Ну это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как Махмуд поставил третью лопасть на вертолет и улетел на вечеринку. Ночь и летний бал! Этот хорошо, это прям прекрасно, да. Там сейчас такой движ, Париж через 18 минут начнется.
2: Да, кстати, представь, сколько людей ждут там, да, сейчас. Может быть, даже нас не слышат
1: из-за этого. Они в очереди, наверное, стоят сейчас просто уже стопудово. Там очередь такая длиннющая.
2: А проходки есть?
1: Проходки есть.
2: Да. Это точно пойдет в мой видеоблог, сказала Кристина, после того, как заработал интернет без Wi-Fi.
1: О, ничего себе, ну, такое может быть.
2: Ну, слушайте, ну да, наверное. Так, я так подумал, почему интернет? Тут, потом думаю, раз, два, три, сколько разных мессенджеров, и не только мессенджеры не работают.
1: У меня лично интернет. Все зависло, подвисло. Если у тебя что-то еще есть недочитанное, то читай. Не, все?
2: Не.
1: Ну что, давайте будем тогда определять, через пару мгновений определим победителя. Все на этом забавушка заканчивается. Впереди у нас тут еще золотые нулевые. О, авария, дискотека.
2: Давайте.
1: Приятная романтичная серенада.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Но прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной. Там все по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневники, сменку. Эту ночь тебе это точно не понадобится. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и короля, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Все это сегодня уже через 15 минут в ресторане «Максимилиан». С 20.00 стартуем. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня кетчуп шашлычный «Махеев» 199 рублей 99 копеек за 700 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В «Мазапарке» развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
9: Спонсор шоу «Утромены».
10: Юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
11: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
15: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи M.
13: Для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
15: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

Эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Подожди, что ты с лопастями сейчас же? Там, ты готов, барабанная дробь? Тебе. Готов? Это сообщение открыто у тебя? Сейчас, погоди, я тебе прочитаю первую часть.
1: Ну, все нормально, готов.
0: Давай, все, поехали. Итак, внимание. «Ну, это точно пойдет в мой видеоблог», — сказала Кристина после того, как...
2: Махмуд поставил третью лопасть на вертолет и улетел на вечеринку «Ночь и бал».
0: Ну, мы посчитали, что это очень забавненько, актуальненько, главное на злобу дня, потому что прямо сейчас, вот уже через 6 минут, 5 минут стартует вечериночка наша. Вечериночка.
1: Мне кажется, он нам даже не ответит в сообщениях. Ну ладно, посмотрим.
0: Да? Ты думаешь, он уже там тусит?
1: Мне кажется, да.
0: Ну ладно, сейчас посмотрим, сейчас сообразим. Это у нас Сергей. Сергей победил в этом невероятнейшем сражении. Сергей, мы вас поздравляем. Ну и на этом будем закругляться.
1: Слушай, а вот вновь пришедшим ведущим обычно всегда треки какие-то включают. Надо у Ленара спросить, ему включает какие-то треки вообще, Ленар? Привет.
0: Ленар, тебе включают какие-то треки?
3: Да даже не знаю, честно говоря, обычно не включали, про... но вот если когда я это прихожу, будет, Игорь, это будет
1: Игорька
3: приятно.
1: Включают, да? Вот Глеб, когда приходит, его мучают этим. Боже, забыл.
0: Боже, какой мужчина?
1: Нет, нет, там этот есть Глеб Жеглов и Володя Шарапов, да. Вот, я просто думаю, чем его про Ленаров у нас нет песен практически.
0: Да, что-нибудь.
3: Вообще ни одной песни, кстати, нет.
1: Слушай, а включи Ильгиз Шахразиев просто и все.
0: А у нас нет этого.
1: Есть, кстати, где-то есть.
0: Так, слушайте, я искал песню про Ленара, ни одной нет. Напишите срочно песню про Ленара, пожалуйста, уважаемые радиослушатели.
1: У человека нет своей собственной песни.
0: Под что человек уходить?
3: Ребят, рад вас видеть, слушал вас сегодня, когда имелась такая возможность. И хочу сказать, что это очень необычный состав программы «Трубим». Очень необычный.
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, один бородатый, второй поваритый. Нормально все.
0: Ну, у одного вон пышная прическа, у второй лысеет уже.
1: Ну ладно, сейчас все поправит.
0: Меня уже ничего не поправит.
1: Нет, не тебя, его.
0: У него точно пышная прическа.
1: Он вообще поел как будто довольно
3: счастливый. Да, я поел.
1: Счастливый человек такой.
3: Я довольно счастливый.
0: Очки модные у него, смотри.
1: Ну да, ну да.
0: Выспавшись, наверное.
3: Выспался.
0: Да, зарплата большая, наверное.
3: Дай бог.
0: Дай бог.
3: Дай бог.
0: Ну ладно, все.
1: Смотри, так утаил, да, не сказал, что да, так ты, ребят, большая.
0: Зато, кстати, мы вот с Игорем сейчас можем пойти тусить на вечеринку ночью летний бал, а ты будешь работать.
3: Вот этого, к сожалению, у меня нет. Я уже так давно хочу сходить хотя бы на одну вечеринку. Вот, то есть, либо я вот в эфире в этот момент, либо еще где-то, но не бывая на вечеринках.
0: Слушай, ну ты в 10 закончишь, можешь прямо отсюда такси тут ехать буквально 5 минут.
3: Да, знаю. Я, кстати, заеду. Я заеду. Да, хотя бы там на несколько минут. Я надеюсь, что меня пустят.
0: Уже не отпросился?
3: Ну, у нас, знаешь, такая система отношений, что мне не нужно спрашивать разрешение.
1: Понял, да? Понял?
0: Я все, я запомнил, так и нужно. У тебя тоже так же?
1: Жена, я еду, да?
0: Да.
1: Нет, на самом деле, главное предупредить, просто вдруг там какие-то еще другие планы, а еще никто не в курсе, поэтому же есть и заранее такие штуки.
0: Может, она тебе пожрать приготовила, а ты приехал?
1: Слушай, я всегда, обычно у меня термос, бутербродики, если я надолго далеко куда-то что-то...
0: Какой ты мобильный муж, молодец.
1: Да.
0: Но я пока не такой, но иду к этому, стремлюсь. Ну что, дамы и господа, замечательный Игорь Никитин здесь с вами был.
1: Волшебный, легендарный, как говорят, да, все-таки он Альберт Ботанин.
0: И потрясающий, несравненный. Молодой, выспавшийся и сытый Ленар Сиразов.
1: Жалко, дальше ругаться нельзя.
0: Да.
3: Зараза!
4: Вечерний Трубим.
5: Без возрастных ограничений.
6: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
7: Звездная пауза.
8: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, обладая природными качествами лидера, оказывая на окружающих магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Тельцы, вам не захочется сидеть в четырех стенах. Вы будете нуждаться в шуме и веселье в многолюдной компании. Возможно, и прежняя любовь даст о себе знать. Близнецы, любовные отношения могут быть под ударом. Причина – несправедливые обвинения, сплетни, слухи из-за родственников или сотрудников. соседей. Раки – это счастливое время для влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизят вас со второй половинкой. Львы – новые знакомые могут настолько понравиться, что вы почувствуете себя свободным от прежних обязательств. Девы – очень живой день. Будет удивлять быстрота реакции. Вы будете воспринимать происходящее с наивной, доброй улыбкой. Весы – вероятно отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах, сонливость, забывчивость. Устройте себе небольшой отдых. Скорпионы, впереди любовное объяснение. Используйте идеальное время и вступите в брак. Стрельцы, усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходима работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался стабильным и полезным. Козероги, ищите идеального партнера, который вас понимает, сможет смириться с вашими капризами и с тем, что вы будете лидером в отношениях. Водолеи, вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом захвативших эмоций. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства. Рыбы, в вас проснется совесть, и ее голос должен остановить от обидных действий личного характера и необдуманных поступков. Всем знакам зодиака желаем крепкого здоровья и счастья.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну все, господа, будем на этом закругляться, но прежде нам надо узнать, кто же оказался победителем в игре «За бабушка», чье же сообщение самое прикольное, интересное и необычное.
5: Кто придумал эту любовь? Не знаю, я Махмуду отдал бы, да? С лопастями, да.
4: Ну, подожди.

0: зеленого цвета.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.
3: Друзья, всем привет, всем отличного вечера. С вами я, Ленар Сираза. Вот я с ребятами, с Альбертом, с Игорем уже попрощался. Вот было очень такое теплое, дружеское прощание. Ну и ближайшие два часа мы проведем вместе с вами. Этот трек называется «Каждую пятницу». А знаете, почему мы ее поставили? Не только потому, что вы любите этот трек, но еще потому, что завтра, друзья, пятница.

0: друзья. Реклама на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. Завтра в 11:00 «Домашний», главный женский, 16+.

0: Друзья, всем еще раз привет. У пульта, точнее, Ленар Сиразов. И, конечно же, всем еще раз желаю отличного настроения. Сегодня мы уже с вами, кстати, успели услышаться. Была коробка передач. День, слава богу, прошел просто великолепно. И вообще, кстати, замечаю, что в Казани все лучше и лучше. Вот даже посмотрите, точнее, послушайте, какие новости у нас есть на данный момент. Козы вышли на прогулку на станции Аметео. Представляете, вот погода и вообще природа настолько развилась, господи. В общем, чтобы вы понимали, настолько стало хорошо в Казани, что, представляете, даже вот козы и козлы у нас гуляют на станции метро Аметео. Вот такое тоже есть. И, кстати, еще одна хорошая новость. В Казанском зоопарке, точнее, в Казанский зоопарк приехал подарок президента Лаоса, за что мы его, конечно, сердечно благодарим. Это слонята, которых зовут Удача и Сахар. Они уже обживаются в зоопарке. Вот такие нам подарки, конечно же, очень-очень нужны. Нам такие подарки очень и очень нравятся. Обязательно напишите, как у вас дела, как у вас настроение, что вы делали. Я сегодня успел встретиться с большим количеством людей, успел с ними пообщаться. Вот, и знаете, для меня, наверное, именно люди самый лучший антидепрессант и самая лучшая мотивация включиться в этот день. Вот когда начинаю с людьми общаться, вот настроение хорошее. Вот, например, опять же, начинаю с вами общаться, и, соответственно, все, у меня же прям глаза горят, вот вы не видите, но ребята, мне кажется, которые видели меня, заметили. Так что, друзья, пишите, как у вас дела. Всем желаю отличного вечера. Завтра у нас выходной. Завтра у нас День России. Поэтому мне кажется, самое время поделиться с тем, какие у вас дела вообще. Что у вас нового, напишите. А то, знаете, мы привыкаем к какой-то определенной рутине.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
3: Опа! Соусы филявы!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78. Камоцемент.ру.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Ну что, конечно же, продолжаем. Вот, кстати, Рой нам написал, наш постоянный слушатель. Привет, Бим, привет, Ленар, настроение огонь, весь день сижу в болталке. Не пишу, но читаю и угораю. Привет, болталки, вы, ребята, супер. Девушек хвалить нельзя, подруга в этой же группе. Да, Рой, засада какая-то. Ну ладно, комплимент такие добрые же, можешь сказать. Я не знаю, у тебя красивая аватарка. Потом своей любимой написать, но твоя аватарка гораздо красивее. Да, вот так, друзья. Спасибо, Рой, что написал, да, рассказал. Вообще, кстати, в болталке, друзья, вот, кстати, кто у нас еще, так скажем, не в болталке, да, вы можете легко подписаться в нашем Максе, прям очень-очень это легко сделать. По номеру телефона +7 92 72 42 102 и 8. Нет, ну, по этому номеру телефона нельзя записаться, но я имею в виду, что очень легко найти Макс, и вот по этому номеру, что я сказал, очень легко написать и рассказать, как ваша стране. А в болталке можно там, конечно, сидеть просто бесконечное количество времени, сообщений за минуту. Там приходит, я не знаю, ну что, 15, наверное, чтобы не соврать, в какие-то еще периоды, мне кажется, еще больше, гораздо больше. Давайте посмотрим, какая у нас погода на завтра, на ближайшие дни. Вот лично мне очень нравится такая погода, прям по-настоящему по-летнему жарко, жарко, но даже, по-моему, температура сегодня была где-то 28 градусов. Ну, так по ощущениям, но утром было все равно жарко на коробке. Погода, конечно же, очень радует. Помните, еще в воскресенье я рассказывал о том, что вот, возможно, дожди. Вот как приятно, что прогнозы синоптиков вообще как никак даже не реализуются в нашей жизни. Прям это очень-очень даже радует. Ну, давайте посмотрим, о чем нам будет говорить прогноз погоды на сегодня и на завтра. Сегодня, друзья, у нас 11 июня, ночью будет плюс 17 градусов. Вот даже сейчас показывает, что температура плюс 25 и должны быть дожди, но этих дождей нет. И слава богу. Завтра, 12 июня, в День России, друзья, температура днем плюс 25, будет облачно. Ночью плюс 18. Я считаю, это очень даже хорошая оптимальная температура. Вот, так что завтра, мне кажется, очень даже будет хорошо прогуляться, посетить те городские площадки, где будут происходить празднества. Вот, так что обязательно это сделайте. Давайте посмотрим, что у нас ожидает вообще выходные. В субботу плюс 24 градуса, дождь. Верим этому? Я сомневаюсь пока, очень-очень сомневаюсь, хотя, естественно, это не из области астрологии, да, тут можно сказать точно, но вот давайте будем верить синоптикам, хотя бы на этом месте, тогда пусть, давайте верим то, что будет дождь, потому что тучи идут, я заметил. И в воскресенье температура плюс 26 днем, и здесь также дожди ночью, плюс 18, вот, ну, в общем, хорошая такая стабильная летняя погода, так что давайте наслаждаться этими теплыми, погожими летними деньками и всегда говорить такие слова. Вот в этом году лето как лето. Вот не то, что как в прошлом году, а вот в этом году погода по-настоящему летняя. И настроение от этого, друзья, только улучшится.

0: еще недавно говорили про дождь, будет, мол, не будет. Вот, кстати, наш слушатель Семен написал, что на проспекте Победы уже идет дождь, правда, не очень сильно, и это, друзья мои, хорошо.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
4: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Так, продолжаем, друзья. Где-то через полчаса у нас начнется программа «Привет, приветов». Так, давайте я зачитаю, что нам отправили к этому моменту. Так, вот, кстати, Рой, тот самый Рой, не пчел, если что, вот он как раз и написал, помните, он рассказывал про то, что вот хорошо в группе, точнее, в болталке, что там есть его подруга, поэтому нельзя писать комплименты другим девушкам. Так, вот он отправил такую интересную фотографию, фотографии из Аска. Прям пишет, на сердце похоже мощь природы. Давайте расскажи, что я вижу. То есть это прям такое какое-то сгущение облаков и такого, знаете, красно-персикового цветов. Вот примерно так. Ну, красота, конечно. Вот это, как говорится, стихии, конечно. Мощно-мощно. Дождь, кстати, в Арске только-только прошел. Вот так мне написал Рой. Спасибо большое, Рой. Дальше давайте посмотрим еще. Да, кстати, вот Светлана, между прочим, уже написала. Говорит, здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Салтыковой «Скучаю по тебе». Это же вот это, да? Я скучаю по тебе. Я надеюсь, что начало можно запикать. Так, идем дальше. Еще у нас сообщение. Так, ага, вот, кстати, вот спасибо большое всем вам, наши любимые слушатели, то, что отправляете фотографии, вот вижу, да, что над Казанью сгущаются тучи, да, знаете, у меня всегда ассоциация, когда говорю «сгущаются тучи», это как будто Мордор, вот, там ничего не видно, да, вот на, получается, в авиастроительном районе, пишет механик, наш слушатель, говорит, на Вавике, в общем, тучи сгущаются. Так, давайте дальше пойдем. Так, написали. А у нас Найк Борзов. Я так понимаю, Михаил, это у нас в Иннополисе. По-моему, вы это тоже написали. И я так понимаю, что сегодня празднуется день рождения Иннополиса. Я же правильно говорю, надеюсь, да? По-моему, так. Мне кажется, там очень такие хорошие, интересные празднования. Вот сейчас я, кстати, проверяю информацию. Итак, Иннополис, да? Сколько лет? Сколько лет? Да, Иннополис. Так. Ну что ж, мне сейчас напишут. В общем, да, эту информацию... Так. Нет, этого читать не буду. В общем, да, я, насколько понимаю, если что, вы меня подправите, вроде бы Иннополису сегодня исполняется 11 лет. Так что посмотрим. Вот, кстати, Михаил написал. А у нас, говорит, Найк Борзов. Я ему сразу отвечаю. Меня зовут Вова, просто Вова. И с этим сознанием я вышел из дома. Это супер песня, на это мне ответил. И еще отправил видео с концерта. Я, Михаил, желаю вам отлично отдохнуть. Место хорошее, артист прекрасный, поэтому отдохните, тусаните там и вместо меня. Продолжай, кстати, мне отправлять про погоду. Ждем грозу, молнии, гром, супер. Да, это, друзья, Тор. Тор из киновселенной Марвел отправляет нам такие молнии добра. Да, хорошо. Ну, вроде сказал. Вот, кстати, еще что хотел вам рассказать. Дайте посмотрю-ка. А, ну все, в принципе, вот то, что было, рассказал. Друзья мои, завтра у нас еще раз напоминает День России. А прямо сейчас, между прочим, у нас проходит вечеринка, да. И, друзья мои, эта вечеринка называется «Ночь и летний бал». Там Ярослава с Петром там просто вещает, зажигает. Я, кстати, тоже очень хочу присоединиться. Хотя бы, знаете, так на 10 минут. Так, и еще мне сообщение, кстати, написали. Да, друзья, передаю привет Фанису на Белой Черри. Вот, наш агент засек, что он слушает БИМ. Поэтому, Фанис, молодец, отличный выбор. Продолжай на такой же волне, на волне БИМ-радио. Вот, вообще, Фанис, ожидал, что вот так про тебя расскажем. Тот самый легендарный Фанис на Белой Черри. Это все было про тебя. Ну, и еще, так. А, вот еще написали сообщение. Здравствуйте, а можете, пожалуйста, включить песню Басты «Я найду тебя через ВК». Причем Лилия написала это сообщение не Века, а ВК. Я думаю, так, неужели у Басты есть такая песня? А потом вспомнил, что есть песня, которая называется «Баста. Я найду тебя через ВК». Вот, кстати, друзья, и эта песня. Получите, распишитесь.

страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием и статус моего сердца.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Светлана, ну что ж, дождались. Даже нашел в варианте диджея Цветкова. Я думаю, вам понравится.

0: Ну что, продолжаем, друзья. Наш слушатель Алгав написал, говорит, Глинара, мое сообщение вы не прочитали. Да, Алгав, конечно, сейчас прочитаем. Сообщений много, порой все это путается. Так, давайте, что же вы написали? Так, настроение отличное, день прошел вмиг. Спасибо большое за ответ на мой вопрос. И бим-болталке отдельный привет. Мы лучшие, всем здоровья и всех благ. Можно поставить Талькова «Летний дождь». Кстати, Алга, отличная мысль, особенно учитывая то, что действительно вот в эти минуты мы наблюдаем тот самый легендарный летний дождь. Вот даже, кстати, тоже наш слушатель-механик написал: «Ждем грозу, молнии, гром, супер». Я не знаю, зачитывал это сообщение или нет, но, знаете, повторение мать учения, пусть будет так и дальше. Обязательно после такого, знаете, небольшого рекламного блока мы поставим уже Тальков заряжен. Вообще, кстати, интересный исполнитель, наверное, немножко про него расскажу. Вот, почитаю, обязательно подготовлюсь к этому спичу, ну, там буквально несколько слов. Так, Диана, кстати, тоже пишет: «Добрый вечер, с удовольствием слушаю». Да нет, даже не просто слушаю, а слушаем ваше радио в машине. Дальнейшего процветания и с наступающими праздниками. Спасибо большое, Диана. Включите, пожалуйста, песню «Бандерас» про красивую жизнь. Кстати, люблю «Бандерас», люблю именно эту песню. И знаете, мне кажется, пройдет какое-то время, ну, я не знаю, может, там лет 10, и когда мода на 2000-е, на нулевые, да, она вновь возгорится, она, в принципе, уже пошла, вот эта мода на нулевые, то, друзья, и мне кажется, вот эта песня будет, наверное, гимном вообще этой эпохи. Помните? Ну, я не знаю, я думаю, что, ну, многие поймут, о чем я говорю, вот эти времена гламура, да, вот эти клубы, помните, люди когда-то умели отдыхать 6-7 часов подряд, стоя на каблуках, в ботинках, да, как мы это вообще делали? Я, конечно, не был каким-то большим клабером, тусером, вот, но я вел такие вечеринки, и вот сейчас, друзья, такого же нет, сейчас обычно как заходит какое-то заведение, там, например, курит кальян, напоминаю, что употребление никотина и вообще курение табака вредит вашему здоровью. Так вот, это есть, да. Опять же, там немножко потанцевали чуть-чуть, в караоке попели, ведущий какие-то интерактивчики, конкурсы провел, и все. А вот раньше, да, друзья, клубная культура была, конечно, мощной, и вообще в Казани она была очень-очень мощной. Я, правда, видите, застал не самые, так скажем, ее времена расцвета, вот, но... Помню, как мои друзья тоже говорили: «Ой, мы пойдем в доктор-клуб, Ленар, ты как вообще, пойдешь, не пойдешь?» А потом еще такие были варианты, то что: «Так, ну что, давайте соберемся, может быть, группой, пойдем все вместе в арену». Да, были времена, конечно. Я в какие-то моменты такие думаю: да, Ленар, надо было почаще, конечно, ходить, потому что такого сейчас нету. Люди стали какими-то, знаете, более, так скажем, человыми, что ли, да, такие более спокойные, не хотят особо напрягаться. Ну, в принципе, тоже понять можно, наверное. Получили тогда много удовольствия. Вот, как говорится, натанцевались, напрыгались, и этого хватило. Полина, кстати, пишет: «Здравствуйте, сидим на рыбалке с палатками, спрятались от дождя в машине, конечно. Слушаем бим-радио. Передаю привет маме, папе, братику Саше». Полина продолжает, кстати, строчить. Полина, я в любом случае прочитаю ваше сообщение. Пишите. Слушайте, рыбалка — здорово, здорово. У меня еще никто, кстати, из моих друзей, знакомых не открыл рыбный сезон, а вы же молодцы. И вот видите, как удачно. Это, кстати, не сарказм, у вас там идет дождик. С семьей такой отдых, мне кажется, просто рай да благодать. Это прям очень-очень хорошо. Так, ну что, друзья мои, Полина пока пишет, да, давайте расскажу, что у нас в ближайшие минуты. У нас будет реклама на Бим Радио. Ну и, конечно же, после этого Тальков «Летний дождь». Вот, кстати, Полина еще дописала, да, включите, пожалуйста, песню у Джонни «Камин». Я надеюсь, что правильно сказал, да? То есть не «come in», а «камин». Мне кажется, в такую погоду вам, конечно, в палатках хочется согреться. Все, я пойду, в общем, искать. Ну и, друзья, реклама на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Позиция номер 1.
1: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, обладая природными качествами лидера, оказывая на окружающих магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Тельцы, вам не захочется сидеть в четырех стенах. Вы будете нуждаться в шуме и веселье в многолюдной компании. Возможно, и прежняя любовь даст о себе знать. Близнецы, любовные отношения могут быть под ударом. Причина – несправедливые обвинения, сплетни, слухи из-за родственников или соседей. Раки – это счастливое время для влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизят вас со второй половинкой. Львы, новые знакомые могут настолько понравиться, что вы почувствуете себя свободным от прежних обязательств. Девы – очень живой день. Будет удивлять быстрота реакции. Вы будете воспринимать происходящее с наивной, доброй улыбкой. Весы – вероятно, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах, сонливость, забывчивость. Устройте себе небольшой отдых. Скорпионы, впереди любовное объяснение. Используйте идеальное время и вступите в брак. Стрельцы, усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходимо работать.

работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался стабильным и полезным. Козероги, ищите идеального партнера, который вас понимает, сможет смириться с вашими капризами и с тем, что вы будете лидером в отношениях. Водолеи, вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом захвативших эмоций. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства. Рыбы, в вас проснется совесть, и ее голос должен остановить от обидных действий личного характера и необдуманных поступков. Всем знакам зодиака желаем крепкого здоровья и счастья!

0: Радио. Первое в Казани.
1: Кстати, Елена Медова вам большой привет передает, наши любимые слушатели. Так, ну что ж, у нас совсем скоро начинается наша любимая, самая родная передача. Это, конечно же, привет приветов. Так что уже кто-то, между прочим, начал, да? Но, друзья, давайте напомню, как же можно сделать так, чтобы о вашем привете узнали как можно большее количество людей. Итак, Телеграм и Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. Давайте повторю. +7 92 72 42 102 8. Обязательно пишите, друзья. У нас есть также Бим Радио. Это название нашего приложения. Обязательно скачайте. Это, кстати, приложение позволяет нам слушать наше любимое радио, ну, практически в любой точке земного шара. Вот за Антарктиду, конечно, отвечать не буду, но вот в остальных точках точно. Кроме того, друзья, на наш сайт beamradio.ru там также есть такая опция, вы можете отправить ваши приветы. Вот, привет уже начинает отправлять. Совсем скоро, друзья мои, я их буду тоже зачитывать. Ну, что-то потихонечку начну зачитывать. Вот, кстати, вот, все, они открываются. Ой, что-то зависло у меня. Ну, ладно, сообщение от Евгении я обязательно прочитаю. Немножко зависло, ничего страшного. Вот, друзья, время уже сколько? Ох ты, на часах 21:00. Это означает, что до окончания сегодняшнего дня остается буквально 3 часа. Из них 1 час мы с вами проведем все вместе. Это здорово? Конечно, здорово. Кстати, как планируете завтра отдыхать? Вообще, уедете в родные пенаты к своим родным, близким, друзьям? Или будете в Казани, будете гулять по центру? Я, кстати, увидел, что в Казани, по-моему, там часть центра перекрыта. Вот если сейчас у меня все загрузится, а вот энергетика все-таки у нас с вами мощно пока не загрузилась. В общем, да, там в центре есть какие-то определенные ограничения по движению, поэтому завтра обязательно учитывайте этот момент. Вот, как говорится, это же центр, вот, поэтому все празднования, ну, большинство празднований будет там. Вот, друзья мои, ну все, я пойду, да, подключать интернет. Вот, чтобы зачитать ваши приветы. Так что вы меня обязательно подождите, и я вернусь. Скоро программа «Привет приветов».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А вот и я, друзья, вернулся. Я обещал, да, он вернулся. А он вернулся. Так, давайте вкратце прочитаю некоторые из ваших сообщений. Почему вкратце? Потому что скоро, у нас совсем скоро блок рекламы. Ну-ка, давайте с кого начнем? Так, это еще мы чуть попозже прочитаем. Давайте начнем с Евгения. Вот, кстати, как раз-таки мы перед этим включением как раз-таки найти песню для нее и, соответственно, прочитать ее сообщение. Hello, Beam. Oh, really? Do you speak English? Hello, Beam. Отдыхаем с моим любимым мужчиной, необыкновенным мужем Сашулей. Ох ты! Как вы это сказали? Мне очень, знаете, что нравится? То, что вы сказали не просто с мужем, не просто с необыкновенным мужем, а еще вот в таком контексте с моим любимым мужчиной. Классно. Дочь не с нами, к сожалению. Одна в лагере, другая дома, а мы на даче зажигаем и Биму продвижение желаем. Всем большой привет и отличного предпраздничного вечера. Включите, пожалуйста, комнату культуры, самолеты. Все, мы это обязательно поищем. Слушайте, вот вы написали, да, то, что так, к сожалению, дочь не с нами. Но иногда нужно все-таки вдвоем отдохнуть. Вот в этом есть тоже большой плюс. Вот не просто с детьми. Дети, они свое развлечение найдут. Но вот иногда вдвоем тоже очень приятно побыть. И я чувствую, у вас прям такой романтический вечер, поэтому отдыхайте. Вот. Здорово, что вы слушаете любимое радио. Вам спасибо за это. Так, ну что ж, давайте еще прочитаем сообщение. Ну-ка. Рус написал. Ленар, добрый вечер. Как настроение? Давно не слышал тебя. Хорошего, прекрасного эфира. Рустем, спасибо большое. Да, кстати, я тоже давно не видел твое сообщение. Тоже очень-очень рад. Я, кстати, думал, а куда же у нас Рус пропал? Вот, спасибо большое. Будь с нами в эти ближайшие минуты. Ну, как минимум 54 минуты. Буду тебе очень и очень рад. Ну что, друзья, вот пока, в общем... Кстати, вот Полина Ибрагимова. Это те самые, которые сейчас, друзья, около реки, я так понимаю, да, или около озера, в общем, ловят рыбу. Немножко попали под дождь, вот сейчас в палатках, слушают Бим-радио. Вот, написала, камин сделали, нету только Джонни. Давайте я его как раз-таки сейчас и поищу.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73-0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Друзья мои, ну а пока я ищу Джонни, ты где? Давайте я зачитаю сообщение от Макса. Привет всей Казани, всем мира. Можно услышать сектор газа «Колхозный панк». Пожалуйста.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем, конечно же. Давайте прочитаем те приветы, которые были отправлены через приложение Бим Радио, либо через сайт, друзья. Итак, давайте прочитаем первое сообщение. Бим, привет. Так, давайте заново. Бим, привет. Ну, там без «М» было, естественно. Бим, привет. Привет большим ключам Зеленодольского района. Поставьте, пожалуйста, Салавата Фатхутдинова, Мингиаратам, Сине, Татарстан. Заранее спасибо, пишет Айрат. Айрат, обязательно. Я уже, кстати, ее подготовил, эту песню, в таком более, так скажем, немножко в другом исполнении, не в классическом, да, а что в таком диджейском, так скажем, исполнении. Более танцевальная будет, более плясовая, поэтому обязательно тоже танцуйте, покайфуйте под эту песню. По сути, да, такой у нас уже неофициальный гимн Республики Татарстан. Вот на матчах Барса ее постоянно включают. И все поют. И татары, и русские, и иностранцы. Так, дальше давайте следующий привет. Привет, Бим. Передаю огромный привет от семьи Фадеевых, семье Романовых, Александру и Региночке. Хорошего вечера вам. Добра и всех благ. Одним словом, обнял. Поставьте, пожалуйста, песню «Вирус, ты меня не ищи» от Дмитрия. Вот у вас какая прям хорошая дружба, семья Фадеевых и семья Романовых. А семья Романовых вообще, да? Семья Фадеевых — это как будто семья вот какого-то писателя, даже вот по фамилиям, если вспоминать. А семья Романовых как будто императорская фамилия. Вот у них они постоянно ведут светские беседы. В общем, я уж так словоблудствую, так скажем. Вам, конечно же, всем вам счастья. Вы большие молодцы, что друг с другом общаетесь. Это очень важно в нашей жизни. Идем дальше. Приветик, Бимчик, любимчик. Передай, пожалуйста, большой привет моей семье, сынуле Кириллу, дочуре Катюше, мужу Сереже и моим любимым бывшим коллегам Веруне и Машуле. И отдельный приветик семье Давыдовых. Спасибо большое, Бимчик, любимчик. Поставьте, пожалуйста, песню «Туаньяк» от Юлии. Ох ты, у нас такой запрос на татарские песни. Давайте обязательно, я думаю, что поставим. Ну, буквально через трек, ладно, чтобы, знаете, не сказали мне такие слова, что, мол, Ленар, ты превращаешь нас в чисто татарское радио. Вот. Да, хорошо, хорошо. Так, еще одно сообщение. Вот уже из приложения. Всей Казани привет. Так, ага, все правильно. Всей Казани привет, пишет Альбина. Поздравляю своего сына Динара успешной защитой диплома. Я очень горжусь его успехами. Он меня очень радует. Самая счастливая мама — это я, пишет Альбина. Альбина, я вас поздравляю. Кстати, напишите, интересно, по какой специальности он защитил диплом. Может быть, даже вы нам расскажете, какая была тема диплома. Вот, может, мы тут просуждаем, еще раз поздравим вашего сына. Но здорово, пусть ваш сын Динар также вас продолжает радовать. Все-таки нет большего счастья для мамы, для папы, для бабушки, дедушки и так далее, и так далее, и так далее. Нет большего счастья, чем счастливые, успешные, здоровые сыновья, дочери и внуки. Вот, так что так прям сказал, захотелось поднять бокал с фруктовым соком, которого у меня, естественно, здесь нет. Так, давайте посмотрим у нас, что в Максе. В Максе, да, Гульнара написал. Гульнара, привет, привет. Ленар, привет, всем хорошего вечера. И завтра я буду отдыхать. Наивная, подумала. Я ж, мать, нет времени на отдых. Всем отличных выходных. Естественно, болталки, привет. Это наше настоящее братство. И песня Кайметова «Любую, пожалуйста». Отлично, отлично. Но, слушайте, мама, папа — это такая работа, которая длится, мне кажется, до скончания дней наших. Мы всегда будем оставаться родителями, сколько бы лет нам не было и сколько бы лет не было бы нашим детям. Итак, Алина пишет: можно, пожалуйста, для моей мамочки в честь дня рождения «Одинокий голубь» поставить? Да, хорошо, я поищу эту песню, я, правда, не понял, какой ты исполнитель, вот, но я, конечно же, поздравляю вашу маму с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Пусть ваша мама будет счастлива, и, как я сказал уже до этого раньше, ох, начал себя цитировать, да, классика, я надеюсь, что у вас все отношения прекрасные, и что вы гордитесь своей мамой, и что ваша мама вами гордится. Даже не отвечайте, я это точно знаю. Ну, а теперь давайте, друзья, Салават Фатхутдинов, Мин Яратам, Сине, Татарстан.

кстати, написали, что Салават Фатхутдинов в оригинале лучше. Да, я с вами согласен. Но хотелось немножко тоже подвигаться. Дмитрий, это, кстати, песня ваша, как вы заказывали. Фадеевы, Романовы, дружим всегда.

0: буду. Реклама на Бим-радио.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Друзья, этот привет от Анастасии. Добрый вечер, Бим. Хочу передать привет моей попытке номер 5. Скучаю по тебе. Поставьте песню «Феникс» в исполнении Беарвульф.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, ну вы крейзи, конечно. Вот столько сообщений. Я тут строчу еще песни, пока идут треки, да. Так, ну давайте прочитаем, да. Так, давайте начнем все-таки с Макса. Да, с Макса. Я имею в виду приложение, да, не из какого-то человека по имени Макс. Так, я вот не помню, передавал ты сообщение или нет. Пишет Артем, передайте привет моей любимой жене Марии и детям Саше и Полине. О, прям как стихотворение практически получилось. Молодцы, Артем, не забывайте своих родных и близких. Здорово. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас дальше. Так, Гульнара Кайметов, скоро, ладно, если что, скоро, я прям наготове. Так, дальше мы идем. Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет моему... Нет, давайте заново. Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Андрею и дочке Машуле. Я их очень люблю, пишет Светлана. Ой, ну прям, когда я читаю такие сообщения, мне прям так самого настроение, прям так хорошее. Я так сразу вспоминаю о своей семье. Мне тоже хочется сказать, любимая, детишки, я вас люблю. Так, еще давайте дальше посмотрим. Так, ну-ка. Рой пишет, да, Ленар, еще раз привет. Привет, болталки и моей девушке Юлии. И можно, пожалуйста, песню про Юлию? Рой, все предельно понятно, все предельно логично. Друзья мои, тут уже, знаете, в плане, так скажем, заказов песен уже времени остается не так много. Я имею в виду, что уже так подбивается, ладно? То есть какая-то часть песен, может, просто мы можем не успеть. Так, дальше, следующая песня. Вот мне, кстати, написали, Андрей написал: «Добрый вечер, Бим, передаю привет любимой Виктории, целую трех детей, поставьте, пожалуйста, 6-7, пусть подрыгаются». Я сначала, там вообще изначально было написано «Сиск Север», я такой думаю, что это такое вообще за песня? Билл Север, вот, думаю, может, типа про север песня, вот, оказывается, это 6-7, все понятно. Ух, что нравы современной молодежи, это 6-7. Вы знаете, да, вот, по-моему, насколько я знаю, там такой прикол, типа, если подростки, типа, слышат 6-7, ну, типа, 6-7, они должны начинать смеяться, ржать. Вроде бы так. Забавно, конечно. Так, хорошо, еще написали. Так, посмотрим, Альбинушка, ага. Вот Альбина, кстати, вот по вашей аватарке непонятно вам вообще сколько лет, 15 или 24. В общем, доброго вечера всем слушателям Бим Радио в четверг после дождичка, а также моим любимым мальчишкам Айдарику, Булочке и Азику. Поставьте, пожалуйста, бобра. Я такой, что за бобер? Написала, ответила. Все-таки Альбина, сидим с бобром за столом, любимая песня детей. Я такой думаю, блин, точно. Сидим с бобром за столом вдвоем. Так, давайте дальше. Я дочитаю, мне кажется, вот успею дочитать. Так, Михаил, спасибо большое за все видео, которые вы мне отправляете. Пишет. В общем, наш слушатель, его зовут Михаил, он отправляет со дня рождения Иннополиса. Я так вроде понял, что это за мероприятие. Отправляет видюшки разные, выступления артистов, по-моему, на их парзов. Вот. Он такой пишет, жду пригласительные на вечеринку. Кстати, советую прям сразу мчать на вечеринку, потому что она уже в самом разгаре. Так, Светлана Сергеева, привет, любимое радио. Хочу поздравить всех работников социальной сферы, в особенности Камско-Устинского района. 8 июня был наш профессиональный праздник. Мы люди с большим и добрым сердцем, которые готовы прийти на помощь в каждой трудной ситуации. С праздником, коллеги! Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Круг «С праздником». Кстати, вот про такой праздник, мне кажется, очень мало кто знает. Поэтому, Светлана, всех вас и всех причастных к этому празднику, всех, я имею в виду, работников социальной сферы, я вас поздравляю. Это действительно очень такой, знаете, ваша работа, она очень значимая. Да, это не певцы, которые, знаете, там они известны на слуху, но всякое, да, друзья, мы тоже стариками будем. И вот эти люди нам очень-очень сильно помогают. Так, ну что ж, София пишет: любимая Бимка, поздравьте, пожалуйста, мою маму с днем рождения, пожелайте крепкого здоровья, счастья, любви, удачи во всем и всего самого наилучшего. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Дарите женщинам цветы». Все, хорошо, давайте начнем с «Бобра», с этой легендарной песни, потом у нас будет «Туганьяк», мой обещанный, ну а потом, конечно же, мы обязательно поставим и вашу песню «Дарите женщинам цветы».
2: Хочется спускать.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем, друзья. Так, надеюсь, меня слышно. Вот, наконец-то сам себя услышал. Так, давайте прочитаем еще сообщение. Так, ну-ка, все, да, нашел. Так, привет, Бимка-любимка, вас из... так, это что такое? Z-Energo? Я правильно понял, да? Там Z-Energo беспокоит. Мы проехали 1000 километров, можно через вас передать, что сбитые опоры очень дорого стоят. Жизнь дороже. Можно песню «На заре». Баста, спасибо, водители. Да нет, вот, давайте, все-таки не поставлены знаки препинания, но давайте, Валерий, я это сейчас сам сделал. Привет, Бимка-любимка, вас из вот Z-Energo, я так понимаю, беспокоит. Мы проехали 1000 километров, можно через вас передать, что сбитые опоры очень дорого стоят. Жизнь дороже. Можно песню «На заре» Басты. Спасибо. Водители, берегите себя и наш труд. От Валерия вот такое сообщение, такой хороший призыв. Я постараюсь, Валерий, чтобы песня успела попасть. Хорошо, я прям очень-очень постараюсь. Так, и еще, кстати, Альбина ответила, у которой сын защитил диплом. Он закончил КХТИ, написала она. Его работа называется, вы послушайте просто какие умные, заумные слова, разработка методики калибровки установки УИТ, я не знаю, что это такое, для повышения точности определения октанового числа бензина моторным и исследовательским методом. Вот это, конечно, название дипломной работы. У меня было все гораздо проще. У меня тема дипломной работы — организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Но у вас, конечно, сына даже название запомнить уже, мне кажется, много усилий нужно приложить. Так что Динарка молодец. Что тут скажешь? Так, еще, ну-ка. Так, друзья, здесь у нас ничего мы не забыли. А, вот еще привет, кстати. Бимчик, привет. Хочу передать привет моей любимой семье Галимовых, мужу Дамиру, дочке Адели, сыну Ильдану. Я вас очень сильно люблю, мама Эльвира. Поставьте, пожалуйста, песню «А жена татарочка» Элвина Грея. Вот, кстати, я искал эту песню, в итоге я ее не нашел. Ну, может, от Элвина Грея что-то успею поставить. Ладно, не обещаю, но постараюсь. Привет, Бимчик, передайте, пожалуйста, большой привет семье Аюповых. Спасибо, что вы у нас есть, а мы у вас. Поставьте, пожалуйста, песню «Мама, я хулиган», написала Юлия. Юлия, я посмотрю. Ладно, напишите, что за исполнитель. Всегда добавляйте, чтобы было ясно. Так, ну вот раз. И давайте посмотрим. Ох ты, у нас тоже много сообщений. Так, давайте начну зачитывать. Добрый вечер, Ленар. Поставьте «Танцуй, как последний раз». Это, кстати, Лес, кто у нас автор этой песни, кто исполняет? Так, Бим, привет. Привет компании Action в лице Сергея. Песню «Маленький плод». Передайте, пожалуйста, эти слова. Мы передали, хорошо. Вот насчет песен пока, друзья, не скажу, потому что вот времени мало остается. Вот две песни уже точно в списке. Наверное, сейчас и третья уже будет. Так, идем далее. Юлия пишет, почему написала, что привет, Глеб. Юлия, приветики всей Волталки, всем отличного настроения. Можно песню Nickelback, что-нибудь такое. Что за Nickelback, да? Так, ага. Six Seven, вот, в общем, попросили песню Six Seven, но я ее не нашел. Но вот Ярослава написали, Андрей написал, что ставит. Ладно, в общем, пошел искать в папке у Ярославы, поскольку, ну, давно просил Андрей, но я говорю, то есть, в общем, поиски я не нашел. Ладно, сейчас у нас, друзья, время рекламы. Я пошел искать Six Seven и еще одну песню. Вот, насколько успею, настолько и постараюсь, ладно, чтобы попали ваши треки, потому что заказов очень-очень много.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир.
3: Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: даже в зеркале разбитом над осколками склонясь в отражениях забытых вновь увидишь ты меня.
1: Друзья, эту песню я приготовил на следующий привет. Добрый вечер, Ленар. Передаю привет тебе и всей Казани. Поставьте, пожалуйста, песню Филиппа Киркорова и Давы. Мы, кстати, я не нашел эту песню, Роликса нет, но есть замечательная песня, называется «Единственная моя». Вот так. Так, заранее спасибо и всех благ, Дмитрий Карпей.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что ж, друзья мои, да, потихонечку мы движемся к завершению. Но вот я, знаете, очень-очень пристально, очень внимательно искал ваши песни. И даже, знаете, программа закончится, но тем не менее эти песни прозвучат. Поскольку, смотрите, даже так скажу, что следующая у нас песня, да, будет песня Юрия Шатунова «С днем рождения». И тут как раз-таки у нас два дня рождения. Вот Марина, в частности, написала: «Добрый вечер, можно поздравить моего мужа Мингалеева Ленара с днем рождения. Люблю тебя бесконечно. Твоя жена Марина, спасибо». Вот. И, конечно же, просьба после этого, если можно, конечно же, можно, Марина, песню Юрия Шатунова «День рождения». У нас как раз еще одно сообщение было с заказом на эту песню. Поэтому эта песня обязательно прозвучит следующей. Я вот как раз в это время, пока вам говорю, сверяю, что все хорошо, все хорошо. Ну что ж, пишет Гульнара: «Ленар, спасибо за эфир. Гульнара, всегда вам рад». Что же еще написала Гульнара? «Ну все, дела сделаны, посуда вымота, кухня блестит, и с чистой душой пойду спать». Спасибо за то, что, так скажем, выстояли, поработали под Бим-радио, выстояли, не дали сну, сонливости вас победить и дослушали, еще написали. Спасибо, Гульнара. Рахмат Бекзор, всегда рад вас видеть, когда вы пишете, и всегда рад тому, что от вас приходит сообщение. Ну что ж, еще давайте прочитаю сообщение, очень приятное. «Ленар, привет, отправь, пожалуйста, моей любимой Аделиночке с Лениногорска большой привет. Она такая классная, мурлыка, ой, ну, прям, как у вас, прям, что за такие кошачьи такие нежные отношения, прям мурлыка-мурлыка. Кстати, мою жену тоже зовут Аделина, вот, поэтому понимаю, когда вы говорите о своей жене, что, а может, не жене, кстати, да? Хотя, Аделина, это намек. Намек, работайте тоже над этим. Вот, то, что намек, что кто знает, да, что будет впереди. Дай бог, что все у вас было прекрасно. У моих хороших, таких счастливых мурлык. Виктория написала: «Привет, Бим, поставьте песню «На заре», пожалуйста». Конечно же, она будет, да, в следующем часе, уже заготовлена. Там, кстати, у Басты будут сразу два трека. Так, еще давайте я вот смотрю внимательно, да, Ильяс, кстати, написал то, что вы лучшее радио, слушаю вас даже в Питере. Ильяс, как вообще в Питере? Я не знаю, успею дочитать ваши сообщения или нет, но я знаю, что сейчас, наверное, там эпоха белых ночей, там хорошо, наверное, жарко. Я потому что, представляете, только один раз в своей жизни был в Питере, и, кстати, это был как раз-таки период тех самых белых ночей. Мне очень-очень понравилось. Так, Виктория пишет. Так, ага. Виктория, я уже от вас заявку принял. Да, базовый минимум. Ну, хорошо, хорошо. Но там сильно позже. Ладно, там у нас очередь. Видите, прям стараемся, вот, чтобы всем было хорошо. Люди-то все пишут и пишут. Вот, кстати, еще одно сообщение. «Привет всем и болталки от ведьмочки. Я вас обожаю. Всем хорошего вечера. Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Бим, спасибо за приветы». Наталья, я так понимаю, что это песня. Это же песня «Осталась ночь, на-на, у нас с тобой». Да, я не самый лучший певец этой песни. Но если руки вверх надо, я смогу подпеть. Ай-яй-яй. Ладно, все. Так. И да, Татьяна, вот молодцы, что написали. Просто очень-очень много пишут. Так, «Добрый вечер, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого сына Анварчика с пятилетием. У-ху! Поздравляю. Мы в тебя верим. Все у тебя получится. Иногда, моя Мишель, поставьте, пожалуйста». Татьяна, обязательно поставим. Кстати, моей старшей дочери тоже 5 лет исполняется. Так что понимаю вашу радость. Так, ну что, надеюсь, я все сообщения прочитал. Друзья, если уж не прочитал вдруг, или песня не будет поставлена, вы уж не серчайте. Я такой же человек, как и вы, старался ответить на все ваши сообщения и постарался поставить все ваши запросы в плане песен. Ну что ж, завтра, а уже, да, буквально через через 2 часа начинается, чуть не сказал, чемпионат мира по футболу. Начинается, кстати, чемпионат мира по футболу. Мужчины, мужики, парни, мальчики, да вот кто нас слушает, я вас с этим поздравляю, конечно же. Ну и, конечно, заранее с 12 июня. И всех причастных я поздравляю с днем рождения. Ленар, кстати, тоже поздравляю вас с днем рождения. Это ваша супруга попросила.
2: Поздравляю, у тебя сегодня день рождения.
1: Всем доброй ночи, друзья. Пока-пока.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погружусь.

Летнее настроение с Бим Радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио.

льда. Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Ночью на

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.